врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет».

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Воды многие». Читает Антон Макарский.
1: Воды многие. На пароходе уже давно тишина. Тихо и на рейде. Как хорош этот мирный свет. Как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню. И как я счастлив этим чистым, скромным счастьем. Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной, благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство. Иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. Сейчас, благодарный и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной воли.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. 1935 год. Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Когда мы приехали, я сразу же была очарована немыслимой красотой этого места. А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был дом поэта Волошина. Мама подружилась с Марьей Степанной Волошиной. Она была малограмотной, работала медсестрой. Но она была человеком исключительно широких гуманных взглядов. В начале 20-х годов, когда Крым переходил от большевиков к разным бандам, потом к белым, она в своем доме прятала одновременно 3-4 представителей разных враждующих партий. Она была христианкой действенной, активной, считала, что задача человека на земле – помогать другим. Поэтому, будучи медсестрой, ходила всех лечить в болгарскую деревню. Деревня была главным образом болгарской, греков там оставалось мало, но были и греки, которых выселили в начале войны. Ходила лечить всех, всех прятала, всех кормила, хотела приголубить и обнять как можно больше людей. И такое отношение к жизни, конечно, произвело на меня сильное и формирующее впечатление, что прежде всего нужно помочь, а потом разбираться во всем остальном, что нельзя отказывать никому, нужно доверять и помогать.

Бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий плохо себя чувствовал и уже несколько дней не вставал с постели. «Ничего», — утешал он себя, — «раз я пока не могу помогать братьям в работе, буду усиленно за них молиться». Но однажды он увидел в окно, как старый монах колол дрова и отчаянно пытался совладать с огромным кряжестым пнем. Было видно, что каждый взмах топора дается ему с трудом. Не помня себя, отец Паисий вскочил и босиком выбежал во двор, выхватил из рук старика топор и расколол пень на мелкие кусочки. Потом в бессилии опустился на землю, и страшный приступ кашля сотряс его тело. После этого случая отец Паисий еще долго пролежал больным. Но люди все равно ехали к нему за советом, и каждого он принимал. Бывает так, что человек строго постится, часами молится, но все это оказывается бесполезным, говорил им Паисий. Это потому, что и в посте, и в молитве нам необходимо еще и духовное благородство. Нужно, чтобы в душе не было корысти и эгоизма. А если, к примеру, я буду творить молитвы, а работу предоставлю другим, где же здесь великодушие? Где благородство? А когда человек развивает в себе эти качества, он становится особенно близким Богу, даже если и не молится каждую минуту. О том, насколько близок Богу сам отец Паисий, понимали многие. Слава о духовном благородстве этого афонского монаха разнеслась повсюду, и люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Августин. На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим. У нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и нуждающимся. У нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду. У нее есть уши, чтобы слышать людские вздохи и жалобы. Вот на что похожа любовь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого оптинского старца отца Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза. Я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамардина, тесно связанном с памятью отца Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон. Я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубоком кресле старца отца Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботинки коричневатого мягкого сукна. Целую их, а батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково так: «Ишь ты какой! Ишь ты какой! Ишь ты какой!» При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и началось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне: «Вы, — говорит, — видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш батюшка?» «Нет, и понятия не имею». «Тогда, — говорит, — пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу». В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни отец Амвросий. В келье этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкафчике за стеклом хранились все его насильные вещи. Матушка открыла шкафчик, достала с полки суконные ботинки старца. Они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны. В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин со святой водой. Ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть висевшим батюшкиным полотенцем, и болезни моей как не бывало.
0: Голос.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Мэр одного небольшого российского городка попал в больницу. Сердечные приступы случались у него и раньше, но последний оказался настолько сильным, что градоначальник с трудом вставал с кровати. Не привыкшему к бездействию, ему казалось, что время идет невероятно медленно. За окном повисли густые зимние сумерки. Незаметно для самого себя мэр задремал. В это время в двери приемного покоя зашла женщина, высокая, статная, с красиво уложенными на затылке волосами. «Девочки, в какой палате у вас мэр лежит?» – с улыбкой спросила она у дежурных. Медсестры хотели было сделать замечание неурочной посетительнице, но вдруг всплеснули руками. «Ой, это действительно вы?» «Действительно я», – смеясь, ответила гостья. Сквозь дрему мэр услышал, как дверь в палату тихонько скрипнула. Он приподнялся и не поверил своим глазам. В луче яркого света, пробивающемся из коридора, с букетом цветов в руках перед ним стояла Валентина Толкунова. Приехав в городок на гастроли, певица узнала, что мэр, пригласивший ее выступить перед горожанами, увы, заболел и не сможет присутствовать на концерте. Валентина Васильевна прямо с самолета отправилась навестить его в больнице. А когда через несколько часов она под шквал аплодисментов вышла на сцену концертного зала, громче всех в партере хлопал мэр города, который после визита Толкуновой почувствовал себя совершенно здоровым и буквально примчался на ее концерт. Валентина Васильевна оказывала на людей какое-то волшебное действие. Она вдохновляла своим присутствием, говорили о Толкуновой друзья. Ее одухотворенный, загадочный и в то же время простой и понятный образ то ли сказочной царевны, то ли тургеневской девушки не был сценическим имиджем. Такова была сама душа этой любимой миллионами людей певицы. Кажется, она не делала ничего особенного, просто выходила на сцену и пела. А после концерта Валентину Васильевну буквально заваливали записками, в которых благодарили не просто за яркий талант артистки, а за что-то гораздо большее. «Вы дали мне новое понимание счастья. Ваш голос помогает мне жить дальше», – писали ей люди. Для Толкуновой все это было прекрасным стимулом в ее стремлении служить людям, которые она ощущала едва ли не с детства. «Мне хочется щедро делиться теми благами, что дарит мне судьба», – говорила Валентина Васильевна. И это были не просто красивые слова. Друзья и знакомые не устают делиться воспоминаниями о том, скольким из них певица помогла решить житейские проблемы. При этом ради собственной выгоды своим положением она никогда не пользовалась и долгое время ездила на скромных «Жигулях». Отважная и преданная родине, Валентина Васильевна не раз ездила выступать перед солдатами в горячие точки. Побывала с концертами в Афганистане и Чечне. Дома престарелых, ветеранские организации, женские тюрьмы. Толкунова ехала туда по первому зову. И, конечно, вопрос гонорара за подобные выступления ею даже не поднимался. Зато, выступая на самых престижных площадках страны, Толкунова гонорары брала. Брала и жертвовала их многодетным матерям, инвалидам, больницам, детским домам. За благотворительность и дела милосердия певица удостоилась высокой международной награды – ордена «Миротворец». «Я очень спокойно отношусь к материальным благам», – говорила она. «Если появляются деньги, я жертвую их церкви». С детства верующая, Валентина Васильевна оказывала посильную помощь храмам. Она принимала участие в восстановлении святынь Заденского монастыря в Липецкой области, заботилась о храмах Дивеевской обители и Раифского монастыря в Казани. Те, кто знал Валентину Толкунову близко, даже о смерти ее говорят без горечи и скорби. Ведь добро и любовь, которые она всю жизнь дарила людям, не умирают.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении, а регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтиря. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтиря благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет «блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрание нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: «Грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение». Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: «Не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
1: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Однажды монахи говорили о смирении и о том, что чем больше приближается человек к Богу, тем яснее осознает свою греховность. Услышал случайно их разговор один паломник, богатый горожанин, и удивился. «Как такое может быть?» Тогда один из монахов сказал ему: «Господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своем городе?» «В своем городе я самый богатый, знатный и именитый». «Если же ты пойдешь в соседний богатый торговый город, то кем будешь считать себя там?» «В соседнем городе я был бы последним из богачей». «А если пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, то кем ты тогда будешь считать себя?» «Рядом с царем я бы казался себе почти нищим». «Вот так и святые, — сказал монах, — чем больше приближаются к Богу, тем яснее видят свою греховность».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют. И видят могущество его дел и наполняются страхом. И чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есть истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Все вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забывайте вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Антон Макарский.
1: Подросток. Глава третья. Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь».

0: Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. В Иркутском Вознесенском мужском монастыре жил схемонах Федор, которого все считали прозорливым. Монастырь от города стоял в 5 верстах. Я с одной из институток решила пойти к нему узнать свою судьбу. Домик схемонаха Федора находился внутри ограды. Мы с Марусей, так звали мою спутницу, подойдя к домику, замешкались среди толпы. Спустя некоторое время открылась дверь, и на крыльцо вышел старец в сопровождении послушника. Ему было около 100 лет, как говорили в народе. Седой, в схиме, он стоял перед народом, опираясь на посох. Он вглядывался в толпу и, охватив всех взором, произнес: «Все Анны да Марии стоят. А вот и Любовь пришла. Подойди сюда, Любовь», — обратился он ко мне. Я испугалась и спряталась за спину какой-то женщины. «Расступитесь», — сказал старец, — «пропустите Любовь». Все оглянулись, ища, к кому относились эти слова. Маруся мне зашептала: «Старец зовет тебя». Я взяла Марусю за руку, и мы обе подошли к нему. «Проходите в келью», — пригласил старец и сам пошел вперед. Келья была довольно обширна. По стенам много икон, лампад, зажженных свечей. В углу стоял гроб. Старец пристально взглянул на нас, потом опустился на колени и начал молитву. «Господи, услышь меня. Пошли твое благословение на рабов твоих. Пришли к тебе и не знают, о чем спросить». Долго молился старец, а мы все стояли на коленях, тоже молясь. Затем старец встал, сел на скамейку, а мы встали перед ним на колени. «Ты будешь фрейлиной Царицы Небесной. Твой путь — монашество. Не ищи другого пути, ибо Господь избрал тебя из чрева матери. Благословил меня старец, дав большую просфору. Тебе уготован мир скорби, блеск и счастье быстро пройдут. Скорбями спасешься», — произнес он, благословляя Марусю. Я ушла от старца радостная —

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий возвращался к своей келье. Он неважно себя чувствовал. Тяжелый кашель не давал ему покоя. У дверей отец Паисий обнаружил седобородого старика-монаха с чемоданом в руках. Он пришел из соседней обители и теперь искал ночлег. Но келья Паисия была настолько мала, что он и сам едва в ней помещался. А главное, своим кашлем он помешал бы старику спать. Подумав секунду, отец Паисий выхватил из рук монаха чемодан, взвалил его себе на спину и зашагал к монастырской гостинице. Там он выхлопотал старику комнату на ночь, сам поднял туда его вещи и дал немного денег на непредвиденные расходы. Когда Паисий возвращался к себе, кашель все так же не давал ему покоя, но на душе было легко и радостно. А наутро, как всегда, у кельи отца Паисия собрались люди. Со всех концов света приезжали они сюда, чтобы получить от него мудрый совет и поддержку. «Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя», — сказал им Паисий. «Тогда твое затруднение обернется благословением Божьим, а ты сохранишь в своей душе мир. Мне вчера пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо». Эти простые и мудрые слова и сегодня пробуждают милосердие даже в самых черствых сердцах. А монах Паисий стал известен на весь мир как великий подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: О том, как важна вежливость в общении, я прочитал в поучениях святителя Нектария Гинского. Прочитанным хочу поделиться и с вами. Христианин должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его должны дышать благодатью Святого Духа, которая обитает в душе его, чтобы таким образом славилось имя Божие. Тот, кто выверяет каждое слово, тот и выверяет каждое дело. Тот, кто исследует слова, которые собирается сказать, исследует и дела, которые намеревается совершить, и никогда не перейдет границ хорошего и добродетельного поведения. Благодатные речи христианина характеризуются деликатностью и вежливостью. Это то, что рождает любовь, приносит мир и радость. Напротив, грубость порождает ненависть, вражду, скорбь, желание побеждать в спорах, беспорядки и войны.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Пушкина другу, литературному критику Петру Плетневу. 1831 год. Москва. «Мой милый, я очень беспокоюсь о тебе. Говорят, в Петербурге грипп. Боюсь за твою дочку. На всякий случай жду от тебя письма. Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Прости, мой друг. Память Дельвига есть единственная тень моего светлого существования. Обнимаю тебя и Жуковского. Из газет узнал я новое назначение Гнедича. Оно делает честь государю, которого искренно люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски. Будьте же все здоровы».
0: Голос.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Первый санаторий в регионе Кавказских минеральных вод появился в Ессентуках в 1902 году. Здравницу построил московский доктор Михаил Зернов. Средства на создание санатория он собирал лично, а сбор пожертвований начал с себя, вложив 1000 рублей в дело помощи малоимущим больным. Михаил Степанович родился в семье протоиерея одной из московских церквей, окончил медицинский факультет университета. Профессор Остроумов, под началом которого Зернов начал свою профессиональную деятельность, первым в России стал практиковать методы лечения электротоком, массажем и водными процедурами. Зернов, глядя на своего учителя, и сам сконструировал аппарат для электромассажа. А побывав в Париже у профессора Шарко, Михаил Степанович привез его лечебный душ в Россию. В конце 19 века европейские бальнеологические курорты пользовались огромной популярностью, российские же были абсолютно неблагоустроены. Зернов в должности консультанта взялся за их преобразование. Санаторий на 500 мест в Ессентуках строили всего 2 года. Благодаря напору и решительности Михаила Степановича в курортной зоне появились также грязелечебницы, электросветовой и тепловой институты с самой современной техникой, рентгеновскими аппаратами, электрокардиографами, разными типами электромассажа. Небогатых пациентов здесь лечили бесплатно. «Какой божий рай открыл нам Зернов», – писали те, кому посчастливилось съездить в Ессентуки. Едва открылся санаторий, как в России появилась новая форма благотворительности. Богатые люди выкупали там комнаты, а лечить отправляли тех, кому курорты были не по карману. Первыми это сделали актеры Мария Савина и Владимир Давыдов. Их поддержал писатель Короленко. А потом и организации – страховые общества, казначейство, общество железных дорог. Один только московский художественный театр сразу выкупил 12 комнат. Михаил Степанович был счастлив таким положением дел. Сбылась его заветная мечта. Он сумел сделать курорт доступным для всех людей, невзирая на класс, которому они принадлежали. Зернов приезжал в Ессентуки летом, но эти приезды были совсем не похожи на отпуск. Михаил Степанович не знал, что такое выходные. Он принимал больных и в санатории, и в своем доме. Доктору помогала жена. Она взяла на себя всю хозяйственную работу в здравнице и поддерживала благотворительную деятельность супруга. Зернов 20 лет возглавлял Арбатское попечительство о бедных и был одним из создателей Общества Московского научного института. Оно помогало ученым и профессорам, уволенным из университета, сохранить себя в профессии и заниматься исследовательской деятельностью. После революции семья Зерновых покинула Москву и перебралась в Ессентуки. Потом, спасаясь от красного террора, Зерновы уехали в Белград. Михаил Степанович и в эмиграции не сидел без дела. В королевстве сербов, хорватов и словенцев хватало курортов. Зернов устроился на один из них, он назывался «Вранска баня». В рекордно короткие сроки реорганизовал его работу и стал самым известным русским врачом королевства. Решив никогда не возвращаться в Россию, Зерновы окончательно осели во Франции. Михаил Степанович практиковал, вел прием в амбулатории при Сергиевском подворье в Париже и всеми силами помогал соотечественникам. Зернов включился в работу московского землячества и вскоре возглавил его. За 10 лет пребывания Михаила Степановича на этом посту русские эмигранты получили 300 тысяч франков. Доктор разработал систему пособий, пенсий и ссуд, основал именные стипендии в память выдающихся русских ученых и писателей, создал фонд в честь 175-летия Московского университета. Михаил Степанович умер глубоким стариком за год до начала Второй мировой войны. Проститься с ним на Медонское кладбище Парижа пришли тысячи эмигрантов, которым доктор Зернов помог выжить на чужбине.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши. Потерянный в толпе необозримый, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждая из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом Его царского достоинства стали Его проповедь и великие чудеса.
2: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое Царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» в городе Москве.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши. Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний, ложа для грехов ваших будущих. Не имели бы греховности, и греха бы не имели. Не имели бы воли греховной, были бы без греха. Не оставался бы лежать снег в горах, если бы земля тепло хранила. Если бы земля тепло хранила и развеяла туман холодный, солнце укрывающий, снег не остался бы лежать ни в горах, ни в низинах. Хладная земля и хладный туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете, оправданием грехов своих снег в лед превращаете, постель гладкую для снега нового, свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить, так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца, и топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое? Говорит безумный: посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего, посмотри, как цветет здоровьем тело его. Неправда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело, тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь гласом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда, и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром!»

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава первая. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева, щедрой оливы, ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий дерево на прочность. Господь ведет их вперед,

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Луки Войны Ясенецкого священнику Мартину Римше. 1929 год. Город Ташкент. Дорогой отец Мартин, спасибо вам за постоянную добрую память обо мне. А вас не перестаю молиться ежедневно. Ваш вопрос очень наивен. Неужели вы допускаете, что в СССР возможно перепечатать книжку о святителе Василии? Ведь все такие книги запрещаются и уничтожаются. Даже моей книге по хирургии, о которой дан превосходный отзыв в Ленинграде, не разрешают печатать, потому что ее автор – епископ. Мое здоровье значительно лучше. Принимаю с 10 часов утра до 4 дня, до 50 больных в день, и много остается непринятых. Церковная моя деятельность доселе под спудом. Шлю сердечный привет и благословение вам и всем членам паствы вашей, помнящим меня. Сердечно радуюсь вашей близости к Богу при совершении литургии. И я ее постоянно ощущаю. Епископ Лука.
0: Голос.

Сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий часто трудился в монастыре как простой рабочий. Однажды вместе с мастерами он заливал бетоном потолочные перекрытия в кельях. Цемент заканчивался, а работы оставалось еще немало. Мастера предложили класть в раствор побольше песка. Однако отец Паисий эту идею не поддержал. «Нет», — сказал он, — «не разбавляйте. Будем продолжать так же, как начали». Рабочие переглянулись. «Если цемент кончится, за новым надо будет 2 часа идти до города. Потом искать, на чем привезти его в монастырь. Сколько времени потребуется?» Но спорить не стали. А монах Паисий пошел в монастырскую церковь, встал перед иконой Божьей Матери и стал молиться. «Владычица, прошу, помоги нам». Когда он вернулся, оказалось, что мастера закончили работу, и у них еще остался лишний цемент. Объяснение этому рабочие найти не смогли. А отец Паисий от всей души возблагодарил Господа и Матерь Божью за то, что его молитва была услышана. Христос возьмет отверточку, где надо чуть подкрутит, где надо чуть ослабит, и порядок, все налаживается. Так что любо-дорого поглядеть. Господь оберегает нас, словно мать ребенка, а мы этого не понимаем, говорил монах Паисий тем, кто к нему приходил за духовным советом. Благодаря опыту усердной и искренней молитвы он стал для многих настоящим духовным наставником и прославился далеко за пределами Афона как старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Как часто нас одолевают скорби, болезни, войны, стихийные бедствия. Одни страдания сменяются другими. Новости все страшнее и страшнее. Кажется, что нет ни конца, ни края. Как утешительны в тяжелый час бывают для нас наставления святых отцов. Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Феофана Затворника о Божьем промысле в жизни человека. Так мрачно все вокруг, если смотреть совне. На деле же есть светлое водительство Божие, которым Он всех и каждого ведет к последнему концу. Никто не забыт, всех Отец есть Бог.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1893 год. Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника-смотрителя – содержательный период в моей жизни. Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика. Я старался хоть чем-нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение. Отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина, она была в тяжелой форме и скосила многих, я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я нарушаю дисциплину. Может быть, я ее иногда и нарушал. Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда. Все за столом, а провинившийся у стенки. Стоит, плачет, слюнки у него текут. Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: молодцы, доброе в них товарищеское чувство. Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить. Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из-под полы своего черного солопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу. «Что вы делаете? Вы обижаете». Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего-то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
0: Голоса

0: милосердие.
1: В маленькой церквушке на окраине Неаполя заканчивалась утренняя служба. Хор начал благодарственный гимн. Среди певчих в первом ряду стоял мальчик-подросток. Его звали Энрико. Он пел в церкви каждое воскресенье, и его чистый, не по годам глубокий голос, казалось, уносился из-под сводов храма к самым небесам. Прихожане на все лады расхваливали способного паренька, а священник после каждой службы повторял: «Вам, молодой человек, в оперную школу надо». Опера. Она была для мальчика золотой мечтой, сказкой, параллельным миром, попасть в который из неапольских трущоб можно было разве что во сне. У паренька не было денег даже на то, чтобы оплатить обучение в старших классах средней школы. Его отец за гроши вкалывал на фабрике, а кроме Энрико в семействе Карузо было еще 19 детей. Так что вместо театра «Ла Скала» Энрико поступил работать на ту же фабрику, где трудился его отец. Но церковный хор не бросил, и когда пел на службах, всем сердцем молил Господа лишь об одном – помочь ему осуществить свое призвание. И вот однажды после службы к нему подошел пожилой человек и предложил выступить в любительской оперной постановке, которую он на свои же деньги и ставил. Энрико сразу дал согласие. После первого же спектакля на него посыпались предложения от профессиональных коллективов. Энрико заключил контракт с оперной труппой, которая выезжала на гастроли в Египет. Буквально через пару недель он уже выступал в Каире. После каждого спектакля публика долго не отпускала со сцены молодого человека с удивительным голосом, громко скандируя его имя. Так на оперном небосклоне зажглась одна из самых ярких звезд – великий тенор Энрико Карузо. Его известность имела поистине феноменальные масштабы. У ног Карузо были и Европа, и Америка, и Россия. Но мировой успех не вскружил голову молодому маэстро. Он слишком хорошо помнил годы, проведенные в нищете. Энрико получал огромные гонорары, но радовался не количеству нулей в очередном чеке, а тому, что теперь он сможет помогать тем, кто в нужде, тем, кому необходима его поддержка. Он всегда строго следил за тем, чтобы цена билетов на его концерты была доступной. А количество благотворительных выступлений, которые Энрико Карузо дал за годы своей сценической карьеры, не поддается счету. Известно, что только в пользу Красного Креста он перечислил с концертов 21 миллион долларов. А еще были выступления в поддержку рабочих, больниц, школ. Карузо не упускал ни малейшей возможности помочь. Однажды, во время очередных гастролей, он плыл на пароходе. Некая богатая американка узнала, что рядом с ней на борту находится великий певец, и передала Энрико письмо с предложением спеть для нее и ее семьи одну единственную песню. За это дама готова была выложить 25 тысяч. Карузо немедленно ответил, что согласен петь хоть всю дорогу, если только дама переведет названную сумму на счет итальянского общества бедных детей. Просьба Энрико была выполнена. Во время Первой мировой войны Карузо много выступал перед солдатами и ранеными. В Балтиморе он дал большой концерт в пользу семей, потерявших на этой войне родных. Благодаря его концертам в поддержку Объединенных больниц Америки, эта организация смогла в тяжелые военные годы построить несколько новых госпиталей. Необыкновенно чутким был Карузо и к своим близким, родным, друзьям, да и не только к друзьям. Однажды Энрико узнал, что человек, в прошлом жестоко его оскорбивший, терпит большую нужду, и тотчас анонимно отправил ему деньги. На одном из концертов в Петербурге русские солдаты подарили Карузо образок Николая Чудотворца в серебряном окладе. С тех самых пор Энрико не расставался с иконой. Святитель, помогавший всем, кто встречался на его пути, как будто вдохновлял певца на все новые и новые добрые дела. Кончина Карузо стала большой потерей не только для поклонников оперы, но и для тех, кто любил его за чуткость сердца и неравнодушие. Спустя 2 месяца после смерти тенора в его родном Неаполе установили гигантскую восковую свечу. Ее в благодарность и на память о добром человеке отлили те, кому он помогал и кого не оставлял своим вниманием.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиарда христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
2: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
10: И прийди в пределы Магдалинские.
8: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещения кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе.

По форме солнце походило на полумесяц, а большую его часть закрыла луна. Мне почему-то вспомнилось изречение из Библии. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Об этом писал пророк Иаиль. Святые отцы, толкуя этот стих, говорят, что солнечное затмение будет наблюдаться в последние дни человечества. Да, и оно произойдет одновременно с другими природными катаклизмами – землетрясениями, наводнениями и извержениями вулканов. Все эти бедствия происходили и периодически происходят на Земле. Но сегодня затмение даже не полное, а частное. И пока конец света не наступил, надо жить, молиться, растить и воспитывать детей. Счастливая от мысли, что Господь дает еще нам время пожить и потрудиться, я побежала в офис. Работы сегодня очень много.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 31 июля, день празднования в честь Калужской иконы Божией Матери. О духовных смыслах иконы руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Это действительно чудотворный образ, почитаемый на всей Калужской земле, и не только. Это почитание иконографии Божией Матери с уникальной особенностью, что она держит книгу в своих руках. Этот образ часто используется среди духовенства Калужской митрополии как образ покровительства семьи, семейному благополучию, покровительства просвещению юнош и девушек, просвещению молодых людей. Но и самое главное, это является символом духовного чтения, через которое человек становится собеседником святым или самому Богу. Потому что каждый раз, когда мы молитвенно через чтение ежедневное утреннего вечернего правила молимся словами святых людей Богу, или же когда мы с вами открываем духовную литературу или просветительскую, миссионерскую, богословскую литературу, нам это приносит большое духовное обогащение. Ну и кроме того, чем больше мы читаем, тем больше мы знаем, и тем большим спектром духовных инструментов мы обладаем.
0: Актуальная тема.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет:

0: жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Псалтирь – это духовный мостик к небу. И я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Павел Борщов из Воронежа в детстве победил тяжелую болезнь, а когда вырос, стал вожатым в лагере благотворительного фонда «Шеридарь», где помогают восстанавливаться детям, перенесшим тяжелые заболевания. Его историю я узнала от подруги. Когда Павлу было 9 лет, врачи поставили ему страшный диагноз – рак крови. Началась долгая, нелегкая борьба за жизнь. Целый год он провел в больнице. Здесь Павел не только лечился, но и учился по школьной программе, общался со сверстниками и со старшим поколением – врачами и медсестрами. Все это, по словам Павла, расширило его кругозор и не позволило, как говорится, выпасть из социума. Он старался не унывать и даже подбадривал других. «Я понимал, что должен претерпеть лечение», – вспоминает молодой человек. «Обычно детям приходится тяжело, но я выдержал. И это сделало меня сильнее многих сверстников». После лечения Паша вернулся домой, пошел в школу, но продолжал наблюдаться у врачей. Однажды он узнал, что в поселке Сосновый Бор Владимирской области есть лагерь для малышей и подростков, перенесших рак. Его открыл благотворительный фонд «Шеридарь», который занимается развитием доступной детской реабилитации в нашей стране. А название организации дала близлежащая одноименная речка. После первой оздоровительной смены в «Шеридаре» Павел стал ездить туда регулярно. «В лагере было так много интересного», – перечисляет он. «Мы лепили из глины, учились играть на музыкальных инструментах, сплавлялись по реке на байдарках, ездили верхом». Уже тогда подросток захотел стать со временем вожатым волонтером. Он окончил школу, потом колледж и вуз, переехал в Москву, но о своем намерении не забыл. «Я очень хотел вернуться в Шеридарь», – рассказывает молодой человек. «Сначала ждал, когда стану совершеннолетним, потом, когда кончится пандемия». И в 2023 году, наконец, все сложилось. Сегодня Борщов, кроме основной работы фитнес-тренера, бескорыстно трудится вожатым там, где когда-то сам проходил реабилитацию после лечения. Он говорит, что благодарен своей болезни. «Не знаю, каким бы я был без нее, но я знаю, каким стал, преодолев такое препятствие. А я рада, что Павел не просто справился с испытанием, но и решил помогать подросткам и их семьям пройти похожий путь». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. «Вера». Светлое радио.
2: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Емелиан Славянин пострадал за Христа в IV веке в царствование императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ предавать христиан смерти. В городе Доростоле, где жил святой Емелиан, императорский указ был прочитан на городской площади. Жители заявили, что христиан в городе нет. Святой Емелиан, раб местного градоначальника и тайный христианин, был возмущен жестоким указом. Он проник в языческое капище, разбил молотком изваяние идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать крестьянина, который случайно проходил мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы невинного человека не трогали, и заявил, что это он разрушил капище. Емелиана схватили и привели к судье. По приказу сановника святого Емелиана долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг. Костер угас, святой Емелиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда перенесли его святые мощи. Первых мучеников-христиан называли по-гречески «мартирос» — «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и просим сегодня мученика Емелиана. Святой мученик Емелиан, моли Бога о нас».

Музыкальная карьера Сергея Беликова развивалась стремительно. В 1976 году выпускник Московского института культуры и искусств участвовал в резонансной постановке Марка Захарова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты в театре «Ленком». В это же время композитор Давид Тухманов пригласил 22-летнего певца к работе над авторским диском «По волне моей памяти». Лирический тенор Беликова привлек внимание кинематографистов. Именно он озвучил главного героя в фильме «Волшебный голос Жельсамина», исполнял вокальные партии в таких ярких картинах, как «31 июня» и «Берегите женщин». В 70-х Беликов неоднократно становился лауреатом номинации «Лучший певец года». Но все награды Сергей получал в составе музыкальных коллективов. Сначала группы «Аракс», затем ансамбля «Самоцветы». Лишь в 1985 году Беликов стал давать сольные концерты. Начало новому творческому этапу положило сотрудничество с Вячеславом Добрыниным. Успех союзу певца и композитора принесло произведение на стихи поэта Владимира Дюкова «Живи, родник». Песня о чистой, как любовь, родниковой воде родного края на долгие годы стала хитом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убы есть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствует и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудифь лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны, семейный дом в Казани, и этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультурой Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Иокинф родился в IV веке в городе Амастриде на берегу Черного моря в семье христиан Феоклита и Феопилы. Имя ему дал явившийся родителям ангел. Когда святому Иокинфу было 3 года, он попросил у Бога воскресить умершего ребенка, и Господь услышал его детскую молитву «Почивший воскрес». Впоследствии мальчики росли вместе. Достигнув старости и совершив много чудес, святой Иокинф пострадал от язычников. Однажды он увидел, как язычники поклонялись дереву, и срубил его. За это святого, связав веревками, поволокли по земле и бросили в темницу. Там мученик Иокинф Амастрицкий и приставился к Богу.
1: Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников побуждением к терпению, руководством к мужеству, корнем, источником и матерью всех благ. Чествуя мученика Иокинфа Амастрицкого, мы просим святого о молитвенной помощи и заступничестве. Святой мученик Иокинф, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Смутное время. Тяжелейший период в истории нашей страны. Тогда решалось будущее России. Ее судьба, как самостоятельного суверенного государства, буквально висела на волоске. В русских городах орудовали польские и литовские интервенты. На трон претендовали самозванцы. Чужеземцы мечтали примерить шапку Мономаха. Принято считать, что с восшествием на российский престол первого из Романовых, царя Михаила Федоровича, смутное время, наконец, закончилось. Однако это не совсем так. Еще долго отголоски смуты разносились по Руси. Одним из них стала осада и оборона Тихвинского монастыря в 1613 году. За несколько лет до этого, в 1609 году, в Москву вступил шведский вспомогательный корпус, чтобы оказать военную поддержку правительству царя Василия Шуйского и помочь ему изгнать из России польско-литовских захватчиков. Шуйский был свергнут с престола предателями. Некоторые из московских бояр присягнули на верность польскому королевичу Владиславу. Швеция же в ту пору вела с Польшей войну, и такой сценарий шведов категорически не устраивал. По правде говоря, у них имелся собственный. Шведы хотели сделать русским царем своего принца Карла Филиппа. Но в 1613-м неожиданно узнали, что на царство был помазан Михаил Федорович Романов. Это стало поводом развязать против России активные боевые действия. Под контролем шведских солдат оказались такие важные города, как Новгород и Тихвин. Однако в Тихвине против шведов восстала городская знать и стрельцы. 25 мая 1613-го при поддержке подоспевшего из Москвы отряда князя Дмитрия Воейкова они разгромили шведский гарнизон. Шведы предприняли ответное нападение. Они подожгли город, но не смогли взять неприступные стены Успенского монастыря. А вскоре и вовсе отступили, когда узнали, что вот-вот подоспеет новое подкрепление из Москвы – войско князя Семена Прозоровского. Отход был недолгим. К шведам тоже пришло подкрепление. Они стянули к стенам не меньше 5000 солдат. Русское войско едва насчитывало 1000. Около месяца длилась осада Успенского монастыря. Настоятель игумен Ануфрий не раз обходил стены обители с чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. По свидетельству очевидцев, одному из послушников монастыря по имени Мартиниан Богородица явилась во сне и сказала, что защитит монастырь от врагов. Так и случилось. Шведские солдаты со всем своим оружием не могли взять в толк, как немногочисленным защитникам монастыря удается отбивать штурм за штурмом. Все попытки шведов провести подкопы или взорвать стены обители не приносили результатов. Зато храбрые ночные вылазки русских давали свои плоды. В конце сентября, с большими потерями в живой силе и оружии, шведы отошли от стен обители и покинули окрестности Тихвина. Война со шведами завершилась в 1617 году. По итогам Столбовского мирного договора Россия получила назад свои земли – Новгород, Порхов, Старую Русу, Ладогу и Гдов. Однако лишилась выхода к Балтийскому морю. Впрочем, ненадолго. Меньше чем через 100 лет после этих событий Петр I вернул государству российскому Балтику. А Тихвинская икона Божьей Матери, перед которой молились защитники Успенского монастыря, стала главной святыней обители.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: И прийдя в пределы Магдалинские...
1: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещения кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки».

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Еще далеко до первых осенних заморозков, ненасти и бурь, но первые признаки идущего на убыль лета налицо. Пожухла трава на лесной опушке, кое-где начинают вянуть кроны, уже мелькает в них желтизна, там и сям с грустью падают на землю сухие листочки. Но у нас в служении воскресшему Христу не должно быть ни выгорания, ни усыхания. Внимательное и богобоязненное жительство в духе покаяния и благодарения позволяет христианину всегда переживать в глубинах сердца вечную весну, ибо Христос и вчера, и ныне один и тот же.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора иерей Даниил Поваляев.
3: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскрес!
2: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
4: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ, затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой Руси. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
2: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Эта история произошла с моей знакомой Ингой, когда ей было 7 лет. Девочку положили в закрытое отделение в больнице, и родителям нельзя было находиться с ней рядом. Из-за этого родители, как и девочка, сильно страдали. Ей было очень страшно и одиноко, особенно по ночам. В этой же палате находилась девочка, у которой мама работала медсестрой в этой больнице. Как-то раз, когда Инга плакала, эта женщина услышала ее плач, подошла к ней и сказала: «Что же ты плачешь? Я с тобой, не бойся». И когда Инга рассказала ей, насколько ей страшно, медсестра ответила ей: «Я придумала выход из ситуации. Давай я буду выходить с тобой гулять, таким образом ты сможешь видеться со своими родителями». На следующий день после этого разговора медсестра вышла на прогулку вместе с Ингой, и та, наконец, увидела своих родителей. Она обнимала их, целовала, плакала. И не было больше счастья, чем увидеть своих родителей даже на такое короткое время. Время лечения пролетело очень быстро. Ингу выписали, а доброе сердце медсестры показало пример того, что материнская любовь безгранична, а чужих детей не бывает.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника.
4: Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский жил в XII веке. Этот подвижник говорил о себе, что с юности он мучился похотью плоти, от которой ничто не могло избавить. Ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому. Через сутки Иоанн услышал голос, который велел ему оставаться в пещере. Иоанн поселился у мощей святого Антония. Когда ему хотелось покинуть затвор, он брал на себя еще большие подвиги. Однажды святой выкопал яму, с наступлением Великого Поста влез в нее, засыпал себя землей до плеч и так провел всю Четыридесятницу. Только через 30 лет подвигов преподобный Иоанн победил плотскую страсть. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.
3: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иоанн Многострадальный явил подвиг необыкновенной аскезы. Мы просим подвижника. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В наши дни Сергей Сергеевич Прокофьев один из любимых композиторов 20 века. Но при жизни его музыка часто вызывала споры и непонимание. Например, в 1935 году среди балетных артистов бытовало ироничное высказывание, основанное на видоизмененном эпиграфе к пьесе Шекспира: «Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Дело в том, что именно в это время Прокофьев представил на суд дирекции Большого театра России свой новый балет «Ромео и Джульетта». Новаторская и смелая музыка Сергея Сергеевича была не понята и отвергнута, поэтому премьера балета состоялась не в Советском Союзе, а в Чехословакии в 1938 году. Лишь через 2 года музыка Прокофьева прозвучала на родине композитора. Первая исполнительница партии Джульетты, балерина Галина Уланова, отзывалась о прокофьевской музыке как о неудобной и совершенно неподходящей для танца. Однако впоследствии артистка говорила, что роль Джульетты стала вершиной ее творчества. Прокофьеву удалось воплотить сложный психологический образ взрослеющей девочки, чей характер и жизнь полностью изменились под влиянием сильного чувства. Центральные грани этого персонажа проявляются в балетном эпизоде, получившем название «Джульетта-девочка». Данный фрагмент начинается как очаровательное легкое скерцо, то есть оживленная и стремительная пьеса. Прокофьев изображает свою героиню как шаловливого подростка, которому еще не знакомы глубокие переживания. Но игривая тема вскоре сменяется иным образом – лирическим и мечтательным. Он будто свидетельствует о том, что проказница Джульетта обладает нежным и горячим сердцем, способным на глубокие искренние чувства. Фрагмент «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского филармонического оркестра, дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убо есть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствуют и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудив лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Недавно мне попалось замечательное изречение преподобного Паисия Святогорца. С той минуты, как мы начинаем волноваться, мы препятствуем вмешательству Бога. Я стал размышлять о том, насколько наше волнение по житейским вопросам бывает оправдано, а главное, насколько оно бывает продуктивно. Есть ли в нем вообще какой-нибудь смысл? Лично я склонна к тревожности. Я волнуюсь всегда и по любому поводу. Особенно часто волнение касается обстоятельств, связанных с близкими людьми. Например, когда дети приходят позже, чем я ожидала. Тут же в голове крутится масса неприятных ситуаций, в которых гипотетически они могут оказаться. С другой стороны, здравый смысл говорит: время не позднее, дети ответственные, ничего плохого до сих пор не происходило и не произойдет. Это всего лишь страхи. Но волнение берет свое. И вместо того, чтобы помолиться, в разговоре с Господом успокоиться, призвать Божию помощь, защитить и ребенка, и свою слегка нездоровую нервную систему, поддаюсь беспокойству, а потом тревоге. Любая мама скажет: «Конечно, как не волноваться?» Безусловно, волнение свойственно людям, но насколько оно действенно? Оказывается, абсолютно недейственно. Мы отнюдь не помогаем этим нашим близким. Напротив, только растрачиваем мирный дух внутри себя. А потом, когда волнение достигает состояния, граничащего с истерикой, как правило, выплескиваем его на этих самых близких. А если всей душой и разумом обратиться к Богу, успокоишься и непременно поймешь, что твое чадо под самой главной защитой. Когда-то одну многодетную маму, у которой не было возможности везде сопровождать своих детей, спросили, не страшно ли ей так запросто отпускать 7-летнего сына и 9-летнюю дочь. Она ответила: «Я их благословляю, молюсь за них, веряю Матери Божией. И точно знаю, что они находятся под покровом Пресвятой Богородицы. Это более надежная защита, чем я». Как мудро и как просто. Лично для меня это духовный урок, который очень хочется усвоить.
0: Частное мнение.

Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дяди Леши и псом Алтаем осваивают правила безопасности. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Памва жил в IV веке. Он подвязался в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил об этом святом. Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, молчание и рукоделие. Когда преподобного Памву о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Однажды преподобная Мелания принесла святому Памве много серебра на нужды монастыря, но он даже не взглянул на деньги, продолжая работать. Лишь после усиленных просьб святой Мелании он взял милостыню, чтобы потом распределить ее среди бедных монастырей. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Поведав братьям, стоявшим у его смертного одра, о том, каким добродетелям он стремился всю жизнь, святой Памва добавил: «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить». По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Памву Пустынника, Церковь просит его: «Святой праведный Памва, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Рассказывать о войне непросто. И, наверное, вдвойне непросто писать о войне для детей. Как рассказать о трагических страницах нашей истории самым маленьким? Писатель Анатолий Васильевич Митяев прошел всю Великую Отечественную. И был уверен, дети с ранних лет непременно должны знать и помнить о том, с каким героизмом сражались за Родину их отцы и деды. Митяев писал военные, исторические и патриотические произведения для детей и находил слова, которые рождали в юных читателях уважение и любовь к своему отечеству и его самоотверженным защитникам. Литература вошла в жизнь Митяева, когда он сам был еще ребенком. Писатель вспоминал детство в родной деревне Ястребки на Рязанщине, где он появился на свет в 1924 году. Горницу деревянного дома с печкой-голландкой, стол с керосиновой лампой и себя за этим столом, погруженного в чтение. Читать Анатолий научился в 5 лет и очень скоро взялся за серьезные книги. Анатолий Васильевич рассказывал, что к своим 7 годам перечитал всего Джека Лондона. Это был его любимый писатель. Мальчик стал частым гостем в местной библиотеке. Читал он быстро и поэтому наведывался туда по нескольку раз в неделю. В мае 1941 года Анатолию исполнилось 17, а через месяц началась Великая Отечественная война. Митяев ушел на фронт добровольцем. Утром пришел в военкомат, а через пару часов родители провожали его на вокзале. Спустя 3 дня он уже сражался на передовой. Анатолия распределили в 513-й отдельный минометный дивизион. Митяев воевал на Брянском, Волховском, Северо-Западном и Белорусском фронтах. В одном из боев получил тяжелую контузию. Вот как он впоследствии вспоминал о войне. Война – повседневный труд, часто под бомбежкой, под обстрелом. Зима без крыши над головой. Счастье – наскоро вырытая землянка, а то и ямка для ночлега, накрытая плащ-палаткой. Домой после победы Анатолий вернулся с медалью за отвагу. На фронте у Митяева начали складываться его первые военные рассказы из сюжетов, которые давала сама жизнь. Тогда же он решил, что будет писать о войне именно для детей. Но его проникновенную военную прозу полюбили читатели всех возрастов за искренность, добрый и светлый юмор. У большинства героев Митяева были реальные прототипы. Талантливого молодого писателя-фронтовика заметили в газете «Пионерская правда» и пригласили работать. 10 лет с 1950 по 1960 Анатолий Митяев был ответственным секретарем редакции, а в 1961 Митяев возглавил детский журнал «Мурзилка». Годы, когда он был его главным редактором, называют периодом расцвета «Мурзилки». Митяев привлекал к сотрудничеству маститых авторов и иллюстраторов. В журнале публиковались Чуковский, Барто, Носов и другие детские писатели. С подачи Митяева на страницах журнала появилась военная рубрика «Героическая азбука», которая рассказывала ребятам об орденах и медалях, о воинских специальностях. Один из сотрудников журнала, писатель Леонид Сергеев, вспоминал: «Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошел войну, но сохранил детское восприятие». Работу в «Мурзилке» Анатолий Митяев совмещал с должностью главного редактора студии «Союзмультфильм». Он стал автором сценария 11 анимационных картин. Многие из них дети и взрослые до сих пор с удовольствием смотрят. Например, «Приключения точки и запятой», «Шесть Иванов, шесть капитанов». И все это, не прекращая напряженной литературной работы. До конца жизни, а скончался литератор-фронтовик в 2008-м, он писал детские произведения о войне и любви к родине. В одном из них есть такие строки: «Все может родная земля. Может накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя она не может. Поэтому защита родной земли – обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду». любуется ее красотой.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Викарий Астанайской епархии, епископ Каскеленский Геннадий.
4: Когда я служил в Костроме, то принял монашеский постриг и получил по жребию постриги имя в честь костромского святого преподобного Геннадия. И после этого стал ощущать, что преподобный Геннадий вот совершенно реально помогает мне по жизни. Уже в Алма-Ате мы принялись строить храм, в котором главный престол планировали освятить в честь князя Владимира, правый в честь преподобного Сергия, левый в честь преподобного Геннадия Костромского. И вот строятся стены, вокруг непролазная грязь. У нас, конечно, не доходили руки и не было средств заниматься обустройством территории. И вдруг приходит женщина, по национальности казашка, печальная. Мы с ней вступали в разговор, и оказалось, что у нее только что умер муж, которого звали Геннадий. И после того, как мы ей рассказали про преподобного Геннадия, про этот храм, она внезапно оживилась, утешилась и произнесла: «Это знак Аллаха, я буду вам помогать». И привела всю территорию храма в порядок. Оказалось, что ее муж Геннадий был руководителем самой крупной фирмы в Алма-Ате, которая занималась ландшафтным дизайном. Это была очень существенная помощь в строительстве храма. Вообще, чтобы ощутить помощь небесного покровителя своего, необходимо заниматься добрым делом. И едва только ты приложишь хотя бы незначительные усилия в каком-то хорошем добром деле, ты непременно почувствуешь, как святой тут же придет тебе на помощь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Иисус же, призвав учеников своих,
3: сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
1: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещение кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня. Чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. С давних времен люди придумали множество игр со словами. Они помогают развивать фантазию, расширять словарный запас и просто приятно проводить время. Такие игры не только развлекают, но и углубляют понимание родного языка. Например, простая и популярная игра в города тренирует память, объединяет людей в общем деле, приучая коммуницировать и договариваться. Народная среда всегда была богата языковыми играми. Из них родились скороговорки, стишки-потешки, ритмичные поговорки и частушки с игрой слов. Например, детская скороговорка «Карл у Клары украл кораллы» — это не просто забавная фраза, а отличная тренировка для артикуляции. Есть игры, которые придумали ученые или писатели. Например, цепочка слов, которую придумал писатель Льюис Кэрролл. Задача – превратить одно слово в другое, меняя только одну букву за раз. Можно ли превратить реку в море? Конечно. Река, рука, руна, луна, лужа, ложа, кожа, кора, гора –

0: Разрешено добавлять также и краткое, мягкий знак и твердый знак. Согласные можно использовать в любом порядке, но только один раз. А гласные разрешено добавлять в любом количестве. Если выбрать буквы Т, М, Н, тогда подойдут слова «туман», «манто», «мантия», «монета», «темень», «атаман», «немота» и другие. Побеждает тот, кто придумает больше существительных за отведенное время. Итак, языковая игра – это способ развить воображение, потренировать интеллект, расширить словарный запас и возможность хорошо провести время. И что более важно, подобные словесные состязания прививают любовь к родному языку, дарят радость творчества, показывают богатство русской речи. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
4: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
5: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
3: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
5: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому

0: что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к Адигитрии.
1: Но на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
0: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бывают в жизни такие ситуации, которые требуют от нас решительности и силы духа. Может быть, именно так Бог нас испытывает? Пройдем ли мы мимо или проявим себя? Всегда радостно читать в новостях сообщения о людях, которые приходят на помощь по первому же зову. Одним из таких настоящих героев стал для меня водитель мусоровоза Николай Волошин. Он не смог пройти, а вернее проехать, мимо нуждающейся в помощи женщины. Это была жительница Амурской области Ольга вместе со своим больным сыном, которому требовалось срочное вмешательство врачей из-за болезни сердца. Ольга остановила ехавшего домой после окончания рабочей смены водителя и попросила довести их до ближайшей больницы. Тот сразу же помог им подняться в кабину грузовика. В дороге от сильных переживаний Ольге самой дважды становилось плохо. Николай самостоятельно оказывал ей первую медицинскую помощь. Движение в сторону больницы было слишком плотным, а каждая минута могла стоить жизни. К счастью, Николай впереди увидел пост госавтоинспекции и принял решение попросить о помощи сотрудников полиции. Те отнеслись с пониманием, сделали зеленый коридор для проезда мусоровоза. Таким образом, Николаю удалось вовремя доставить в больницу Ольгу с сыном. Более того, по приезду в госпиталь он помог им зайти туда, вызвал дежурного врача и уехал только после того, как убедился, что им начали оказывать помощь. Эта история послужила для меня свидетельством того, что в кризисные моменты Господь не оставляет нас и часто посылает нам навстречу неравнодушных людей, таких, как Николай, всегда готовых протянуть руку помощи. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Емелиан Славянин пострадал за Христа в IV веке в царствование императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ предавать христиан смерти. В городе Доростоле, где жил святой Емелиан, императорский указ был прочитан на городской площади. Жители заявили, что христиан в городе нет. Святой Емелиан, раб местного градоначальника и тайный христианин, был возмущен жестоким указом. Он проник в языческое капище, разбил молотком изваяние идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать крестьянина, который случайно проходил мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы невинного человека не трогали, и заявил, что это он разрушил капище. Емелиана схватили и привели к судье. По приказу сановника святого Емелиана долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг. Костер угас, святой Емелиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда перенесли его святые мощи. Первых мучеников-христиан называли по-гречески «мартирос» — «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и просим сегодня мученика Емелиана. Святой мученик Емелиан, моли Бога о нас».

В 70-х годах прошлого века Леонид Квинихидзе снял несколько мюзиклов, благодарно принятых зрителями. Это «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня». На волне успеха режиссер приступил к созданию картины «Мэри Поппинс. До свидания» по произведению английской писательницы Памелы Треверс. И результат превзошел ожидания. Фильм полюбили зрители всех возрастов. А песни композитора Максима Дунаевского на стихи поэта Наума Олева оказались настолько популярны, что фирма «Мелодия» выпустила их на пластинки. Одним из шлягеров стала «Непогода» – песенка молодого романтика Роберта Робертсона. Смысл произведения прост и одновременно глубок. Так важно помнить всегда, что откладывать жизнь нельзя ни при каких обстоятельствах, и каждый ее миг ценен.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убо есть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствуют и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудив лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Я часто получаю сообщения от знакомых с просьбой о материальной помощи. «Илья, выручай, срочно нужно столько-то». Или «Надо докупить до конца месяца то-то и то-то». Причем это происходит каждый раз, когда средств на счету остается ровно столько, сколько нужно, чтобы дожить до зарплаты. Иногда такие письма приходят несколько раз в день, причем от одного и того же человека. Я перевожу столько, сколько могу. Но, честно сказать, внутренне негодую, почему на роль спасителя снова выбрали меня. Пару лет назад произошла история, которая изменила мое отношение к таким просьбам. Я тогда заканчивал учебу в университете. Необходимо было сдать материалы по нескольким предметам, чтобы автоматом закрыть весеннюю сессию и начать подготовку к защите дипломной работы. Все шло хорошо. Я сдал почти все экзамены, оставил свою зачетку в учебной части и на некоторое время уехал за город, чтобы восстановить свои силы. Я только вздохнул свежего лесного воздуха, как мне пришло сообщение из чата нашей группы, в котором староста написал, что сегодня последняя возможность проставить зачет по экономике, кто получил его автоматом. Для этого нужно в течение 2 часов приехать в университет вместе с зачеткой. Внутри все похолодело. Я совсем забыл, что этот зачет я еще не получил. Вернуться в Москву к назначенному времени я никак не успевал. Стал продумывать все варианты, как можно выйти из положения. Позвонить в учебную часть? Они скажут, что это моя проблема, и будут правы. Я начинаю писать однокурсникам, но все уже сдали экзамены и разъехались. И вдруг я вспомнил про своего друга, который сегодня точно должен был быть в Москве. Звоню ему, буквально умоляю приехать в университет, чтобы отдать мою зачетку преподавателю и объяснить ситуацию. «Слава богу, что я оставил ее в учебной части», — повторял я потом неоднократно про себя. Друг сказал, что обязательно поможет, и уже через час перезвонил мне с хорошими новостями. Спустя пару дней я узнал, что он после моего звонка бросил все свои дела, перенес запланированные мероприятия и помог мне в критической ситуации. Он не отказал. Он пожертвовал своим временем и силами для меня. Преподобный Исаак Сирин говорил, кто руку свою простирает на помощь ближнему своему, тот в помощь себе принимает Божию помощь. Как же важно слышать просьбы окружающих людей. Возможно, для тех, кто просит меня помочь, перевести им необходимую сумму, я тоже остаюсь единственным человеком, кто в данный момент может им помочь. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне, говорит Господь в Евангелии. Это дар, возможность помочь. И необходимо не раздражаться, а всякий раз благодарить Его за то, что Он дает нам шанс проявить свою христианскую любовь по отношению к ближним. Бог посылает нам тех, кто нуждается в нашей помощи, приближая через добрые дела к Царствию Небесному.
0: Частное мнение.
1: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 31 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Иокинф родился в IV веке в городе Амастриде на берегу Черного моря в семье христиан Феоклита и Феопилы. Имя ему дал явившийся родителям ангел. Когда святому Иокинфу было 3 года, он попросил у Бога воскресить умершего ребенка, и Господь услышал его детскую молитву «Почивший воскрес». Впоследствии мальчики росли вместе. Достигнув старости и совершив много чудес, святой Иокинф пострадал от язычников. Однажды он увидел, как язычники поклонялись дереву, и срубил его. За это святого, связав веревками, поволокли по земле и бросили в темницу. Там мученик Иокинф Амастрицкий и приставился к Богу.
1: Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников побуждением к терпению, руководством к мужеству, корнем, источником и матерью всех благ. Чествуя мученика Иокинфа Амастрицкого, мы просим святого о молитвенной помощи и заступничестве. Святой мученик Иокинф, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Иван Прокопьевич Попов состоял в причте Сретенской церкви села Бельск, что в Иркутской губернии. Вот уже несколько лет он был вдовцом. После смерти жены на руках у него осталось двое маленьких детей. Родня уговаривала Ивана Прокопьевича на новый брак. Детям нужна материнская забота, а хозяйству женский глаз. Мужчина поначалу отмахивался от этих увещеваний, но со временем полюбил односельчанку Марию Ивановну. Девушка была из семьи зажиточного крестьянина. Отец невесты счел такую партию неподходящей для молодой дочери. Вдовец, с детьми, да еще и небогат. И решительно отказал жениху. А ночью увидел необыкновенный сон. Величественный голос повелел ему не сопротивляться Божьей воле и выдать Марию замуж. От этого брака родится ребенок, который прославит Господа и станет святым. Наутро потрясенный отец позвал дочь и благословил ее на семейную жизнь. Иван Прокопьевич и Мария Ивановна поженились. 26 октября 1809 года у них родился сын. В крещении мальчика нарекли Георгием. Пройдет время, и пророчество, открытое во сне его деду, исполнится. Он станет монахом, будет возведен в сан епископа, отличится миссионерскими и пастырскими трудами и будет прославлен церковью в чине святителя. С самого юного возраста Георгий по утрам и вечерам молился вместе с матерью. Отец брал мальчика с собой в храм, где он, рано научившись грамоте, помогал ему во время чтения молитв на службе. Каждое воскресенье после литургии Георгий вместе с матушкой посещал богадельню, дом для нищих при храме. Специально к этому случаю Мария Ивановна пекла хлеб, который вместе с сыном раздавала обитателям богадельни. Спустя годы святитель вспоминал, что первые уроки благочестия, любви к Богу и милосердия к ближним он получил от своих родителей. В 1818 году Георгий поступил в Иркутское духовное училище, а затем в семинарию. Там доброго, всегда готового прийти на помощь студента, прозвали Добросердовым. Прозвище закрепилось за Георгием настолько, что вскоре стало его новой фамилией. На последнем курсе Иркутской духовной семинарии Георгия направили в Бурятию. Там в течение года он проповедовал Евангелие среди буддистов и язычников. Воодушевленный миссионерским служением, домой он возвращался с намерением посвятить себя Богу и просить у родителей благословения на монашество. Однако вскоре после его приезда заболела мать, и Георгий, не желая ее волновать, решил отложить разговор. Через некоторое время Мария Ивановна скончалась. Смерть любимой матушки надолго выбила молодого человека из колеи. «Прощай, мать нежнейшая, любившая меня пламеннее всех чад своих», писал будущий святитель в своем дневнике. А вскоре произошло то, чего сам Георгий никак не ожидал. Он познакомился с Натальей Михайловной Шестуновой. Кроткая, добрая девушка вызвала в нем глубокие чувства. В январе 1836 года молодые люди обвенчались, а следом за женитьбой Георгий был рукоположен в священный сан. Семейный союз был счастливым. Георгий называл жену своим нежным добрым другом. Но продлиться этому браку было суждено всего 4 года. Наталья Михайловна скончалась от чахотки. Перед смертью жены Георгий стоял около кровати любимой супруги и сам со слезами читал отходную – молитвы, которые совершаются над умирающим человеком. Через некоторое время после кончины Натальи Михайловны Григорий пришел к отцу и попросил у него благословения на монашество. Иван Прокопьевич молча перекрестил сына. Святитель в своем дневнике вспоминал трогательную сцену прощания с отцом. «5-6 раз он обнимал меня, 5-6 раз отходил и опять подходил ко мне со слезами». Григорий отправился в Санкт-Петербург. Там он поступил в духовную академию и в марте 1845 года на последнем курсе принял постриг с именем Герасим. На протяжении всей своей жизни святитель Герасим Добросердов вел дневники, в которых немало добрых, полных любви и благодарности слов посвятил своим родным.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: И прийди в пределы Магдалинские.
1: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещения кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Пробка. Начало 8 утра, а я уже в пробке. Минут 20 стоим без движения. Сегодня на работе важная встреча, опаздывать никак нельзя. В сердцах давлю на кнопку сигнала. Так, все, надо успокоиться. Включаю радио и натыкаюсь на программу о больных детях. Интервью с мамой малыша, которому нужна сложная и дорогая операция. Женщина говорит спокойно, без всякого надрыва. Слушаю ее, и самому даже стыдно стало. У человека действительно беда, а тут 20 минут в пробке, а в какую панику впадаешь? Называют номер для сообщений с пожертвованием. Пока стоим, как раз можно отправить. На экране телефона всплывает уведомление, пожертвование доставлено. Понимаю, что то, что отправил, сущие копейки. Но пробка длинная, и таких, как я, наверняка много. Что-то подсказывает, что нужная сумма обязательно наберется, и все вместе малыша спасем. Он будет расти и радоваться жизни. Невольно ощутил улыбку на собственном лице. Ну вот, теперь уже мне сзади сигналят. Можно ехать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни иеромонах Назарий Рыпин.
2: Мне вспоминаются мои первые месяцы в монастыре Оптиной пустынь, когда я только пришел. Это был январь 92 года. Время было очень голодное, бедное. И, казалось бы, я был совсем еще юношем, мне был 21 год. И первые месяцы я стал тяжело болеть в монастыре. Но мой духовник, отец Федор покойный, игумен Федор Трутнев, он проявил удивительную заботу и любовь по отношению ко мне. Батюшка приносил мне продукты, просил трапезников не оставлять меня, как-то поддерживать, приносить тоже еду, потому что было очень сложно тогда в монастыре, непросто. И лечил меня разными травами, он очень был хорошим травником. И совершенно бескорыстно ходил, приносил в келью это все, проявлял такую заботу, которая меня очень удивила и умилила. Более того, даже когда я как-то по ложному смирению пытался отказываться, он настаивал: кушайте, вам это надо, вы больной. И вот этот его пример показал мне, как нужно относиться к людям, как, собственно, и Господь в притче о милосердном самарянине говорит нам о том, что ближний наш – это не тот, кого мы считаем сами ближними или кто нам является ближним по крови, а это тот, кого Господь промыслом своим поставил рядом с нами и кто нуждается в нашей помощи. И вот эту заботу и любовь я очень хорошо помню, как отец Федор проявил по отношению ко мне и тем самым научал и меня тогда еще юного трудника, послушника, как нужно относиться к ближним и проявлять эту подлинную христианскую любовь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский жил в XII веке. Этот подвижник говорил о себе, что с юности он мучился похотью плоти, от которой ничто не могло избавить. Ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому. Через сутки Иоанн услышал голос, который велел ему оставаться в пещере. Иоанн поселился у мощей святого Антония. Когда ему хотелось покинуть затвор, он брал на себя еще большие подвиги. Однажды святой выкопал яму, с наступлением Великого Поста влез в нее, засыпал себя землей до плеч и так провел всю Четыредесятницу. Только через 30 лет подвигов преподобный Иоанн победил плотскую страсть. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иоанн Многострадальный явил подвиг необыкновенной аскезы. Мы просим подвижника. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас. –

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

конце XIX века в итальянской литературе и искусстве возникло направление, получившее название «веризм», то есть в переводе с итальянского языка «правдивое искусство». Веристы брали за сюжетную основу реальные истории из жизни, старались изобразить повседневный быт и простонародную речь. Одним из представителей веризма в музыке был Пьетро Масканьи. В 1890 году никому неизвестный 27-летний музыкант принял участие в конкурсе молодых композиторов с одноактной оперой «Сельская честь». Сочинение Масканьи вошло в число призеров и мгновенно завоевало любовь публики. Небольшая опера Масканьи повествует о драме влюбленных из маленькой сицилийской деревушки. Однако самые светлые страницы произведения связаны вовсе не с драматическими событиями, а с праздником Пасхи, на фоне которого разворачивается действие. Картины расцветающей весенней природы, звенящей пасхальной радости, особенно удались композитору. Так, самым известным номером «Сельской чести» стала оркестровая интермеццо, то есть музыкальная вставка между сценами, в котором Масканьи передает благодатную красоту светлого праздника. Интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Радио Любляны». Дирижер Антон Нанут.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убоесть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствует и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудифь лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Скажи, где доказательства того, что написанное в Евангелии правда? Спрашивает меня приятельница. А ты сам текст читала? Отвечаю я. Нет, все равно ничего там не пойму. Для меня в свое время критерием истинности евангельских слов стало физическое ощущение благодати во время первого прочтения Нагорной проповеди и заповедей блаженства. Это был живой опыт преображения мыслей, настроения, желаний. С каждым словом, казалось, в меня вливали новую кровь и выпускали старую, вместе со страхами, вопросами и обидами. Никогда ничего подобного не происходило со мной при прочтении других текстов. Это ли не доказательство? Затем, через какое-то время, подключилась рацию. Я начала анализировать значение притч, ситуации, в которые попадали Христос и ученики, сопоставляла их со своей реальностью. И с каждым новым открытием встраивались новые пазлы в картину моей жизни. Начали приходить ответы, которых не мог дать никто. Я узнала, что все мои жизненные ситуации были описаны и объяснены почти за 2000 лет до моего рождения. Но даже если не доверять методу проверки временем, можно просто раскрыть глаза пошире и оглянуться по сторонам. Доказательства будут приходить непрерывно. Бог всегда дает ответы. Ты только освободи уши, протри глаза, рассмотри, чего достигали такие же, как мы с тобой люди, некогда существовавшие на этой же земле. Они вовсе не были инопланетянами. Они были святыми людьми, как сосуды, полные благодати Божией. Как благоухают после смерти их тела. У некоторых даже температура не меняется. Какой силой обладало их слово? Просто поизучай, почитай, поезди и увидишь, что жизнь бывает видимой и невидимой. И эта жизнь по евангельскому тексту гораздо интереснее, чем любая фантастическая история или сказка. Наши прабабушки обладали этими знаниями с самых ранних лет. Сама их жизнь и даже смерть являются подтверждением евангельской правды. Так моя прабабушка, ни разу не обронив плохого слова, пережила раскулачивание семьи, войну, воспитав семерых детей и тихо донашивая свою жизнь в болях онкологии, с улыбкой перешла в вечность. Сегодня нас призывают ехать за тайными знаниями куда угодно – на Тибет, в Индию, в Мексику, чтобы изменить свою жизнь, вырасти духовно. Но за истинно нужными знаниями, необходимыми для спасения, для улучшения жизни, отношений, работы, нет необходимости ехать за 3-9 земель. Достаточно зайти в соседний книжный магазин и снять с полки книгу под названием «Библия». Там-то и найдем все ответы и доказательства, причины и следствия. Познакомимся с тем, кто захотел, чтобы ты родился, и задал ему все свои вопросы.
0: Частное мнение. Радио

0: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

0: Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Памва жил в IV веке. Он подвязался в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил об этом святом. Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, молчание и рукоделие. Когда преподобного Памву о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Однажды преподобная Мелания принесла святому Памве много серебра на нужды монастыря, но он даже не взглянул на деньги, продолжая работать. Лишь после усиленных просьб святой Мелании он взял милостыню, чтобы потом распределить ее среди бедных монастырей. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Поведав братьям, стоявшим у его смертного одра, о том, каким добродетелям он стремился всю жизнь, святой Памва добавил: «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить».
1: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Памву Пустынника, Церковь просит его: «Святой праведный Памва, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Институты благородных девиц, закрытые учебные заведения для дочерей дворян, стали важной страницей истории женского образования в России. Первый Смольный институт благородных девиц был открыт в Санкт-Петербурге в 1764 году по указу императрицы Екатерины II. Располагался он на месте, где когда-то находились склады для хранения смолы. Отсюда и название «Смольный». Государыня хотела, чтобы новое учебное заведение способствовало воспитанию и образованию будущих матерей и членов общества. Так женские институты, подобные Смольному, стали появляться по всей стране. В 1812 году Институт благородных девиц был открыт и на юге Российской империи в городе Харьков по инициативе местного дворянского благотворительного общества. Его участники хотели создать учебное заведение для девочек из бедных дворянских семей, лишенных возможности получить хорошее образование. В институте девушек учили рукоделию и готовили к преподавательской деятельности для обучения детей. Уже в 1818 году под свое покровительство институт взяла императрица Мария Федоровна, мать императора Александра I. Так из частного учреждение стало государственным. В 1829 году у института, до этого скитавшегося по разным помещениям, наконец появилось свое здание в центре города на Сумской улице. Деньги на строительство нового помещения пожертвовала сама императрица и благотворители. В стенах учебного заведения девочки жили в течение 9 лет, возвращаясь к родным только на время каникул. Они изучали грамматику, историю, закон Божий, иностранные языки, музыку, учились рукоделию и танцам. Лучшие ученицы получали стипендию от членов монаршей фамилии. Так для многих девушек из обедневших семей институт стал шансом для получения достойного образования, позволил зарабатывать на жизнь в качестве гувернанток. Накануне революции в институте училось более 200 девушек. После 1917 года Харьковский институт благородных девиц продолжил свое существование в эмиграции в городе Нови Бечи, королевство сербов, хорватов и словенцев. В стенах института девушки из семей русских эмигрантов получали отечественное образование и изучали культуру родной страны, от которой оказались оторваны. В 1930 году Харьковский институт был объединен с Донским институтом, тоже находившимся в эмиграции. Новый русский девичий институт имени императрицы Марии Федоровны просуществовал до 1943 года, дав национальное образование многим русским эмигранткам.
1: Историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: И прийди в пределы Магдалинские.
1: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещения кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Еще далеко до первых осенних заморозков, ненасти и бурь, но первые признаки идущего на убыль лета налицо. Пожухла трава на лесной опушке, кое-где начинают вянуть кроны, уже мелькает в них желтизна, там и сям с грустью падают на землю сухие листочки. Но у нас в служении воскресшему Христу не должно быть ни выгорания, ни усыхания. Внимательное и богобоязненное жительство в духе покаяния и благодарения позволяет христианину всегда переживать в глубинах сердца вечную весну, ибо Христос и вчера, и ныне один и тот же.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое, молитвой,

0: страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать главы о молитве из поучений преподобного Порфирия Ковсоколевита. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что согласно законодательству, семьи могут стать приемными не только для детей, но и для бабушек или дедушек? Я услышала о подобном случае от коллеги из Воронежа и спешу поделиться с вами, дорогие радиослушатели. Пока глава семейства Ступкиных работает, мама Милана, сынишка Женя и бабушка Мария ходят на прогулку втроем. Глядя на них, невозможно догадаться, что эта пожилая женщина не родная прабабушка малыша, а приемная. Молодожены Ступкины приняли в свой дом Марию Ивановну Михневу в 2018 году, когда ей было 92 года. Судьба долгожительницы оказалась нелегкой. Она похоронила мужа и двоих сыновей, а внуков не дождалась. «Сколько себя помню, мы всегда жили в соседних домах», – делится воспоминаниями Милана. «Бабушка дружила с моими родителями и часто приходила к нам в гости. К преклонному возрасту из скромных родственников у Марии Ивановны остались только племянница и племянник.

0: Однажды они решили продать тетину квартиру, и в жизни доброй старушки наступило время переездов. Сначала ее приютили родители Миланы, тогда еще старшеклассница. Через несколько лет племянник забрал тетушку к себе в Москву, но ненадолго. Полгода спустя мужчина перевез ее к 70-летней племяннице, и бабушка Мария вновь оказалась в Павловском районе Воронежской области. Милана и ее родители в те годы перебрались в районный центр и продолжали поддерживать отношения с Марией Ивановной. «Мы звонили, спрашивали, как она. Вроде все было в порядке», – рассказывает Милана. А через пару лет девушка случайно позвонила бабушке, когда ее родственница ушла в магазин, и узнала, что племянница собирается отдать тетю в дом престарелых. Мол, ей самой уже требуется сиделка. Милана к тому времени вышла замуж. Она предложила супругу Константину: «Давай возьмем к себе очень хорошую старушку», а потом познакомила его с Марией Ивановной, и он согласился. Пенсионерка стала членом семьи Ступкиных и вскоре вместе с ними переехала в Воронеж. «Не думала, не гадала, а привыкла к Милане как к своей родненькой», — говорит бабушка. «Молюсь, волнуюсь за нее». Узнав, что семьи могут стать приемными не только для детей, но и для пожилых людей, Ступкины закрепили свой статус официально. Несмотря на преклонный возраст, Мария Ивановна охотно помогает по хозяйству. Кормит собаку, вытирает пыль. А в 2020 году у Миланы и Константина родился сын, который стал ее главной радостью и заботой. «Наш Женечка, мой любимый внучок», признается приемная прабабушка. Говорят, старики как дети. Также доверчивы и беззащитны, одинаково нуждаются в заботе и внимании. В семье Ступкиных и стар, и мал счастливы вместе. А бабушка Мария не скрывает, что о такой благополучной старости даже не помышляла. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника.
3: Святой мученик Емелиан Славянин пострадал за Христа в IV веке, в царствование императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ предавать христиан смерти. В городе Доростоле, где жил святой Емелиан, императорский указ был прочитан на городской площади. Жители заявили, что христиан в городе нет. Святой Емелиан, раб местного градоначальника и тайный христианин, был возмущен жестоким указом. Он проник в языческое капище, разбил молотком изваяние идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать крестьянина, который случайно проходил мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы невинного человека не трогали, и заявил, что это он разрушил капище. Емелиана схватили и привели к судье. По приказу сановника святого Емелиана долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг. Костер угас, святой Емелиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда перенесли его святые мощи.
2: Первых мучеников-христиан называли по-гречески «мартирос» — «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. «У Бога все живы, и мученики дней минувших — ныне предстоят перед Господом в Царствии Небесном. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и просим сегодня мученика Емелиана. Святой мученик Емелиан, моли Бога о нас».

0: 1942 году Московский театр имени Вахтангова давал выездные спектакли на фронтах Великой Отечественной. Водевиль «Свадебное путешествие» по сценарию драматурга Владимира Дыховичного пользовался особым успехом у бойцов. Забавная история о молодых аспирантах, которые дают обет не жениться ради науки, напоминала о мирном времени и дарила отдохновение. Через 10 лет после войны спектакль вошел в репертуар другого коллектива – театра «Сатиры». Только за сезон 1955 года постановку показали более 200 раз. География гастролей простиралась от Москвы до Сахалина. Это было уже не фронтовое представление с минимальными затратами, а яркий костюмированный мюзикл. Музыку для него написал композитор Никита Богословский, а стихи к песням – давний соавтор Дыховичного – Марис Слободской. Известно, что по мотивам водевиля «Свадебное путешествие» композитор Сергей Прокофьев принимался писать оперу «Беспокойные моря». Произведение, к сожалению, так и осталось недописанным из-за кончины автора. Зато обращение кинематографистов к любимому детищу Дыховичного оказалось плодотворным. В 1973 году режиссер Михаил Григорьев снял двухсерийную телевизионную комедию «Жили три холостяка», где преданных науке аспирантов играют талантливые актеры Михаил Поляк, Всеволод Абдулов и Владимир Носик. Никита Богословский переписал для фильма большую часть своей театральной партитуры. Вместо текстов Слободского в музыкальных номерах прозвучали стихи Михаила Танича. Фильм получился немного наивный, но светлый, праздничный. И песни из него никогда не утратят своей свежести, поскольку рассказывают о важных вещах. Таких, например, как «Мальчишеское братство».
1: Мальчишеское братство неразменно на тысячи житейских мелочей. И всякое бывает, но друг...

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убоесть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствует и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудифь лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Честное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Честное мнение.
2: Часто бывает так, кто-то угостит тебя чем-то вкусным или скажет приятное слово. Тебе тоже захочется сделать этому человеку приятно или сказать что-то хорошее. Как будто нечто прекрасное в эту минуту родилось внутри тебя и рвется наружу. Благодарность. У нас в подъезде между первым и вторым этажами есть окно с большим подоконником. На нем соседи оставляют разные добротные вещи, которые им уже по разным причинам не нужны. На случай, если кому-то из соседей они пригодятся. И вот однажды мы с мужем, проходя мимо, увидели, что на этом подоконнике стоят цветочные горшки. В первый момент мне показалось, что они пустые. Мы подошли ближе и увидели, что там засохшие комнатные растения. Рядом лежала записка, где говорилось, что если горшки нужны, забирайте. Я их забрала. Но выкинуть сами растения рука не поднялась, несмотря на то, что, на мой взгляд, они были обречены. Мы решили сделать так. Поливать засохшие цветы неделю. Если признаков жизни не будет, выполоть их со спокойной душой. К моему огромному удивлению, к концу недели на всех пеньках появились признаки жизни. Все растения оказались разными, росли каждый со своей скоростью. А один цветок, можно сказать, торопился. У него быстро росли листья, их было много. Они скоро стали яркими и большими, но еще до этих прекрасных листьев он выпустил стрелку, которая сначала выглядела как простая зеленая палочка с небольшой шишечкой. А потом эта шишечка превратилась в цветочек. Маленький, простой, белый цветочек. Думаю, так это растение нас отблагодарило. И этот маленький, но чистый и очень милый цветочек стал для меня просто иллюстрацией того, что происходит в глубине нашей души в тот момент, когда мы бываем благодарны. Это нежное, прекрасное и светлое чувство. Чудо и большое счастье.
0: Честное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Иокинф родился в IV веке в городе Амостриде на берегу Черного моря в семье христиан Феоклита и Феопилы. Имя ему дал явившийся родителям ангел. Когда святому Иокинфу было 3 года, он попросил у Бога воскресить умершего ребенка, и Господь услышал его детскую молитву «Почивший воскрес». Впоследствии мальчики росли вместе. Достигнув старости и совершив много чудес, святой Иокинф пострадал от язычников. Однажды он увидел, как язычники поклонялись дереву, и срубил его. За это святого, связав веревками, поволокли по земле и бросили в темницу. Там мученик Иокинф Амострицкий и приставился к Богу.
1: Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников побуждением к терпению, руководством к мужеству, корнем, источником и матерью всех благ. Чествуя мученика Иокинфа Амострицкого, мы просим святого о молитвенной помощи и заступничестве. Святой мученик Иокинф, моли Бога о нас. –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Солнце садилось за бескрайние поля. Запах спелых колосьев смешивался с ароматом душистых луговых трав и цветов. В этот закатный час на проселочную дорогу выходила девочка. Она смотрела, как возвращаются с сенокоса крестьяне и поют под свист пастушьей дудочки. Протяжная мелодия народной песни как будто вливалась прямо в душу, и девочке тоже хотелось петь. Так о своем детстве и обретении призвания рассказывала Надежда Андреевна Обухова, оперная прима начала и середины 20 века. Обухова говорила, что пела всегда, сколько себя помнит. Ее детство прошло в деревне Хворостянка на Тамбовщине, в дворянском имении деда. Надюша любила бывать среди крестьян. Вместе с ними с упоением затягивала печальные свадебные песни и задорные плясовые. Пела звонкие частушки. А в усадьбе звучал Бетховен, Шопен, Чайковский. Дедушка Надежды, талантливый музыкант, каждый день играл на рояле. Надя сидела в саду под липами и слушала доносящиеся из дома упоительные звуки. Безраздельная любовь к народной и классической музыке на всю жизнь поселилась в ее сердце. В 1901 году доктора заподозрили у 15-летней Надежды раннюю стадию туберкулеза. От этой болезни скончалась ее мать, когда Наде было всего 2 года. Дед увез внучку лечиться за границу, на Лазурный берег. Во Франции Надежда впервые побывала в опере. Под впечатлением от постановки «Кармен» Жоржа Бизе она начала брать уроки вокала, а по вечерам прислушивалась к пению уличных певцов под окнами. Это были простые люди из народа. Рыбаки, сапожники, портные, продавцы. Днем они работали, а вечерний досуг посвящали пению, вспоминала Надежда Андреевна. Около 5 лет Обухова провела в Европе и все это время училась пению. Вернувшись в Россию в 1906 году, она поступила в Московскую консерваторию имени Чайковского, а спустя 10 лет дебютировала на сцене Большого театра в опере «Пиковая дама». Выступала Надежда Андреевна и на эстраде с народными песнями и романсами. Один благодарный зритель написал ей: «Вы так глубоко вживаетесь в песни, особенно в русские народные, что кажется, будто это поет сама Россия, босая в расшитом сарафане, склонившись над детской колыбелью. Словно с русской ширью и русской задушевностью поет само ваше открытое людям щедрое сердце». Сердце певицы действительно всегда было открыто для тех, кто нуждался в помощи и поддержке. Однажды, это было во время Великой Отечественной войны, Надежду Андреевну разбудил ночной телефонный звонок. Голос на том конце был незнакомый, но певица не удивилась. Она часто давала людям свой номер на случай, если вдруг потребуется ее помощь. Звонила женщина. У нее умирал маленький сын, а скорая не приехала. Надежда Андреевна смогла быстро найти врача и сама привезла его к больному ребенку. Мальчика удалось спасти. В 1943 году, в самый разгар войны, Надежда Обухова неожиданно уволилась из Большого театра по собственному желанию. Блеск главной оперной сцены страны она променяла на фронтовые землянки, теплушки и полевые госпитали. Она выступала с концертами для советских бойцов, а они из окопов писали ей трогательные письма. «Дорогая Надежда Андреевна, вы тоже истребляете фашистских захватчиков, вливая в нас силу и бодрость. Благодарим за вашу боевую службу». Надежда Обухова щедро одаривала слушателей теплом своей души, вселяла в них силы жить. Однажды певица получила письмо из больницы от женщины, которой накануне сделали операцию. По медицинским показаниям ей нельзя было давать наркоз. Тогда больная попросила врачей включить пластинку с песнями Обуховой. «Представьте себе, вы помогли мне выдержать», – писала она Надежде Андреевне. Эта безграничная народная любовь была взаимной. В одном из интервью Надежда Обухова признавалась: «Очень люблю народ. Ему всегда пою и с радостью отдаю свое искусство».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Викарий Астанайской епархии, епископ Каскеленский Геннадий.
4: Когда я служил в Костроме, то принял монашеский постриг и получил по жребию постриги имя в честь костромского святого преподобного Геннадия. И после этого стал ощущать, что преподобный Геннадий вот совершенно реально помогает мне по жизни. Уже в Алма-Ате мы принялись строить храм, в котором главный престол планировали освятить в честь князя Владимира, правый в честь преподобного Сергия, левый в честь преподобного Геннадия Костромского. И вот строятся стены, вокруг непролазная грязь. У нас, конечно, не доходили руки и не было средств заниматься обустройством территории. Вдруг приходит женщина, по национальности казашка, печальная. Мы с ней вступали в разговор, и оказалось, что у нее только что умер муж, которого звали Геннадий. И после того, как мы ей рассказали про преподобного Геннадия, про этот храм, она внезапно оживилась, утешилась и произнесла: «Это знак Аллаха, я буду вам помогать». И привела всю территорию храма в порядок. Оказалось, что ее муж Геннадий был руководителем самой крупной фирмы в Алма-Ате, которая занималась ландшафтным дизайном. Это была очень существенная помощь в строительстве храма. Вообще, чтобы ощутить помощь небесного покровителя своего, необходимо заниматься добрым делом. И едва только ты приложишь хотя бы незначительные усилия в каком-то хорошем добром деле, ты непременно почувствуешь, как святой тут же придет тебе на помощь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Иисус же, призвав учеников своих,
3: сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
2: И прийдя в пределы Магдалинские.
1: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещения кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Вы, конечно, узнали знаменитую фразу из пьесы Николая Гоголя. Городничий, объявляющий остальным персонажам нежелательную новость, делает это очень даже правильно, тотчас и без обиняков. Если вам необходимо поделиться не самой приятной информацией, стоит обойтись без долгих вступлений. Лучше сразу сказать человеку правду, чем пытаться как бы подготовить его. Собеседник может встревожиться больше от недомолвок и напряжения, чем от самой новости. Также важно говорить неприятные вещи с глазу на глаз. Не стоит примешивать к возможным нерадостным эмоциям еще и смущение перед другими людьми. Следующий момент – это принять, что иногда приходится говорить близким или коллегам негативную информацию. Пожурить, выразить недовольство, отстоять свое мнение или рассказать грустные новости. Важно уметь сделать это, сохранив хорошие отношения. Если вам необходимо уволить сотрудника или отказаться от услуг партнера, то я советую в подобных ситуациях перевести разговор на себя. Не говорите о его недостатках, а поясните, что именно вам трудно сотрудничать с ним, что именно вы не можете наладить совместную работу. Если вам нужно сказать близкому человеку, например, ребенку, что вы недовольны или разочарованы, то стоит также обратить внимание на собственные чувства. Например, вместо фразы «Как же так? Ты не сделал уборку?» сказать «Я расстроена, что ты забыл о своем обещании убрать в комнате».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора иерей Даниил Поваляев.
3: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскрес!
2: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
4: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 1015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история»,

0: парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
1: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает практикующий психолог Марина Муравьева.
1: У меня есть подруга, ее зовут Ксения, и она очень верующий человек. И вот однажды она рассказала, что когда она стояла у иконы Ксении Петербургской, к ней подошел мужчина и говорит: «Вы знаете, я просто чувствую, что как будто бы вы можете мне помочь, и я хотел бы рассказать вам свою историю». Дело в том, что с ним произошел ряд определенных событий, которые заставили его оказаться в затруднительном положении. Он рассказал эту историю, показал какие-то ей документы, какие-то снимки, и говорит: «Вы знаете, я действительно очень стесняюсь подходить и просить о помощи, потому что есть много историй про мошенников, да, про то, что пользуются человеческой добротой». А Ксения в этот момент стояла у иконы, и ее молитва: «Если я могу кому-то помочь, пусть это произойдет, пусть через меня Бог поможет». И вы представляете, вот эта встреча, мою подругу зовут Ксения, Ксения, икона Ксении Петербургской, человек, который подходит и просит о помощи. И так все это соединилось в едином моменте. А помощь заключалась в том, что ему нужно было помочь добраться в определенный город. И вот моя подруга сделала этот поступок. Был куплен билет, тут же посажен человек на самолет, и он смог улететь.
2: Слушаете радио «Вера». Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский жил в XII веке. Этот подвижник говорил о себе, что с юности он мучился похотью плоти, от которой ничто не могло избавить – ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому. Через сутки Иоанн услышал голос, который велел ему оставаться в пещере. Иоанн поселился у мощей святого Антония. Когда ему хотелось покинуть затвор, он брал на себя еще большие подвиги. Однажды святой выкопал яму, с наступлением Великого Поста влез в нее, засыпал себя землей до плеч и так провел всю Четыридесятницу. Только через 30 лет подвигов преподобный Иоанн победил плотскую страсть. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.
3: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иоанн Многострадальный явил подвиг необыкновенной аскезы. Мы просим подвижника. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Однажды утром 1878 года Петр Ильич Чайковский, гостивший в то время у своей сестры Александры в имении Каменка, стал свидетелем занятий на фортепиано своего шестилетнего племянника Володи Давыдова. Мальчик, обхватив ножками высокий табурет, с неохотой играл упражнения, гаммы и арпеджио. Слушая игру ребенка, Чайковский вдруг подумал: отчего композиторы почти не сочиняют музыку для детей? Красивые, несложные пьесы, которые бы вызвали у маленького исполнителя интерес. Идея захватила Чайковского, и через 2 месяца композитором был создан сборник произведений для начинающих пианистов. Этот цикл называется «Детский альбом». 24 пьесы олицетворяют день из жизни ребенка. Здесь есть место и прогулкам, и объятиям любящей мамы, и захватывающим сказкам старенькой няни. Есть сочинения, которые изображают детскую игру, например, композиции «Болезнь куклы» и «Марш деревянных солдатиков». Но главное, этот день начинается и заканчивается разговором с Господом. Так первая пьеса в сборнике называется «Утренняя молитва», а последняя – «В церкви». Обе эти пьесы написаны в аккордовом изложении, что напоминает пение церковного хора, а в конце каждой из них изображаются мерные удары колокола, звучащего вдалеке. Однако характер сочинений разный. «В церкви» настраивают слушателя на задумчивый лад, тогда как «Утренняя молитва» так и светится радостью и теплом. Мелодия этой композиции напоминает тихую задушевную песню. Пьеса «Утренняя молитва» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Полины Осетинской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Что убо есть, братья, егда сходитеся?»
3: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
2: Вся же благообразно и по чину добывают.
1: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствуют и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудифь лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды, гуляя с мужем и новорожденным сыном по окрестностям нашего района, мы набрели на небольшой деревянный храм. Я всю жизнь живу в этом районе, а храма этого никогда не видела. Прочитали, что он освящен в честь святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского. Признаться, мы не слышали о таком святом. Зашли внутрь. Церковь была очень уютная, видно, что с любовью убранная, теплая такая. Справа увидели большую красивую икону покровителя этого храма, святителя Макария. Я остановилась напротив нее, стала внимательно рассматривать. И вдруг думаю, какое красивое имя – Макарий. Просто замечательное. Если будет у нас второй сын, назовем его Макаром. Сразу пересказала эту мысль мужу. Он серьезно выслушал, подошел к иконе святителя и помолился. Придя домой, мы с интересом прочитали житие святого. Он жил и служил во второй половине XIX века, был подвижником, просвещал и катехизировал, обратил в православную веру тысячи людей, инициировал строительство приходских храмов, школ и училищ. Во время службы на Алтае, чтобы нести Слово Божие и проповедовать, святитель Макарий в совершенстве выучил алтайский язык и его наречия. Апостол Алтая, сибирский столб православия. Так называли отца Макария современники. Прошло время, и у нас родился второй сын. Назвали его Макаром и крестили в честь святителя Макария в том самом храме. Казалось бы, на этом чудесная история неожиданного знакомства с маленькой церковью со святым должна была бы закончиться, ведь мы давние прихожане другого храма. Но по молитвам святителя Макария Господь управил иначе. Он увидел, что у нас подрастают мальчишки, которых хотим приобщить к вере. Знал, что меня интересует тема детей в церкви и много по ней вопросов. Возможно, поэтому Господь благословил меня стать педагогом воскресной школы этого храма. Вместе с отцом-настоятелем мы ввели в программу новый предмет – православное богослужение, литургику, адаптированную для детей. Преподавать в воскресной школе было моей мечтой. Вот так все началось с маленького Макария, а продолжилось большим делом. Дивен Божий промысел. Из этой истории я хочу сделать такой вывод. Как мне кажется, именно преподавание основ православного богослужения было целью нашего прихода в этот храм. И литургика для детей, по моему убеждению, необходима. Очень хочется, чтобы мои ученики от всей души полюбили богослужение. Понимали бы, что происходит в каждый момент литургии и почему. Чувствовали себя полноправными, важными участниками общего дела, членами Церкви Христовой. А святитель Макарий помолится об успехе нашего дела.
0: Частное мнение.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Константин Мацан, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Памва жил в IV веке. Он подвязался в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил об этом святом. Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, молчание и рукоделие. Когда преподобного Памву о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Однажды преподобная Мелания принесла святому Памве много серебра на нужды монастыря, но он даже не взглянул на деньги, продолжая работать. Лишь после усиленных просьб святой Мелании он взял милостыню, чтобы потом распределить ее среди бедных монастырей. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Поведав братьям, стоявшим у его смертного одра, о том, каким добродетелям он стремился всю жизнь, святой Памва добавил: «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить». По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Памву Пустынника, Церковь просит его: «Святой праведный Памва, моли Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Народный артист России Александр Сергеевич Леньков никогда не афишировал подробности своей личной жизни. Однако близкие друзья и коллеги актера знали, что он счастлив со своей единственной и любимой женой Еленой. Рядом друг с другом, деля на двоих радости и заботы, Александр и Елена Леньковы прожили 50 лет. Встретились они еще в детстве. Александру было 11 лет. Одноклассница пригласила его на день рождения. Нарядный, с подарком, Саша пришел в гости. Именинница познакомила мальчика со своей сестрой Леночкой. Она была на год младше и училась в третьем классе. Большеглазая светловолосая девочка сидела на диване и с увлечением читала журнал. Вид у нее был серьезный и задумчивый. Саша сразу же проникся к ней глубокой симпатией. Леночке тоже понравился веселый, улыбчивый одноклассник старшей сестры. Так началась их трогательная детская дружба. Саша и Лена всюду ходили вместе. Паренек вел себя как настоящий рыцарь. Носил Леночкин портфель из школы, оберегал и защищал девочку. С годами дружба ребят только крепла. Но появилось в ней что-то новое. В старших классах Александр и Лена поняли, что влюблены. Но еще несколько лет после школы стеснялись признаться в этом. Хотя продолжали встречаться едва ли не каждый день, а по вечерам созванивались и долго разговаривали, словно не виделись целую вечность. Между тем родители Елены были уверены, что молодые люди давно открыли друг другу свои чувства и не понимали, почему же они медлят с браком. Однажды мама девушки решила напрямую спросить об этом у дочери. Взволнованная Елена позвонила Александру и, смущаясь, обо всем рассказала. Счастью юноши не было предела. Наконец-то исчезла недосказанность. Он признался Лене, что давно любит ее и готов жениться немедленно. Девушка заплакала от радости и приняла предложение. Они поженились в 1964-м, а через год Александр окончил обучение в студии при театре имени Моссовета и поступил в труппу. Актер с удивительной теплой улыбкой и добрыми глазами был востребован не только на сцене, но и в кино. И пусть роли ему чаще всего доставались второстепенные, каждая из них надолго запоминалась зрителям. Особенно любил Леньков сниматься в детских кинолентах и озвучивать мультфильмы. В 1969 году у них с Еленой родилась дочь Екатерина. Хорошую детскую одежду в те годы достать было непросто, и Александр сел за швейную машинку. У актера оказался талант к шитью. Он настолько хорошо освоил ремесло, что часто шил обновки и для жены. Времени хватало на все. «У меня в жизни есть счастье. С радостью идти на работу и потом с такой же радостью возвращаться с работы домой», — говорил актер. Леньковы старались как можно больше времени проводить вместе. Они любили ходить в походы. Однажды отправились в Крым дикарями с палаткой, бродили по горам. Приходила Елена и на спектакли мужа. Когда после представления коллеги Александра видели его рядом с женой, сразу бросалась в глаза нежность, с которой супруги смотрели друг на друга, их светлые отношения. «Они просто лучились любовью», — говорили знакомые Леньковых, и называли их счастье «солнечным».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны императору Николаю II об отъезде из Соловецкого монастыря. 31 июля 1913 год. Накрапывал дождь. Я любовалась морем. Оно казалось таким спокойным. Мы долго сидели на палубе, проезжая мимо бесконечных лесопилок и кораблей со всего света. Германии, Англии, Дании, Швеции. Все это зрелище, кажется, тянулось 38 верст. Через 2 часа пообедали и вышли в открытое море. Вдоль берега стояли 1000 рыбацких шхун с рыбой, которые рыбаки пытались продать, а также суда изо всех стран, которые ждали своего часа, чтобы совершить сделку повыгоднее. Началась легкая качка, и я сошла вниз. Но всю ночь просыпалась при каждом новом всплеске волны. Было интересно, но не очень приятно, хотя и не укачало. И я не принимала никаких лекарств. Должно быть, молитвы добрых монахов сделали свое дело. Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Какая красота, Алексей Сергеевич! Посмотрела ваши фотографии и как будто сама побывала в Карелии. Как жалко, что я не смогу участвовать в таком захватывающем байдарочном путешествии.
2: Конечно, сможете, Мария Дмитриевна. Этот маршрут такой легкий, там даже дети сплавляются. Так что участвовать можно в нем без всякой подготовки.
1: Да уж, легкий. Вон как вы на фотографии вместе с байдаркой кувыркаетесь.
2: Нет, но этот порог большинство участников по суше обходили. Благо там как раз река такую, знаете, петлю как раз делает. Но вот только самые отчаянные рискнули вплавь пуститься и, конечно, поплатились. Хотя, знаете, я не пожалел. Казалось, что попал в котел. А на сушу выбраться можно только чудом. Ощущения были такие яркие и необычные, что я даже стихи пытался написать о том, как порой обстоятельства обрушиваются на нас сплошным потоком и топят, и пугают. И главное, не отчаиваться. И тогда непременно выплывешь. Правда, ничего путного из этого не вышло.
3: «Воды бедствий потопили бы нас, но душа наша преодолела поток. Преодолела душа наша воды стремительные».
2: Вот же здорово, Андрей Борисович. Точнее и не скажешь. Кстати, ваши стихи?
3: Ну что, Алексей Сергеевич, это 123-й псалом.
2: Царя Давида?
3: Да. В еврейском оригинале эта песнь надписана как произведение Давида. Хотя многие исследователи сомневаются в этом.
2: Интересно, почему же?
3: Потому что считается, что содержание псалма...

0: Воды бедствий потопили бы нас, но душа наша преодолела поток, преодолела душа наша воды стремительные».
1: Действительно, очень динамичный текст, смелый.
2: Андрей Борисович, и все-таки я не понимаю, почему автором этого псалма не может быть сам царь Давид? Ведь жизнь его тоже была полна таких ситуаций, когда люди на него несправедливо восставали.
0: Верно. И сам Давид не раз подвергался преследованиям. И его подданным приходилось отражать нападки соседей. Вспомнить хотя бы то время, когда иудеи воевали с Сирией. Все мужчины Израиля, кто только мог держать оружие, участвовали в этом противостоянии. Войско царя Давида победило противника, но какой ценой? И в тот момент, когда силы государства уже были истощены, в южные пределы Иудеи неожиданно вторглись идумеи. Перед захватчиками открылся незащищенный коридор вплоть до самого Иерусалима.
2: А если бы идумеи захватили столицу, то можно было бы считать, что они овладели государством.
0: Да. Тогда остро стоял вопрос о существовании Иудеи как самостоятельной политической единицы. И нельзя назвать иначе, как чудом, божьим вмешательством, победу израильтян в Соляной долине, когда небольшое войско иудейского полководца Абишая поразило 18 тысяч солдат противника.
1: И как же верно, как метко подобрал псалмопевец слова, чтобы рассказать об этом. «Хлынула их ярость на нас, воды бедствий потопили бы нас». И эти победные строки: «Если б не был с нами Господь, когда люди восстали на нас, они поглотили бы нас живыми».
2: Неизвестно, Мария Дмитриевна, об этом ли эпизоде ветхозаветной истории повествует псалом. Вот Андрей Борисович упомянул, что, скорее всего, он был написан во времена Вавилонского плена.
0: К этой версии склоняют исследователи и следующие строки. «Благословен Господь, который не дал нас на растерзание врагам нашим. Душа наша, как птица, избавилась от сетей вражьих. Порвались их сети, и были мы спасены. Помощь наша, имя Господа, сотворившего небо и землю». Образ птицы, которая попалась в сеть, а потом чудесным образом освободилась из нее, очень точно накладывается на обстоятельства вавилонского пленения.
2: И в чем же тут совпадение?
0: А давайте вспомним, как перед пленением иудейские правители лавировали между еще могущественным, но уже дряхлеющим день ото дня Египтом и входящим в силу Вавилоном, надеясь политическими интригами сохранить независимость страны. Удивляешься невольно, насколько их действия похожи на поведение птицы, которая, польстившись на приманку, все больше запутывается в силках.
2: А в чем эти интриги состояли?
0: Политическая элита Израиля разделилась тогда на два лагеря. Одни настаивали на добровольном подчинении Вавилону, другие видели преимущество в союзе с Египтом, который якобы мог защитить от молодого агрессора.
2: А прав-то кто был в итоге?
0: Скорее всего, ни те, ни другие. Египет, подстрекая иудею к восстанию против вавилонян, не оказал им, однако же, никакой реальной поддержки. И вавилонский царь Навуходоносор, разгневавшись на непокорных израильтян, разгромил прекрасный Иерусалим, не пощадив даже великолепный храм царя Соломона. Вел бы он себя деликатней, если бы иудеи без всяких возражений склонили перед ним головы. Не знаю. А прав был, видимо, пророк Иеремия, который обличал соотечественников в отступлении от Бога и только в этом видел причину всех бед. Во всяком случае, когда после 70 лет плена иудеи горячо обратились к своей вере, то им удалось то, что казалось уже невозможным – и возвращение на родину, и восстановление храма.
1: Знаете, друзья, что я подумала? А ведь по большому счету не важно, какие именно события лежат в основе этого псалма. Главное, он напоминает нам о том, что все события нашей жизни во власти того, кто сотворил небо и землю. И у каждого человека бывали моменты, когда хотелось воскликнуть: «Если б не был с нами Господь».
3: «Если бы не Господь был с нами».

да скажет Израиль: «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Емелиан Славянин пострадал за Христа в IV веке, в царствование императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ предавать христиан смерти. В городе Доростоле, где жил святой Емелиан, императорский указ был прочитан на городской площади. Жители заявили, что христиан в городе нет. Святой Емелиан, раб местного градоначальника и тайный христианин, был возмущен жестоким указом. Он проник в языческое капище, разбил молотком изваяние идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать крестьянина, который случайно проходил мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы невинного человека не трогали, и заявил, что это он разрушил капище. Емелиана схватили и привели к судье. По приказу сановника святого Емелиана долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг. Костер угас, святой Емелиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда перенесли его святые мощи. Первых мучеников-христиан называли по-гречески «мартирос» — «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. «У Бога все живы, и мученики дней минувших — ныне предстоят перед Господом в Царствии Небесном. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и просим сегодня мученика Емелиана. Святой мученик Емелиан, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Кто такие апостолы?
3: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
4: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
5: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
6: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
7: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
8: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
9: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
10: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
11: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
12: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
13: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
14: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
15: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Рожденный малыш, хотя мы его не видим. Зато мы видим маму этого малыша, которая лежит на постели за колыбелью. Точнее, мы видим лишь край ее лица и руки. Судя по всему, она родила младенца всего несколько часов назад и сейчас отдыхает.
17: А взгляните-ка на лица деревенских ребятишек. Наверное, это братья и сестры новорожденного. Глазки любопытные, и всем так хочется поскорее познакомиться с новым членом семьи.
16: Карл Викентич умело изображал детей, их непосредственность и простодушие. А знаете, как он работал над своими картинами? Он снимал в Ховрине на лето деревенский дом и устраивал в нем мастерскую, куда приглашал местных крестьян, детей и взрослых. Писал с натуры разные сюжеты из крестьянской жизни, как, например, на этой картине «Рождение нового члена семьи». А потом щедро платил натурщикам за работу.
17: Невероятно! Получается, что на его картинах вполне может быть изображен кто-то из моих предков, которые жили в этих местах с начала 19 века. И обратите внимание, как правдиво, не приукрашивая, художник изобразил настоящую крестьянскую жизнь. Посмотрите, деревянный пол в избе неровный, доски торчат, где-то валяется корзина, разбросаны тряпки, дети босые и одеты бедно.
16: Но при этом почему-то нет ощущения беспорядка в доме. Все скромно, но чисто. Здесь будто царит особая гармония, где главное – это настоящая жизнь и любовь между членами семьи. Кстати, художник не только правдиво изображал крестьянскую жизнь, но и искренне, от всего сердца помогал жителям деревни. Кому-то оплатил ремонт или постройку дома, кому-то помог корову приобрести, помогал продуктами и деньгами. Однажды он пожертвовал большую сумму на открытие церковно-приходской школы при местном храме иконы Божьей Матери «Знамение».
17: Что вы говорите? Этот храм и сейчас стоит недалеко от станции метро «Речной вокзал». Ах, мои родные места. А где ж можно увидеть эту замечательную картину?
16: Работа Карла Лемаха «Новое знакомство» хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.
17: Спасибо вам. Вы не просто открыли для меня нового художника и замечательного человека, а на несколько минут вернули меня в детство.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Никто не остался бы язычником, если бы мы были настоящими христианами.
1: Призыв стремиться быть подлинным христианином содержится в толковании святителя Иоанна Златоуста на первое послание апостола Павла к Тимофею. В конце 4-го, начале 5 века, когда проповедовал Златоуст, христиане уже составляли большинство в Римской империи. Однако около 30% населения оставались верными греко-римской религии и национальным культам. Слова святителя подчеркивают мысль, что лучшая проповедь веры Христовой – это пример собственной жизни. Иоанн Златоуст говорит: «Бог поставил нас, чтобы мы были подобны светилам, чтобы мы обращались с людьми, как ангелы. Не были бы нужны слова, если бы жизнь наша сияла. Если бы мы соблюдали заповеди Христовы, если бы благодушно переносили обиды, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы, терпя оскорбления, воздавали добром». В качестве образца, соединившего в себе перечисленные добродетели, Златоуст приводит автора послания, которое комментирует, апостола Павла. «Укажу пример. Один был Павел, а столько людей привлек к себе. Если бы мы были такими, то сколько вселенных обратили бы».
0: Цитата

0: Навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Писательница Наталья Сухинина как-то заявила, что у нее совершенно отсутствует воображение. Читатели, знакомые с ее творчеством, эти слова могут отнести разве что насчет скромности автора, не желающего кичиться своим несомненным талантом. Однако Сухинина уверяет, что вовсе не шутит. В реальной жизни происходит столько поразительных событий, что ей придумывать ничего не нужно. И подчеркивает, что все ее истории – правда. Что ж, если так, то новая повесть Натальи Сухининой «Белая ворона» должна произвести на читателя эффект двойного удара. Во-первых, сюжетом, а во-вторых, тем, что основано на реальных событиях. Еще первоклассницей главная героиня повести Наташа на собственном опыте узнала, что такое самостоятельно вести хозяйство и быть опорой для младших. Когда начала учиться в институте, одновременно потеряла мать и любимого отчима. С трудом отошла от шока, причиненного этой трагедией. Через несколько лет вышла замуж. Но во время родов чуть не умерла сама. В буквальном смысле, вернувшись с того света, прямо в больничной палате крестилась. Но беды не отступили. В автокатастрофе погиб Наташин муж Никита, дочка Лизочка. Остался сын Кирилл, и Наташа решила всю жизнь посвятить ему. Но повзрослев, сын начал пить, связался с бандитами и в конце концов чуть не оставил самого себя и мать без крыши над головой. Несчастья следуют в жизни женщины одно за другим. И кажется, нет им конца и края. Все не как у людей. «Белая ворона», называет она саму себя и спрашивает, не знаю у кого, за что. Придет время, и она поймет. И этот вопрос был неправильным. Не за что, а для чего. Все, что с нею было для того, чтобы указать Наташе, где ее место в этом мире и в чем ее истинное призвание. В конце концов, героиня повести Натальи Сухининой «Белая ворона» обретет и то, и другое. А главное, найдет себя. Не в карьере, не в семейной жизни, а в тишине маленького монастыря, затерявшегося где-то в глуши. Конечно, и это придет не сразу. Будут и внутренние конфликты, и разочарования, и духовные ломки. Ближе к финалу книги автор устами Наташи высказывает интересную мысль о том, что всем нам необходимо лечиться. Лечиться верой, надеждой и любовью. Одни способны делать это в миру, то есть проходить курс лечения как бы амбулаторно. Но есть такие, кому необходима интенсивная терапия в условиях стационара. К их числу и отнесла себя героиня повести. В книге Натальи Сухининой «Белая ворона» читатель найдет и качественный женский роман, и глубокую философскую притчу, и духовное поучение. Поможет она и тем, кто привык жаловаться на жизнь по пустякам. От этого повесть вылечивает в первую очередь. И весьма быстро. А самое главное – амбулаторно. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Алине из Луганской Народной Республики 27 лет. Она выросла в семье, где не было любви и чувства безопасности. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать оставалась равнодушна к дочери. Девушка рано повзрослела и искала поддержки у чужих людей. После окончания колледжа Алина встретила молодого человека, и так получилось, что вскоре забеременела. Узнав о ребенке, молодой человек Алины оставил ее. А когда она родила дочь, родители выписали девушку из квартиры. Так Алина оказалась трехмесячной Дашей в кризисном центре. Находиться там они могут всего полгода. Если спустя это время у Алины не будет подходящего жилья, органы опеки поместят Дашу в детский дом. Преодолеть трудный период в жизни семье помогает фонд «Ясное дело». Его специалисты ищут для Алины и Даши жилье, в котором можно оформить временную регистрацию. Они обеспечат маму с ребенком продуктами, одеждой и вещами первой необходимости, помогут оформить детские пособия и выплаты. Через полтора года Алина сможет отдать ребенка в детский сад, а сама устроиться на работу и справляться без посторонней помощи. Вы тоже можете помочь Алине наладить жизнь и не разлучаться с дочерью. Переходите на сайт фонда «Ясное дело» и поддержите семью любым пожертвованием. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В середине 19 века на восточном побережье Черного моря была создана линия русских береговых укреплений. Они предназначались для обороны от воинственных жителей горных районов Кавказа. Одна из крепостей располагалась в 50 километрах от современного Геленджика. Зимой 1840 года на этот форпост напал многотысячный отряд горцев. Противник захватил почти всю территорию крепости. Из защитников в живых оставалось несколько человек. Они заверили друг друга в намерении драться до последней капли крови. Битва сосредоточилась возле порохового склада. И когда враг взял русских бойцов в плотное кольцо, солдат Архипосипов предпринял последнюю попытку переломить ситуацию. Чтобы отбросить противника, ему пришлось с факелом в руках войти в пороховой погреб. В 1864 году на месте этого подвига было основано село. Оно получило имя от важного солдата Архипа Осиповка. В 1876 здесь установили памятник герою. 6-метровый чугунный крест и сегодня стоит на возвышении на набережной. Он виден издалека в акватории села Архипа Осиповка Геленджикского района.
2: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM.
3: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
7: «Что убо есть, братья, егда сходитеся?»
8: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
7: Вся же благообразно и по чину добывают.
6: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тела Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствуют и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудив лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
0: Апостольские чтения.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Ансамбль Марфо-Мариинского монастыря появился во Владивостоке в конце XIX века как архиерейское подворье. Комплекс зданий в живописной долине реки Седанки построили для первого епископа Владивостокской епархии Евсевия Никольского. Рядом с домом архипастыря возвели церковь, посвященную его небесному покровителю, священномученику Евсевию Самосадскому, а также храм-часовню во имя Александра Невского. При подворье открылись церковно-приходская школа и учительская семинария для подготовки преподавателей. Святитель Евсевий возглавлял церковь во Владивостоке почти 20 лет. За это время в епархии было построено 170 храмов и начало действовать более 100 образовательных учреждений. С благословения владыки на Дальнем Востоке учредили Камчатское православное братство. Благодаря этой организации дети коренных северных народов обучались грамоте и ремеслам. В таежной глубинке появились больницы с бесплатными лекарствами. В 1917 году Евсевий Никольский отправился в Москву, чтобы принять участие во Всероссийском поместном соборе. Вернуться на Дальний Восток владыке помешали революция и вспыхнувшая вслед за ней гражданская война. Архиерейское подворье на реке Седанки безбожные власти национализировали. На территории комплекса в разные годы размещались школа для малолетних преступников, кинотеатр и ремонтные мастерские. В 1989 году архитектурный ансамбль, созданный епископом Евсевием, вернули Русской Православной Церкви. Здесь открылась Марфо-Мариинская обитель милосердия, которая вскоре была преобразована в женский монастырь. Его насельницы с помощью благотворителей восстановили и отреставрировали здание архиерейского подворья. Возродили сестры Марфо-Мариинского монастыря и традиции милосердия, заложенные при владыке Евсевии Никольском. Монахини посещают пациентов Приморской детской туберкулезной больницы, Дома ветеранов и пенсионеров, клинической больницы номер 2 Владивостока, ухаживают за больными на дому и оказывают молитвенную помощь всем, кто об этом попросит.
0: Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд. Александр Македонский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. В Назарет мы приехали в тот час, когда стада возвращаются домой. Навстречу нашему спускающемуся вниз по улице экипажу поднимались черные козы с живописным пастухом позади. У фонтана женщины в длинных синих рубашках с платками, не спадающими до самых пят, наполняли глиняные кувшины водой, ставили их на плечо и медленно, грациозно ступая, расходились по своим домам. «Здесь ничего не изменилось», — сказал мой муж Ян. «Вот так и Божья Матерь приносила домой по вечерам воду». Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосифа, где прошло детство и отрочество Иисуса, темной без двери конуры. «Да-да», — сказал Ян грустно. «Вот на этом самом пороге сидела она и чинила его рубашку, такую же, как и теперь носит здесь. Легенда говорит, что они были так бедны, что не могли покупать масло для светильника. А чтобы младенец не боялся и засыпал спокойно, в их хижину прилетали светляки».
0: Голоса.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Есть в жизни моменты, которые кажутся совершенно обычными и привычными до тех пор, пока не начнешь соотносить их с фигурой православного священника. Казалось бы, совершенно нормальная ситуация. Наступает лето, а вместе с ним и купальный сезон. Все стараются быть поближе к воде, выдвигаются на пляжи. Интересно, а православному батюшке можно ли воспользоваться благами природы и искупаться? В России по поводу купания духовенства на общественных пляжах до сих пор идут дискуссии. Кто-то говорит, что ничего страшного в священническом купании нет. Кто-то утверждает, что это недопустимо. Единого мнения, повторюсь, у нас нет. Как-то, находясь в Греции, я поинтересовался у тамошнего православного духовенства, как греческая церковь относится к купанию, прежде всего морскому, своего духовенства. Ответ меня, надо сказать, поразил. Как оказалось, в греческой церкви совершенно по-разному относятся к монашескому священству и священству белому, то есть женатому. Так вот, для монахов в Греции существует жесткий запрет на купание в море. Считается, что это скорее развлечение, а любое развлечение будет отвлекать монаха от его главной обязанности – постоянной молитвы к Богу. Поэтому монахи в Греции в море не купаются. Совершенно иначе в Греции относятся к женатому духовенству. Здесь тоже существует ряд нюансов, нам в России не очень привычных. Сразу скажу, белому духовенству греческой церкви купаться в море можно. Греческая церковь прекрасно понимает, что бытие женатого священника сильно разнится с монашеским. Наличие жены и детей одновременно и радует священника, и накладывает на него особые обязательства – оберегать, обеспечивать и радовать, конечно. Было бы странным, если бы семья женатого священника жила почти как в монастыре, а дети были бы лишены добрых и благочестивых радостей жизни, того же купания. Поэтому греческая церковь негласно постановила, что женатый священник может вместе с семьей приходить на пляж и купаться. Только желательно, чтобы это было достаточно спокойное место, без сильного скопления людей. И самое главное, священник, согласно греческой традиции, может купаться, но только если он пришел к морю с супругой. Она является, так сказать, гарантом благочестия происходящего. Как-то я спросил одного старого греческого священника, который был женат и имел большую семью, купается ли он летом. Он ответил: «Конечно, купаюсь. А насколько часто?»

встречаются разные мнения. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как купаются в море греческие православные священники.

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Святой мученик Иокинф родился в IV веке в городе Амостриде на берегу Черного моря в семье христиан Феоклита и Феопилы. Имя ему дал явившийся родителям ангел. Когда святому Иокинфу было 3 года, он попросил у Бога воскресить умершего ребенка, и Господь услышал его детскую молитву «Почивший воскрес». Впоследствии мальчики росли вместе. Достигнув старости и совершив много чудес, святой Иокинф пострадал от язычников. Однажды он увидел, как язычники поклонялись дереву, и срубил его. За это святого, связав веревками, поволокли по земле и бросили в темницу. Там мученик Иокинф Амострицкий и приставился к Богу.
1: Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников побуждением к терпению, руководством к мужеству, корнем, источником и матерью всех благ. Чествуя мученика Иокинфа Амострицкого, мы просим святого о молитвенной помощи и заступничестве. Святой мученик Иокинф, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непосредственную.

0: простую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: О некоторых святых историки-летописцы говорили стихами, не в силах скрыть свое восхищение. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобной Одре Илийской и хроники «Беды достопочтенного. Церковная история народа англов». Место действия – Англия. Время действия – 7 век по Рождестве Христовом. Ошибочно представлять жизнь раннехристианской Англии по роману в стиле фэнтези «Игра престолов». Чтобы узнать, как дело обстояло в реальности, следует обратиться к англосаксонским хроникам, созданным историками-летописцами, или, как называли их в Европе, хронистами. Крупнейший англосаксонский историк и духовный писатель VII-VIII веков Беда Достопочтенный взял на себя труд во всех подробностях описать историю Древней Британии. Его историческая хроника «Церковная история народа англов» вовсе не сухой перечень фактов и дат. О каких-то событиях он упоминает вскользь, другие расписывает в мельчайших подробностях. А в одном месте говоря о преподобной Одри Илийской, и вовсе вдруг переходит на поэзию.
3: Многие в мире хвалы стяжали чистые сердцем, любящим подобают многие в мире хвалы. И наш украсился век, славой отцов была, родом и властью богата, но показался Господь славнее ей славы отцов.
2: Речь здесь идет о королеве Эдельфриде, которая, приняв монашество, стала настоятельницей монастыря в Эли и вошла в историю как преподобная Одри Илийская. Эдельфрида была дочерью короля восточных англов Анны. В Англии это имя было и мужским тоже. Из детских лет желала только одного – вслед за старшей сестрой удалиться в монастырь. Но у короля Анны на красавицу дочь были свои планы. В 14 лет Эдельфриду против ее воли выдали замуж за Тонберга, знатного человека из области Южной Гирви, Восточной Англии. Монах-бенедиктинец Беда Достопочтенный в своей хронике пишет о том, что в то время сердце Эдельфриды уже навсегда было отдано другому, небесному избраннику.
3: Красою она цвела на троне подзвездного царства, и выше звезд утвердившись, красою она цвела. Где же найти жениха, чтоб тебе, госпожа, подошел он? Если жених твой Христос, где же найти жениха?
2: Вскоре открылось, что юный супруг Эдельфриды тоже больше всего на свете желал стать монахом, и они стали жить в воздержании, как брат с сестрой. Через 3 года Тонберг неожиданно скончался, и Эдельфрида с несколькими слугами перебралась на маленький уединенный остров Эли. По сути, это была монашеская пустынь, только на английский манер. Остров Эли со всех сторон был окружен болотами и зарослями вереска. Но навсегда спрятаться там от мира девушке не удалось. О ней вспомнил ее родной дядя, к тому времени ставший королем. Из политических соображений он решил выдать Эдельфриду замуж за Экфрида, 15-летнего сына короля соседней Нортумбрии. Послушание превыше всего. Эдельфрида дала согласие на брак, став для принца Экфрида кем-то вроде старшей сестры и наставницы в христианском вероучении. Но когда Экфрид стал помышлять о наследнике, Эдельфрида постриглась в монахини с именем Одри и бежала на свой любимый остров Эли, основав там женский монастырь. Как сообщает в своей хронике Беда Достопочтенный, отныне бывшая королева Нортумбрийская носила платье из грубой шерсти, принимала пищу 1 раз в день, мылась в холодной воде и все ночи проводила в молитвах. Одри умерла в своем монастыре от чумы, а через 16 лет после кончины ее мощи были найдены нетленными. Вот как пишет об этом в своем гимне Беда Достопочтенный.
3: «Богу себя поручив, 12 годов преславных в монастыре провела, Богу себя поручив. Предавшись душой небесам, былую умножила славу и испустила дух, предавшись душой небесам. В гробнице тело ее провело ноябрей 20 лет, но не подверглось тленью в гробнице тело ее. Христос, велика твоя власть, даже в сырой гробнице нетленно тело ее. Христос, велика твоя власть».
2: С конца 7 века по Рождестве Христовом монастырь в Эли стал для христиан местом паломничества. В народе его называют королевским, ведь первая его настоятельница была королевой Нортумбрийской, отказавшейся от богатства и славы ради Христа. Неудивительно, что в своем труде «Церковная история народа англов» Беда Достопочтенный прославил преподобную Одри Илийскую столь возвышенным стихотворным гимном. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Успех духовной жизни измеряется не духовными утешениями, которые могут быть и от лукавого, а глубиною смирения. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У американского писателя XIX века Натаниэля Готорна есть роман под названием «Дом о семи фронтонах». Однажды утром в гостиной этого дома уселся в старинное кресло судья Пинчин, черствый, жестокий, алчный и безжалостный человек. На минуту уселся и задумался. А между тем часы тикают, день разворачивается, как дивная симфония, как чудесный цветок. У судьи множество дел, но он не трогается с места. Наступает вечер, ночь, а судья все так же неподвижен. Читатель уже понимает, что судья на самом деле мертв. Скоропостижно скончался от удара. А автор все пытается разбудить его. «Что же вы, судья Пинчин, вставайте, скоро забрежет рассвет». Судья, конечно, мертв, но Готорн остро ставит вопрос: а был ли он вообще когда-либо жив? Может быть, намекает автор, физическую смерть судьи так нелегко распознать от того, что духом-то он умер уже давно? Преподобный Силуан Афонский, один из самых известных русских святых XX века, говорил: «Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва». Судья Пинчин так и остается сидеть в кресле в доме о семи фронтонах. А читатель в финале романа вместе с автором выходит наружу, где ждет их подарок, который Господь вручает нам каждое утро. Новый день.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
3: Ежедневно, утром. На «Радио Вера».
1: Евангелие. День за днем.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
6: И прийди в пределы Магдалинские.
4: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещение кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Монах Арсений жил в уединенной пустынной местности Святой Горы Афон. Ни огорода, ни сада рядом с его маленькой хижиной-кельей не было. На каменистой почве здесь не росла даже трава. До ближайшего большого монастыря несколько часов ходу. Раз в неделю, посещая богослужение, отец Арсений брал в монастыре немного сухарей. Ими он и питался все оставшиеся 6 дней, вплоть до следующего воскресенья. Однажды, отправляясь поздним вечером из монастыря к себе в келью, отец Арсений, как всегда, зашел на кухню и попросил сухарей. Незнакомый дежурный монах выставил перед ним наполненную доверху большую торбу. «Что ты, родной, мне столько не нужно», – удивился отец Арсений. «А мне куда их девать?» – ответил монах. Удивленный отец Арсений поблагодарил его и закинул на плечи тяжелый мешок. Наутро, вскипятив в железной кружке немного воды, отец Арсений взял один сухарь и увидел, что весь он был покрыт беловато-синим налетом, слоем плесени. Монах достал другой сухарь, но и он оказался в точности таким же. Перебрав все, отец Арсений обнаружил, что в пищу более-менее годятся всего лишь несколько штук. Их оказалось намного меньше того количества, которое он обычно приносил из монастыря. «Такие сухари я бы даже мулам не отдал», — расстроился отец Арсений. «И зачем только я тащил целый мешок в этакую даль?» Настроение у монаха испортилось. Съев немного нетронутого плесенью сухаря, отец Арсений достал четки и стал совершать монашеское молитвенное правило. И с каждым словом, идущий из самого сердца горячей молитвы, чувствовал, как отступает ропот, недовольство и гнев на монаха, давшего ему негодные сухари. «Значит, такой пищи я и достоин», — заключил после молитвы отец Арсений. «Если бы заслуживал лучшей, Господь послал бы мне ее». За обедом отец Арсений достал еще один сухарь. Тот, который он съел утром, на вкус напоминал бумагу. Теперь же, откусив кусок, монах едва не вскрикнул от удивления. Ему показалось, что он ест мягкий, сдобный хлеб. «Тому, кто без ропота принимает посланные Богом испытания, Господь сам же помогает их преодолеть», — говорил отец Арсений Пещерник, которого называли так из-за того, что жил он в уединении безмолвия, а за духовную мудрость почтительно величали старцем. Нужно только молиться Господу и всем сердцем уповать на Него.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

Радио «Вера». Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи, над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями воржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе, звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве будут славить.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Жарким днем незабвенного для меня июля 1900 года я в сопровождении трех дивеевских послушниц из Сарова пришел пешком в Дивеев. Вспоминая то время, я и теперь, 24 года спустя, вновь переживаю то великое горение духа, которым сердце мое, преисполненное любви и веры к великому саровскому старцу, тогда еще не прославленному угоднику Божию Серафиму, пламенело к моему Богу. Каких перемен и событий не был я поставлен свидетелем, совершавшихся на моих глазах за протекшие с тех дней годы, чего только не пришлось пережить и переиспытать за это чреватое величайшими мировыми событиями время, не стало России, не стало царя, весь мир пришел в великое смятение, а память о тех незабвенных днях, когда впервые облагоухала мою душу святыня Сарова и Дивеева, изгладить не могло ничто человечески великое. Светит она мне живым и тихим сиянием, разгоняя тьму, не спавшей на мир непроглядной темной ночи, греет мне душу теплом и кроткой радостью.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В юности я не часто заходила в храм, и хотя где-то в глубине души чувствовала себя христианкой, почему-то, оказываясь недалеко от православной церкви, всегда находила множество причин, из-за которых каждый раз проходила мимо. «Зачем тратить время и куда-то ходить, если Бог и так видит, что я в Него верю?» — говорила себе. Наверное, я была не одинока в этих заблуждениях, ведь фразы «Бог у меня в душе» или «Молиться можно и дома» уже, можно сказать, стали крылатыми. Но Господь через людей и обстоятельства показывает нам, где найти подлинную веру, любовь и благодать. Порой даже в каком-то коротком диалоге с верующим человеком может открыться что-то важное, что приближает нас к верному пути. Например, однажды моя верующая знакомая высказала такую мысль. «Мы – люди земные, из плоти и крови, а значит, одной мысленной молитвы мало. Нужно произвести какое-то физическое действие – потрудиться, прийти, поклониться, поучаствовать в молитве с другими. Тогда Бог нас услышит». Идея показалась мне интересной и запомнилась. А когда я стала певчей, услышала одно короткое песнопение, в котором эта мысль отражена. Звучит оно в начале каждого вечернего богослужения, а еще читается или поется в составе других богослужений и дома, в келейной молитве. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Текст его понятен и без перевода на русский язык. По-церковнославянски песнопение звучит так. «Приидите, поклонимся Цареве, то есть Царю, нашему Богу». «Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу». «Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Давайте послушаем эту молитву.

Текст песнопения «Приидите, поклонимся» буквально призывает помолиться Богу. История возникновения этого текста уходит корнями в древнюю Грузию. В VI веке на эту землю из Сирии пришел монах-отшельник Шио Мгвимский,

«Приидите, поклонимся и преподем Ему». Во время молитвы «Приидите, поклонимся» верующие осеняют себя крестным знамением и делают поясные поклоны. Ведь и в самом деле, раз мы земные люди, необходимо прилагать физические усилия, потрудиться, чтобы послужить Богу, дойти до храма в воскресенье, не полениться и навестить больных и страждущих. Настоящая молитва требует сил, но и ответ не заставит себя ждать. Господь пошлет и утешение, и вдохновение, и энергию на наши новые свершения на пути к подлинной вере. Давайте еще раз послушаем песнопение «Приидите, поклонимся» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери. И пусть эта молитва станет для нас призывом встать и сделать какое-нибудь доброе дело –

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника. Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский жил в XII веке. Этот подвижник говорил о себе, что с юности он мучился похотью плоти, от которой ничто не могло избавить. Ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому. Через сутки Иоанн услышал голос, который велел ему оставаться в пещере. Иоанн поселился у мощей святого Антония. Когда ему хотелось покинуть затвор, он брал на себя еще большие подвиги. Однажды святой выкопал яму, с наступлением Великого Поста влез в нее, засыпал себя землей до плеч и так провел всю Четыридесятницу. Только через 30 лет подвигов преподобный Иоанн победил плотскую страсть. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иоанн Многострадальный явил подвиг необыкновенной аскезы. Мы просим подвижника. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информации.

0: 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора иерей Даниил Поваляев.
1: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию в этот престольный праздник. Божественная литургия, Святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскресе!
0: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
2: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец, обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
0: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Стало интерактивным. Чтобы посмотреть, как она работает.
5: Включи воображение. Видишь? Речушку перекрыли плотиной, создали перепад воды. Усиленное течение крутит вот эти гигантские колеса. Они приводят в движение жернова, зерно превращается в муку, которая хранится тут же в амбарах.
4: Принцип действия я хорошо представляю. Полюбоваться хочется. Никогда в жизни не видел водяную мельницу в работе. Почему-то кажется, что зрелище завораживающее.
5: Ой, не только зрелище. Константин Паустовский писал в рассказе «Ильинский омут». Сколько поэзии в этом сооружении. Шум падающей воды, скрип деревянного колеса, милые запахи смолы и хлеба. Ну, все это ощущаешь, глядя на картину Василия Поленова.
4: Где же художник запечатлел такую красоту?
5: Он точно не указал, мы можем только предполагать. Картина написана в 1880 году, а в это время Поленов часто гостил в усадьбе Абрамцева, принадлежавшей меценату Саве Мамонтову.
4: Художник ездил туда на пленэры?
5: Да, к абрамцевскому периоду относится немало проникновенных работ живописца. Именно тогда сложилась особая творческая манера Поленова. Его стали называть родоначальником интимного пейзажа. Это такая подача материала, которая задевает сокровенные струны души.
4: Когда, глядя на изображение, слышишь запахи и звуки.
5: Да-да, и вспоминаешь поэтические строки, а то и сам сочиняешь стихи.
4: И остро хочешь оказаться в том месте, что запечатлел художник. А в Абрамцево сохранилась мельница?
5: Нет, Саша. Хотя в стародавние времена их немало было в тех местах. Это северо-восток Подмосковья, окрестности Троицы Сергиевой Лавры. Монахи еще в XIV веке при князе Дмитрии Донском ставили колеса с жерновами на реке Воре. Но к середине XX века мельниц практически не осталось.
4: Ах, как жаль. Не удастся, значит, окунуться в атмосферу, что так проникновенно передал Василий Поленов.
5: Все не так безнадежно, Саша. Если хочешь полюбоваться водяной мельницей, давай съездим в Коломенское. В этнографическом комплексе воссоздали гидротехническое сооружение по старинному образцу.
4: А где найти местечко, как на картине «Старая мельница», чтобы посидеть с удочкой в зарослях Иван-чая, в тиши для души?
5: Заповедных уголков немало в Подмосковье. Пусть там не будет водяной мельницы, но можно испытать те же чувства, что передал Василий Поленов в своем пейзаже. Когда сердце сладко замирает от нежных полутонов русской природы, от любви к родному краю.
4: Пожалуй, это и есть главное. Как там в песне? Старая мельница, все перемелится, только любовь никогда, да.
0: Картину Василия Поленова «Старая мельница» можно увидеть в Серпуховском историко-художественном музее.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Многие из нас ведь слышали, что Бог не любит трусливых. Откуда это известно? Может быть, из главы 21 книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Итак, мы видим, что страх делает человека неспособным любить. «Бояться надо только собственных грехов», – поучал Варсанов и Оптинский. Сейчас я поделюсь с вами словами этого великого старца. «О боязливых, сказано в Священном Писании, не любит Бог. Никто не должен быть боязлив, труслив, а должен возлагать надежду на Бога. Почему Бог не любит боязливых и трусливых? Потому что они близки к унынию и отчаянию, а это смертные грехи. Боязливый трус на краю пропасти».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. У митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана Баданина удивительная биография. Происходит он из семьи потомственных моряков. И сам 26 лет отдал военно-морскому флоту. В звании капитана второго ранга в 1997 году он уволился в запас. А уже в 2000-м, по благословению старца Иоанна Крестьянкина, принял монашеский постриг. О неисповедимых путях Божьих митрополит Митрофан размышляет на страницах книги, которую написал еще будучи епископом. Сборника автобиографических зарисовок и размышлений «Чему призвал Господь». Небольшие главы книги читаются как отдельные рассказы, иногда связанные между собой по смыслу, иногда нет. Тем не менее, вместе они составляют цельное полотно повествования, которое разворачивается плавно, написано легким и в то же время изысканным слогом. Владыка Митрофан обладает даром даже о сложных богословских предметах говорить понятно и увлекательно. И начинает он в духе заглавия книги «Чему призвал Господь» с размышлений о собственном призвании, о том, как внезапно вошло в его жизнь монашество. К старцу Иоанну Крестьянкину в конце 1990-х будущий владыка Митрофан приехал с сыном. Молодой человек хотел стать монахом. Но совершенно неожиданно прозорливый старец благословил на постриг не сына, а отца. И вот будущий владыка Митрофан – иеромонах. Коренной петербуржец оказывается в самом дальнем уголке Мурманской епархии – поморском селе Варзуга. Полярная ночь, валенки, примерзающие во время службы к полу недостроенного храма, мягко говоря, непростые условия. Однако поражает то, как принял эти трудности владыка. Епископ Митрофан пишет: «В моей жизни наступило полное единение с крестом Господа нашего Иисуса Христа. С таким настроем я провел в Варзуге 13 лет, не помышляя о чем-либо ином». Впоследствии владыке Митрофану довелось побывать в разных уголках мира. Об одном случае в Италии он рассказывает в главе, которая называется «О пользе пиццы». В Милане у владыки жили знакомые. Они решили встретиться в пиццерии. Пришли, заказали пиццу и в ожидании, пока ее приготовят, углубились в беседу. Говорили о духовных предметах, о поиске Бога, евангельских истинах. И за этим разговором вскоре попросту перестали замечать, что происходит вокруг. А когда, наконец, вспомнили, где находятся и зачем, собственно, сюда пришли, то оказалось, что с момента заказа прошло 2 часа, а пиццу так и не принесли. Обратились к официанту, однако он в полной растерянности никак не мог найти заказ. «Мы поняли, что Господь позаботился о нас, дав пищу духовную вместо земной. Конечно же, наша духовная беседа была много важнее, чем пицца». Такой вывод из ситуации делает владыка Митрофан. Читая книгу епископа Митрофана Баданина, незаметно для себя начинаешь воспринимать жизнь через призму Божьего промысла и всем сердцем принимать то, чему призвал Господь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Александр Дворкин. Отрывок из книги «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви». В полемике с Варлаамом святитель Григорий написал 3 трактата в защиту священно-безмолвствующих, то есть исихастов.
1: Исихаст – последователь исихазма, древней христианской духовной практики, на которой основан православный аскетизм. Название исихазм происходит от греческого слова «исихия», что означает «покой», «тишина», «безмолвие». Изначально это понятие означало отшельничество, подвиг молитвенного уединения. Позднее исихастами стали называть монахов, посвятивших себя стяжанию внутренней тишины. Для этого человек не только внешне устраняется от разговоров, но и старается избавиться от бесконечного потока пустых мыслей. Важнейшей частью этой аскетической практики является так называемое «умное делание», творение Иисусовой молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Многократно повторяя это обращение к Спасителю, исихаст погружается в его смысл и устраняется от всех прочих мыслей и образов. Молитва при этом творится в сердце, а ум пребывает в священном безмолвии.
2: Часть речи.

0: одно из самых красивых зданий в исторической части Димитровграда Ульяновской области – Спасо-Преображенский собор. Его построили в 2007 году на том самом месте, где в XIX веке стояла церковь святителя Николая. Никольский храм много лет служил центром общественной жизни православных. Здесь действовали школа и библиотека. В день памяти святителя Николая, 19 декабря, близ храма устраивали ярмарку, на которую съезжалось множество гостей из окрестных деревень. Празднование совершалось каждую зиму вплоть до революции 1917 года. Безбожники, захватившие власть в России, закрыли Никольскую церковь, а в 1939-м снесли. Там, где она стояла, устроили парк. А через 60 лет верующие получили разрешение возродить утраченную святыню. Первые молебны служили под открытым небом на месте снесенной церкви. В 2000 году в парке поставили часовню в честь Казанской иконы Божией Матери, а еще через 7 лет возвели собор, посвященный празднику Преображения Господня. В 2012 году Димитровград стал центром православной епархии, а Спасо-Преображенский собор – ее главным храмом.
1: Радио «Вера» в Димитровграде можно слушать на частоте 90.

0: Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дядей Лешей и псом Алтаем осваивают правила безопасности. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей
2: и взрослых.
4: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Бог, которого исповедует православное христианство, это Бог порядка, а не хаоса. Но порядок этот ценен не сам по себе, а как некое условие для реализации практического проявления любви. Именно об этом размышляет апостол Павел в отрывке из 14 главы своего первого послания к Коринфянам, что читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
6: «Что убо есть, братья, егда сходитеся?»
7: Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно.
6: Вся же благообразно и по чину добывают.
5: Апостол Павел написал свое первое послание к христианам Коринфа не просто так, а чтобы просто спасти эту общину от полного распада. Дело в том, что после ухода Павла из города коринфяне начали конфликтовать друг с другом, выяснять, кто из них лучший и достойнейший христианин. При этом коринфяне, занимавшиеся в основном торговлей, использовали в спорах привычные для себя бизнес-приемы, а именно выставляли на показ свои преимущества, а у оппонентов, наоборот, подсвечивали недостатки. Причем вели себя так не только в каких-то нейтральных общественных местах, но даже во время богослужебных собраний. И это чрезвычайно возмущало апостола Павла, ведь он прекрасно понимал сам и коринфян учил, что христианское богослужение есть не просто исполнение каких-то обрядов, но единение во Христе друг с другом, составление живой иконы Церкви как тело Христова. Как же на практике выражалась конкуренция коринфян, превращавшая богослужение в хаос? Надо сказать, что Коринфская церковь при всех своих проблемах славилась и многочисленными духовными дарованиями своих членов. Среди коринфян были и те, кто обладал даром говорения на языках, и те, кто имел силу пророчествовать. Тут необходимо пояснение. Говорение на языках или по-гречески «глоссолалия» – поистине апостольский талант. Ученики Христовы получили возможность мгновенно осваивать те или иные иностранные языки, чтобы проповедовать в различных странах. Но что будет, если человек получил дар говорения, но остался на месте и демонстрирует способность среди тех, кто его слов не понимает? Правильно, сеет хаос. Так же и с пророчеством. Библейское пророчество – это не столько предсказание прошлого, сколько возвещение правды Божией, вдохновленная Духом Святым проповедь. Но что будет, если одновременно решат говорить сразу несколько пророков? Верно, снова хаос. Благодать Божия не упраздняет человеческой свободы, и апостол Павел буквально умоляет коринфян, во-первых, прекратить ссориться, а во-вторых, не гневить Господа, впустую растрачивая полученные от Него дары. Отдельно Павел говорит о христианках Коринфа, призывая их сохранять молчание. Речь не про запрет проповеди, а именно про соблюдение порядка. Коринфянки любили поговорить во время службы, что опять же усиливало хаос. В целом же разговоры о том, что Библия унижает женщин, не соответствуют действительности. В Древнем Израиле женщины занимали в обществе место значительно более высокое, чем у прочих ближневосточных народов. О важной роли слабого пола в жизни ветхозаветных евреев свидетельствуют и Священное Писание, и недавно найденные археологические артефакты. Библия повествует, что в определенные моменты именно женщины решали судьбу Израиля. Девора, Эсфирь, Иудив лично возглавляли борьбу иудеев против нападавших на них неприятелей. В Древнем Израиле существовали не только пророки, но и пророчицы. Господь говорил со своим народом через упомянутую уже Девору, а также Мариам, сестру пророка Моисея. Таким образом, женщина в ветхозаветной цивилизации обладала обширными полномочиями, и они, эти полномочия, затем перекочевали в Древнюю Церковь. Но все, как известно, хорошо в меру, и апостол неоднократно напоминал и коринфянкам, и другим женщинам, что им нужно с мудростью реализовывать свою энергию, помня, что эта Ева была создана для Адама, а не наоборот. И вновь речь идет не про подавление и унижение, а про сохранение Богом задуманного и заповеданного порядка, чтобы, как пишет апостол Павел, все было благопристойно и чинно, то есть пребывало не в хаосе, но в состоянии красоты и гармонии, источником которых является Господь Бог.
4: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера».
1: То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь есть боль. Кто не болит о другом, тот и не любит другого. Василий Розанов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. «Я переехала с родителями на дачу в Петергоф и видела государыню чаще, чем во время работы в складе в английском дворце. Императрица приезжала туда почти ежедневно, в маленьком экипаже, и всегда сама правила. Каждую неделю она ездила в автомобиле в царское село, в свой лазарет, и два раза просила мою мать отпустить меня с ней. Во время одной из поездок состоялась закладка школы нянь, основанной ею в царском селе. В лазарете она обходила раненых офицеров, играла с ними в шашки, пила чай, с материнской нежностью говорила с ними, нисколько не стесняясь. И в эти минуты мне казалось странным, что ее находили холодной и неприветливой. С бесконечной благодарностью и уважением окружали ее больные и раненые, каждый стараясь быть к ней поближе. Между мной и государыней сразу установились простые, дружеские отношения. И я молила Бога, чтобы Он помог мне всю жизнь мою положить на служение их величеством».
0: Голос.

0: факты и книга книг. Семилетний голод в Египте, как повествует библейская книга Бытия, был предсказан Иосифом, которого родные братья продали в рабство в чужую страну. Фараон поставил Иосифа своим придворным, и благодаря мудрости этого библейского героя в течение 7 голодных лет страна могла существовать относительно благополучно. Долгое время рассказ о 7-летнем голоде существовал лишь в библейской истории. Да и сам рассказ о судьбе Иосифа, который прошел путь от раба до ближайшего советника фараона, многим представлялся фантастическим. В 1880 году в первую экспедицию на берега Нила отправился американский журналист и египтолог Чарльз Эдвин Уилбур. Каждую зиму он проводил в Египте, находя и исследуя артефакты древней цивилизации. Исследуя земли вокруг реки Нил, Чарльз находил древние папирусы и другие остатки древнеегипетской культуры. Наконец, спустя 10 лет исследований, он совершенно случайно наткнулся на каменную стелу, усеянную египетскими иероглифами. Расшифровав надписи на камне, ученые неожиданно обнаружили подтверждение истории о 7-летнем голоде в Египте и прочли рассказ о легендарном визире фараона по имени Имхотеп, в образе которого угадывается библейский Иосиф.
1: На камне изображены египетские божества, фараон и его советник по имени Имхотеп. Согласно тексту на камне, царь расстроен и волнуется, поскольку земля Египта находится во власти засухи уже 7 лет. В течение этого времени река Нил прекратила разливаться. Фараон беседует со жрецами и с Имхотепом. Здесь мы видим сходство с библейским повествованием о толковании Иосифом снов фараона, о 7-летнем изобилии земли и 7-летнем голоде. Интересно, что надпись на стене обожествляет Имхотепа, то есть библейского Иосифа. Это свидетельствует о крайнем уважении всего египетского народа к этому человеку. Надписи на стеле утверждают, что они являются копией документа, написанного фараоном Джосером на 18-м году его правления Египтом.
0: Голод в Египте был весьма редким явлением, и такой исторический факт не мог не найти отражения в документах той эпохи. В Библии ситуация в Египте во время голода описывается довольно подробно. Но как отнесутся к этому ученые? Ведь перед ними стоит задача сложная – определить и разобраться в достоверности сходства между Библией и артефактом древнеегипетской цивилизации. Тем более удивительной кажется параллель между библейским Иосифом и египетским Имхотепом. Исследователи не исключают, что почитаемый египтянами советник фараона Имхотеп и проданный братьями в египетское рабство Иосиф – один и тот же человек.
1: Изучая египетские источники, мы видим, что Имхотеп – самый древний врач, исторические свидетельства о котором дошли до наших дней. И хотя библейский Иосиф не упоминается как врач, Библия дает один очень важный ключ к этому. В книге «Бытия» мы читаем, что Иосиф повелел своим слугам, врачам, бальзамировать его отца. Здесь определенно заявляется, что врачи работали под руководством Иосифа. Библия много говорит о мудрости Иосифа. Сам фараон, согласно библейскому тексту, говорит ему: «Нет столь разумного и мудрого, как ты». И эти слова фараона снова указывают им на Имхотепа, который также был почитаем за свою мудрость.
0: Библия, которая в первую очередь является источником духовной мудрости, также содержит исторические сведения, которые помогают глубже проникнуть во времена существования древних цивилизаций. Исследователями доказано, что те места в Библии, где говорится о Египте, написаны людьми, хорошо осведомленными о жизни этой монархии. Их сведения постоянно подтверждаются. Поэтому Библия была и остается настольной книгой исследователей Древнего Египта. Тайны.

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, святого мученика Иокинфа Амострицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву Пустынника.
1: Преподобный Памва жил в IV веке. Он подвязался в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил об этом святом. Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, молчание и рукоделие. Когда преподобного Памву о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Однажды преподобная Мелания принесла святому Памве много серебра на нужды монастыря, но он даже не взглянул на деньги, продолжая работать. Лишь после усиленных просьб святой Мелании он взял милостыню, чтобы потом распределить ее среди бедных монастырей. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Поведав братьям, стоявшим у его смертного одра, о том, каким добродетелям он стремился всю жизнь, святой Памва добавил: «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить».
0: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые – это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Памву Пустынника, церковь просит его: «Святой праведный Памва, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера».

Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.

0: Радио «Вера» – это радио о любви.
1: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
0: Становитесь попечителем «Светлого радио».
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
0: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Страницы летописи. В июле 1910 года настоятель петербургского храма святого Андрея Критского философ Арнацкий встретил 25-летие своего пасторского служения. Чтобы избежать пышных празднеств и чествований, умудренный годами протоиерей отправился в Саровскую пустынь. Там он провел несколько дней в сосредоточенной молитве, радуясь возможности побыть в уединении и оглянуться на прожитую жизнь. Отец и дед философа были сельскими священниками. Молитвенно напоминая предков, протоиерей невольно сравнивал их путь со своим. Сам он закончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия, возглавлял общество религиозно-нравственного просвещения, был членом городской думы от духовенства, ежедневно проводил просветительские беседы, много читал, старался реагировать в своих проповедях на вызовы времени, которые были еще тревожнее. Каждый день протоиерея был насыщен событиями, но в Саровской пустыне все важные дела вдруг представились ему суетой. Подумалось, а не лучше ли было, как отец, как дед, прожить в провинциальном селе, где устои просты, а отношения чистосердечны? И словно в ответ на эти мысли взгляд выхватил в открытом томике Нового Завета строчки апостольского послания: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители благодати Божией». Философ Арнацкий был уважаем в Санкт-Петербурге. Он заботился о неимущих, устраивал ночлежки для бедных и приюты для сирот, курировал строительство храмов. Через руки священника проходили значительные суммы денег, и при этом его семья жила очень скромно. Батюшка давал частные уроки, чтобы прокормить 10 детей. Во время Первой мировой войны Арнацкие отдали свою квартиру под лазарет, а сами ютились в казенном помещении при Казанском соборе, настоятелем которого отец-философ стал незадолго до начала военных действий. В октябре 1917-го в Санкт-Петербурге произошел политический переворот. От рук красноармейцев стали погибать священники. Новая власть покушалась на храмовые святыни. Философ Арнацкий в беседах, проповедях и общественных выступлениях обличал безбожников.
1: «Разбойники управляют нами. Терпеть далее невозможно, потому что затронуто святое святых русской души, наша церковь. На сознательное мученичество идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за правду, это надо будет сделать».
0: Советская власть не простила священнику дерзких речей. 1 августа 1918 года в дом Арнацких явились вооруженный матрос и 2 красноармейца и приказали отцу-философу собираться. Вместе с батюшкой были арестованы 2 его сына – Николай, военный врач, и Борис, штабс-капитан артиллерии. Конвоиры обещали домочадцам, что задержанные вскоре вернутся. Однако этого не произошло. Дочь протоиерея Лидия Философовна отправилась в комиссариат, чтобы выяснить судьбу отца и братьев. Там ей сказали, что никаких Арнацких не знают. Выйдя из здания, девушка услышала за своей спиной тихий голос.
2: «Сестра Арнацкая, идите, слушайте и не оборачивайтесь. Ваш отец и братья были здесь, а теперь увезены и расстреляны в числе других арестованных на одной из дамб Финского залива».
0: Позднее очевидцы рассказали, что перед казнью протоиерей-философ утешал других приговоренных к смерти:
1: «Ничего, ко Господу идем. Примите мое пасторское благословение и помолимся вместе».
0: Встав на колени, священник ровным голосом читал молитвы на исход души.
3: Лицо его оставалось спокойным и светлым, словно он видел перед собой не палача, а дорогу, по которой душа отправится в путь всея земли. И протоиерей-философ Арнацкий осветил этот путь бесстрашным свидетельством о Христе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Тяжкий грех – осуждение. Таковы присваивают себе власть Божию. Иеросхимонах Иероним Соломенцев.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Представьте, что горячо любимый человек, находясь в смертельной опасности, обращается к вам с просьбой. Не приложите ли вы все усилия, чтобы выполнить ее? Именно так поступает 17-летняя героиня повести Рилла из Инглсайда, написанной канадской писательницей Люси Монтгомери. Брат Риллы погиб в Первой мировой войне. В последнем письме он просит сестру выполнить его завет: жить, трудиться, радоваться. И Рилла обещает: «Да, Уолтер, я буду хранить этот завет. Я буду трудиться, учить, учиться и смеяться. Да, даже смеяться ради тебя». В повести «Рилла из Инглсайда» показано, насколько глубоко и осмысленно героиня дала свое обещание, как оно изменило ее. Подруга Риллы причиняет ей сильную обиду, и девушка вдруг обнаруживает, что это не ранит ее, как прежде. Рилла помнит, что дала брату обещание наполнить жизнь трудом, учением, радостью. Вот что отныне было для нее важно. Жизнь, понимает героиня, слишком велика для таких мелочей, как обида. У нее, помнит Рилла, есть работа, которую она обещала выполнить. Она вступила в завет. Если бы однажды мы смогли так воспринять обращенные к нам перед крестной смертью слова Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», как много бы нашлось у нас дел, которые мы выполняли бы ради Него, как стремились бы мы успеть сделать как можно больше, как можно тщательнее выполнить волю того, кто завещал нам свой завет. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX-XX веков, пишет: «Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша – уподобление Христу. Всегда, при всяком случае, надо искать указания, как поступить по заповедям Божьим, и легко будет на душе». Рилла из повести Люси Монтгомери всем сердцем хранит верность своему обещанию.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: обычная совсем, обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Нередко, когда люди рассуждают о феномене веры, они затрагивают также и тему доверия. Под первым обычно подразумевают нечто в большей степени интеллектуальное, а под вторым – практическое. Чтобы разбираться в вопросах веры, люди читают книги. А что надо делать, чтобы научиться доверять Богу? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из 15 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
0: На пути духовного развития человек в какой-то момент может осознать, что ему не хватает той или иной добродетели, о получении которой он начинает просить Бога. Причем, будучи взрослым и имея за плечами опыт учения в школе, посещение кружков и спортивных секций, люди обычно отдают себе отчет в том, что развитие любых навыков, хоть спортивных, хоть художественных, хоть музыкальных, дается только через постоянное повторение определенных действий. Все спокойно относятся к тому, что получается не сразу. Да и то, что получается, сначала бывает довольно простеньким. При этом, когда эти же люди приходят в церковь, они почему-то думают, что просьба к Богу о тех или иных добродетелях должна дать саму добродетель, а не ситуацию, в которой ты будешь ее развивать. «Господи, подай мне смирение», — говорит человек, и ждет, что эта добродетель войдет в его душу как вдохновение. Однако этого не происходит. Вместо этого в жизни появляются ситуации, в которых можно через труд получить навык этой добродетели. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель развивает у учеников другой навык – доверие. Он жалеет людей, которые приходили слушать его проповеди или просили об исцелении родственников. Они уже несколько дней находятся при нем, и у них стала заканчиваться еда. Господь хочет отпустить их, но перед этим, чтобы они не ослабели в пути, желает их накормить. В некотором смысле повторяется история с насыщением 5000 человек, о которой мы читали совсем недавно. В тот момент ученики сами хотели отправить людей за едой, чем фактически снимали с себя ответственность. Они не могли себе представить, что несколькими хлебами и парой рыбок можно накормить такое огромное количество людей. Однако это происходит и становится для них подвигом веры. Ведь, держа в руках хлеб и видя перед собой сотни голодных людей, очень трудно даже начать его раздавать. Но вот проходит какое-то время, и ученики снова оказываются перед такой же задачей. И снова они говорят, что им неоткуда взять еды, как будто никакого чуда они не помнят. Но теперь уже сам Спаситель поручает им накормить людей. Он берет у них хлеба и рыбу, благословляет и поручает раздавать. Для них, как я думаю, это было очень непросто. Они боятся и не доверяют, но Господь снова проводит их через испытание веры, научая их полагаться на Него. Их доверие к Учителю развилось не сразу, но через совершение дел, в которых результат зависел не от них, но от Него. Подобным образом и нам сегодня, чтобы научиться доверять, стоит в своих поступках не пытаться брать все на себя, но, исполняя Божию волю, вверять свою жизнь в Его руки.
2: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Происхождение испанской иконы Божией Матери связано с событиями VIII века. Произошли они, как подсказывает название образа, в Испании, а именно в провинции Астурия. К 718 году это был единственный участок земли, который не захватили арабы. В то время шло активное завоевание арабами Пиренейского полуострова. В Астурии укрылось множество христиан, бежавших из соседних городов. Знать и простолюдины, священники и воины – все они сплотились, чтобы дать отпор захватчикам. Народное ополчение возглавил герцог Пеллайо. Решающая битва состоялась у деревни Ковадонга. Накануне сражения христиане расположились в пещере рядом с селением. Они горячо молились перед иконой Богородицы, которую взял с собой в поход военачальник. И Царица Небесная откликнулась на прошение. По преданию, она явилась Пеллайо и его сподвижникам и укрепляла их своей благодатью. Арабы подошли к пещере Ковадонга и приступили к штурму. Отряд Пеллайо мужественно сопротивлялся натиску врага. Но войско мусульман в десятки раз превосходило по численности защитников Астурии. Арабы уже предвкушали победу, когда произошло необъяснимое. Казалось, сами горы стали с ними сражаться. Вокруг пещеры Ковадонга поднялся ураган, и град камней обрушился на головы завоевателей. В рядах мусульман возникла паника, и они обратились в бегство. Победа при Ковадонге положило начало освобождению Пиренейского полуострова от арабов. Икона Божией Матери, перед которой молился Пеллайо со своим отрядом, стала горячо почитаемой. В Испании ее называют Ковадонгской. Главная особенность этого образа в том, что Богоматерь изображена на нем восседающей на монаршем престоле. Она царствует во Вселенной, подавая милость всем, кто уповает на нее в бедствиях. Первообраз святыни не сохранился, но его многочисленные списки распространились далеко за пределы Пиренеев. Ковадонгский образ полюбили в Византии, которая так же, как Испания, страдала от мусульманской экспансии. На Востоке икона стала широко известна как «Испанская». С этим именем она появилась и в России. Один из самых древних списков испанского образа хранится в Суздале. Он имеет свою удивительную историю. И мы непременно расскажем ее вам в одной из наших следующих передач.
0: Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. Тяжелый для России 1830 год. Год небесной кары за грехи наши, за которые Господь наказал нас смертоносную болезнью, холерою. Так как много осталось сирот, лишившихся родителей в этот ужасный год, то государю Николаю Павловичу угодно было показать Москве свое отеческое милосердие, учредить институт для воспитания детей, оставшихся после родителей, умерших от холеры. И для этого заведения, названного в честь государыни императрицы Александры Федоровны Александровским сиротским институтом, был куплен Апраксинский дом на Знаменке. Услышав это, я, признаюсь, порадовалась, что после тех милых хозяев, которые четверть века владели этим домом, хозяином будет не какой-нибудь нажившийся откупщик, а сама императрица, которая в своем доме даст приют бесприютным сиротам.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Здравствуйте. Наша телекомпания проводит на улицах Москвы опрос, посвященный Дню птиц. Вы не хотели бы принять в нем участие?
2: Конечно. Почему бы и нет?
1: Тогда вспомните, пожалуйста, строчки вашего любимого поэта, в которых он упоминает пернатых.
2: О, как неожиданно. Давайте попробую ответить. Ну... Любимый поэт у меня – израильский царь Давид, автор псалтыри. А к образам птиц он обращался неоднократно. Вот, например, в 10-м псалме Давид упрекает друзей, предлагающих ему скрыться от опасности. «На Господа уповаю. Зачем вы говорите душе моей, улетай в горы, как птица?» А в 54-м он, наоборот, хочет поскорее скрыться и мечтает – «Кто даст мне крылья глубины, да улечу и успокоюсь».
1: А что же это он такой непоследовательный? То хочет улететь, то не хочет.
2: Чтобы понять Давида, нужно знать обстоятельства его жизни. 10-й псалом он написал, когда еще был молод. Псалмопевца тогда жестоко преследовал тесть, царь Саул. Жизнь Давида постоянно находилась в смертельной опасности. Но он был полон сил. А 54-й псалом вышел из-под пера человека пожилого, больного, усталого. Да и испытание ему выпало нелегкое. Собственный сын поднял против него восстание.
1: Собственный сын? Ничего себе!
2: Да, Авессалом. Он решил захватить власть в Израиле и начал плести интриги. Отец видел это и был невероятно расстроен. В 54-м псалме очень пронзительно передано состояние Давида. Он жалуется Богу: «В полном изнеможении услышь, Боже, молитву мою, и не отвергни моления моего. Внемли мне и услышь меня. Воскорбел я в горести моей и впал в смятение от угроз врагов и притеснений грешников. Ибо обвинили они меня в беззаконии и в ярости враждовали со мной. Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти напала на меня. Страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. И сказал я: кто даст мне крылья голубины, да улечу и успокоюсь? Вот удалился бы я, бежал и водворился в пустыне. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури».
1: От малодушия и от бури. Сильно сказано. Когда такое смятение нападает, трудно от него отделаться. И врагу подобного состояния не пожелаешь. А в каком же беззаконии обвинили Давида? Он действительно нарушил закон?
2: Да нет же. Просто Авессалом вел против него, как сейчас говорят, информационную войну. Он с утра выходил к воротам Иерусалима, и всякого, кто шел к царю с прошением, ласково встречал и убеждал, что Давиду нет никакого дела до нужд простого человека. И, конечно, прибавлял: вот если бы я был царем, все было бы по-другому. Постепенно в народе сложилось мнение, что Давид правитель несправедливый и равнодушный. И единственный выход – посадить на трон Авессалома.
1: А Давид принимал какие-то меры? Хотя бы тоже информационные?
2: Давид горячо молился, жаловался Богу и просил у него помощи. «Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я беззаконие и распри в городе. Днем и ночью ходит распри по стенам вокруг него, беззаконие и скорбь посреди него и неправда, и не иссякли на площадях его лихоимство и обман».
1: Нет, ну не зря же говорят: на Бога надейся, а сам не плашай. Почему же он не пресек решительно все эти революционные настроения?
2: Так на этот вопрос ответ дан в самом начале псалма. Давид был просто раздавлен несправедливыми обвинениями и опасностью, которая исходила от горячо любимого сына. Также его угнетали предательства людей, которых он считал своими друзьями. Давид плакал, когда узнал, что его советник Ахитофел руководил восстанием Авессалома. Вы только вслушайтесь в эти горькие слова. Если бы враг поносил меня, претерпел бы я. И если бы ненавистник мой надо мной превозносился, укрылся бы от него. Но и ты с ними, человек единодушный, наставник мой и близкий мой. Ты, наслаждавшийся со мною яствами, в дом Божий ходивший со мной в единомыслии.
1: Правда, нет ничего страшнее, когда друзья предают. Вот я бы не простил.
2: Трудно сказать, простил бы Давид Ахитофела или нет, если бы тот опомнился и попросил прощения. Очень

0: Проклятие. Страшно остаться в живых, умерев при этом душой. Впрочем, с предателями Давида это случилось до того, как он произнес свои горькие слова.
1: Все-таки я не понимаю Давида. Все равно молитва – это бездействие.
0: Молитва – это не аутотренинг для самоуспокоения. И Давид доподлинно знал об этом. Как опытный стратег, выигравший не одну битву, он призывал на помощь самого надежного, самого мощного, непобедимого союзника. Тем более, что своими многочисленными преступлениями враги Давида восстали и против Бога. И Давид знал, что Господь поддержит его. «Возвал я к Богу, и Господь услышал меня. Вечером и поутру, и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь мою, и услышит он голос мой. Избавит он миром своим душу мою от врагов, приступающих ко мне. Ибо много их у меня. Услышит меня Бог. Сущий прежде веков покарает их, ибо нет в них перемены. Не убоялись они Бога».
1: И что, помогла Давиду молитва?
0: Несомненно. По всем объективным данным, у Давида не было шансов повернуть вспять восстание Авессалома. Но это произошло. Обращение к Богу и его помощь спасали Давида на протяжении всей его жизни в самых безнадежных ситуациях. Именно это дало ему право обращаться ко всякому человеку, которого несправедливо притесняют, обижают. «Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает. Вовеки не приведет праведника в смятенье».
1: Да, развернутый у нас ответ получился. Правда, не совсем про птиц, но содержательный и есть над чем подумать.
0: А птиц, кстати, Арсений Тарковский часто в стихах упоминает. Тоже любимый мной поэт. Вот, например: «И в сизом молоке по плечи из рая выйдет в степь Адам, и дар прямой разумной речи вернет и птицам, и камням». Или еще: «Я младший из семьи людей и птиц». Или вот это: «Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге».
1: Вот, именно это мы возьмем для эфира. А ваш рассказ про царя Давида – это мое личное приобретение. Ну, пишемся.
2: «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Константин Мацан, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Вы нас учили в школе, Маргарита Константиновна, что в каждой картине нужно пытаться найти сокровенный замысел художника, постичь его идею. Но есть произведения, которых я решительно не понимаю. Вот, например, работа Николая Ге «Совесть Иуда». Когда я ее вижу здесь, в Третьяковской галерее, то всякий раз пожимаю плечами в недоумении. Темная ночь, пустынная дорога, луна, и какой-то человек, замотанный в светлое покрывало, стоит спиной. При чем здесь совесть?
2: А ты обрати внимание, Наташенька, что полотно написано в 1891 году. В то время Николай Ге работал над своим страстным циклом.
1: То есть картина посвящена одному из евангельских сюжетов?
2: Ну, конечно. Это иллюстрация момента, когда Иуда выдал спасителя солдатам, которых подослали фарисеи. Помнишь, как он сказал стражникам? «Кого поцелую, тот и есть Иисус, которого вы ищете». Николай Ге запечатлел то, что происходило сразу после предательского поцелуя. Сутулившийся человек, стоящий спиной к зрителю, это и есть Иуда.
1: А где же Христос?
2: А вот, приглядись, в отдалении едва различимые люди с факелами уводят арестованного спасителя. За этой группой, которая вот-вот исчезнет из виду, спешат некоторые апостолы. Иуда тоже идет им вслед, но все медленнее и медленнее.
1: Потому что ему стыдно после предательства.
2: По мнению Николая Ге, Иуда испытывает двойственные чувства. С одной стороны, он хочет идти вместе с теми, с кем был рядом в последние месяцы, делил стол и кров. Но также понимает, что после поступка, который он совершил, все уже не будет как прежде.
1: Но почему художник изобразил Иуду со спины? Ведь правильнее было бы показать его мучение на лице.
2: Согласись, спина предателя показана здесь весьма красноречиво. Фигура с поникшими плечами на пустынной дороге, освещенной лунным светом, воплощение одиночества и тоски. К тому же Николай Ге считал неважным выражение лица Иуды. Художник говорил, что нет смысла выяснять, каким именно был несчастный человек, принявший 30 сребреников от убийц Христа.
1: Как это нет смысла?
2: А вот так. Николай Ге рисовал Иуду как первообраз, архетип предательства. И каждый зритель может узнать в нем себя.
1: Каждый из нас может узнать себя в Иуде? Ну почему, Маргарита Константиновна? Разве все мы предатели Христа?
2: К сожалению, Наташенька, в той или иной степени иногда так бывает. Николай Ге говорил, что мы становимся иудами, когда приступаем к заповеди любви к Богу и к людям, не идем решительно вслед за Спасителем.
1: Поступаем против своей совести.
2: Конечно. Ведь совесть – это голос Бога, предостерегающий нас от ошибок. Но как человек воспримет эти предостережения, зависит только от него самого. Видишь, что случилось с Иудой? Наверняка совесть говорила в нем и до совершения преступления. Но он игнорировал ее сигналы, а когда беда случилась, не справился с грузом вины и наложил на себя руки.
1: Но ведь всегда можно покаяться.
2: Безусловно. Но нужно понимать, что покаяние – это перемена ума, решимость жить по правде, по воле Божией. А если совесть постоянно оскорбляет своими поступками, то ее угрызения могут привести к унынию, к отчаянию, как это произошло с Иудой.
1: Получается, что Николай Ге в своей работе не просто иллюстрирует евангельский фрагмент, но и призывает нас жить в согласии с Богом.
2: Именно в этом главная идея картины «Совесть Иуда», которую можно увидеть в Третьяковской галерее.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: В духовной жизни очень важно быть бдительным и хранить свой ум в чистоте. Для этого надо следить за своими помыслами и гнать от себя все греховное, пресекая на корню блудные и хульные помыслы. Помните, что это не ваши собственные мысли. Их внушает вам враг рода человеческого. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Наума Байбородина. Святые отцы говорят так. Вот есть дерево в саду. Садовник ходит вокруг него и смотрит. Дерево зеленеет, красивые листья на нем радуют садовника. Но эта радость не полная. Он еще ждет чего-то. Чего? Плодов, ягод. Если не будет плодов, то листья эти, хоть и красивые, будут только насмешкой. Так вот и с нами так же. Ходим в церковь, вроде постимся, избегаем больших грехов, молитвы, символ веры знаем, книги читаем. Но нет плодов, потому что нет внутренней веры. Не храним свой ум. Если бы вера наша хранила наш ум, если бы призывала Бога, то прогнала бы дьявола с его искушениями. «Отойди от меня, сатана», — сказал бы. «Я Богу служу. Зачем ты сюда пришел?» И осталась бы душа в чистоте.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Роднуша моя, так обращался к каждому, кто приходил за духовным советом, протоиерей Николай Гурьянов, известный и почитаемый старец 20 века. Точно так же «Роднуша моя» называется сборник биографических материалов и духовного наследия старца. В небольшую книгу вошло краткое жизнеописание отца Николая, в котором отмечены основные вехи его жизненного пути и служения. Большую же часть сборника занимает удивительный документ – поэтическая тетрадь старца, которую он назвал «Слово жизни». В эту тетрадь отец Николай Гурьянов записывал духовные стихи. Автором некоторых из них являлся он сам, но большинство этих произведений батюшка на протяжении всей жизни тщательно собирал. Многое отец Николай находил с помощью своих духовных детей и прихожан в дореволюционных народных рукописных сборниках. А некоторые стихотворения батюшка переписывал в свою тетрадь из томиков светских поэтов – Державина, Ломоносова, Лермонтова, Есенина. Старец записывал в свое «Слово жизни» те стихи, в которых чувствовал голос живой души, тоскующей по Богу, ищущей Его, раскаивающейся в грехах, или радующейся красоте Божьего мира, воспевающей мудрость и славу Творца. Эти стихотворения представлены вниманию читателей в первой части книги «Роднуша моя». Во второй ее части мы найдем краткие поучения старца Николая Гурьянова. Составители сборника составили цитаты из писем батюшки своим духовным чадам, а некоторые изречения сохранились в памяти тех людей, кому довелось общаться со старцем. По воспоминаниям некоторых из них, высказывания батюшки Николая были краткими, но емкими, и в одной фразе порой могла заключаться целая жизненная программа. «Мы должны побеждать зло добром, и сами не должны побеждаться злом», говорил протоиерей Николай Гурьянов. И всегда призывал молиться тех, кто приходил к нему, как к прозорливому старцу с вопросами о жизни. «Положитесь, дорогие мои, на волю Божию, и все будет так, как нужно», обычно отвечал отец Николай. «Все, слава Богу, все будет хорошо, Господь поможет», утешал он. Утешением наполняется сердце и душа, когда читаешь книгу о старце Николае Гурьянове с таким удивительным названием «Роднуша моя». И кажется, что сам батюшка Николай с ее страниц зовет тебя этими ласковыми и полными любви словами. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини Ранопостольной Ольги, ранопостольного князя

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Для православных стал святитель Лука Воино-Ясенецкий. Имея медицинское образование, в годы Великой Отечественной войны он работал хирургом в Красноярском госпитале и поддерживал пастырским словом всех нуждающихся. Сегодня в Красноярске десятки действующих храмов и часовен.
2: Радио «Вера» в Красноярске можно слушать на частоте 95.4 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 31 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
0: Ларец слов.
4: Всем известно выражение «лезть в дебри». Мы говорим «полез в дебри» в отношении человека, желающего докопаться до сути какого-то вопроса, погрузиться в ту или иную тему. При этом значение слова «дебри», а вернее «дебрь», для многих остается загадкой. Сегодня мы постараемся ее решить. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «дебрь». Это церковнославянское слово, несмотря на свою краткость, имеет несколько значений. Первое, наиболее распространенное значение «дебрь» – это долина, то есть плоская местность, находящаяся между возвышенностями. Вот как, например, звучит описание древнего Иерусалима в славянском переводе историка Иосифа Флавия. «Сам же град создан бысть на двою гору, а между горами дебрь есть. Сам же город был построен на двух горах, а между этими горами – долина». Еще одно значение «дебрь» – овраг, ров. В таком значении «дебрь» используется в славянском переводе книги пророка Исаии. «Всяко дебрь наполнится, и всяко гора и холм смирится, всякий овраг да наполнится, и всяко гора и холм да понизится». В древности на Востоке существовал обычай. Если правитель отправлялся в путешествие, то его подданные старались сделать для него дорогу максимально комфортной. Срыть все возвышенности, а дебри, овраги или рвы, наоборот, засыпать. И, наконец, третье значение слова «дебрь» – это «заросли». Появление данного значения вполне логично. Долины часто зарастают деревьями и кустарниками. Слово «дебрь» в значении «лес», «заросли» использует русский путешественник игумен Даниил, опять же для описания Иерусалима. «Есть же святый град Иерусалим в дебрях», то есть окруженный лесами. Итак, запомним, что церковнославянское слово «дебрь» имеет несколько значений – долина, овраг, заросли.
0: Ларец слов.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Примерно через час пути от курортной Анапы в сторону города-героя Новороссийска по федеральной трассе А-146 дорога поворачивает на станицу Неберджаевская. Там, в местечке с живописным названием Грушовая балка, в тенистом ущелье находится одна из святынь и достопримечательностей Краснодарского края – православный комплекс «Святая Рука». Среди деревьев и скалистых откосов несколько часовен из красного кирпича, трапезная и церковная лавка. На информационном стенде подробный экскурс в историю этого необыкновенного места. Приблизительно с конца XVIII века на кубанские земли стали переселяться турецкие или, как их еще называли, понтийские греки. Они бежали из Турции в Российскую империю от жестоких притеснений за свою православную веру. Появились греки и на берегах реки Неберджай. Построили здесь дома и храмы. Как-то раз у одного из переселенцев тяжело заболела маленькая дочь. Во сне девочке явилась Пресвятая Богородица. Она сказала, что в здешнем лесу есть исцеляющий источник. Описала, где он находится, и повелела больной напиться из него. Отец девочки, следуя ее рассказу, нашел источник. Он стекал на землю из скалы по камню, напоминающему женскую руку. Родители принесли туда дочь. Она выпила студеной чистой воды и действительно получила исцеление. После этого случая к источнику потянулся народ. Люди пили целебную воду с молитвами, а камень в форме руки считали благословляющей дланью Богородицы. Так источник и получил свое название «Святая Рука». Но чаще люди умилительно ласково называли его «Святая Ручка». Так это название и прижилось. Вскоре после случая с исцелением больной девочки в лесу у Грушовой балки местные жители обнаружили еще несколько целебных источников. А над главным из них, Святой Ручкой, усердием греческой общины была возведена часовня. Со всей России стали приезжать сюда паломники. До наших дней сохранилось фото, опубликованное в 1916 году журналом Русского географического общества. Часовня на источнике и огромная толпа людей вокруг. Но вскоре настали скорбные дни. После Октябрьской революции 1917 года часовня в Грушовой балке Неберджая была разрушена. Символично, что именно тогда источник «Святая Рука» пересох, и даже сам камень в виде благословляющей длани утратил свои прежние очертания. Но остались другие исцеляющие родники, к которым никогда не иссякал людской поток. А в 90-е годы 20 века на источниках Неберджая вновь началась молитвенная жизнь. Сегодня православный комплекс «Святая Рука» — это три часовни во имя пророка Иоанна Крестителя, святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона, а также пять святых источников, самый известный из которых — Иоанна Предтеченский. Сотни людей каждый день приезжают сюда, чтобы набрать воды и совершить омовение в его купели. А еще помолиться у стены свечей, скалы, из которой когда-то проистекал источник «Святая Рука». Паломники с молитвами прикрепляют горящие свечи прямо на камни. Удивительное зрелище. В 2005 году православный комплекс «Святая Рука» близ станицы Неберджаевской осветил патриарх московский и всея Руси Алексей II. Сегодня паломники со всей страны увозят оттуда по городам и весям не только святую воду, но и дух настоящего христианского чуда.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

Радио «Вера». Светлое радио. Великодушное сердце – лучший вдохновитель разума. Александр Бестужев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1957 год. Московская область. Село Гребнево. Я в храме никогда не заставляла детей стоять по принуждению. Едва замечаю, что ребенок начинает крутиться, вздыхать, умоляюще спрашивать, скоро ли конец, я тут же отпускаю дитя на улицу. Устал? Иди побегай, посиди на лавочке. А соскучишься, приходи обратно. Старших приходилось посылать на улицу, чтобы следили за малышами, но в церковной ограде я требовала поведения, соответствующего месту. Не кричать, не носиться на велосипеде, не начинать шумных игр, не виснуть на заборах, на лавках, не валяться в снегу или на траве и тому подобное. Я говорила детям: «Отдыхайте, но ходите, как перед лицом Господа Бога, чтобы не стыдно было вам снова вернуться в церковь». И дети минут через 20 возвращались ко мне, шепотом спрашивая: «А что ты о нас папе скажешь?» «Скажу, что были в храме, стояли сколько могли», — отвечала я.
0: Голоса времени.

Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. После революции 1917 года к власти в России пришли большевики, которые с первых дней своего правления стали активно преследовать православную церковь и насаждать в нашей стране атеистическую идеологию. Из-за такой агрессивной политики многие представители российской интеллигенции были вынуждены покинуть Советский Союз и отправиться в эмиграцию. В целом, из-за Октябрьской революции за границами России оказались около 3 миллионов человек. Европейская эмиграция проходила через Турцию и Сербию. Многие русские оказались затем во Франции, Англии и США. Там появились обширные русские диаспоры. Российские эмигранты, сначала растерянные от постигшей их судьбы, впоследствии собрались с духом и начали здесь, на чужбине, развивать русскую культуру и церковную традицию. Деятельность представителей русского зарубежья привела к настоящему расцвету церковной жизни, в особенности на территории Франции. В Париже на средства русской эмиграции был открыт Свято-Сергиевский богословский институт, в стенах которого преподавали светочи богословия Владимир Лоский, Георгий Флоровский, Антон Карташов. Эти же люди принимали активное участие в развитии русского христианского студенческого движения, объединившего в одну организацию молодых православных эмигрантов из разных стран Европы. Русское зарубежье в скором времени пришло к осознанию того, что оно может не только бережно хранить традиции ушедшей России, но и свидетельствовать о православии тем людям, среди которых пришлось эмигрантам жить. В результате стали организовываться совместные с католиками и протестантами мероприятия, на которых русские эмигранты рассказывали о России и православии. В 1927 году недалеко от Лондона, в местечке Сент-Олбанс, была проведена конференция с участием православных и англикан, то есть английских протестантов. Она показалась успешной из-за своей открытости и желания участников наладить диалог. Было решено проводить такие конференции регулярно. Вскоре у православных и англикан появилась идея создать совместную

общество проводило регулярные конференции, устраивало совместные поездки православных и англикан по христианским святыням Англии, но впоследствии, из-за еще большего отхода англикан от традиций Древней Церкви, деятельность Содружества стала ослабевать. Первоначально Содружество не имело постоянного места размещения, так сказать, штаб-квартиры. В 1943 году на деньги русской эмиграции в Оксфорде был куплен дом, где и разместилось руководство общества. Дом был назван в честь святого Григория Ниского. В его стенах была открыта часовня, богословская библиотека. И самое главное, в комнатах дома святого Григория смогли проживать за символические деньги православные студенты. Дом святого Григория существует в Оксфорде и сегодня. Он по-прежнему выполняет свою функцию. Служит пристанищем для Содружества святых Албании и Сергия, а также для православных студентов, обучающихся в Оксфордском университете. Их сейчас в доме святого Григория около 20, и представляют они не только Россию, но и Сербию, Болгарию, Грецию. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Содружестве святых Албании и Сергия и о доме святого Григория в Оксфорде, где размещается штаб-квартира Содружества.

Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. И разговор пойдет о 5 так называемых запретительных заповедях.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: образы. Святые в литературе.
1: «В тесноте ты давал мне простор», благодарит Бога в одном из своих псалмов царь Давид. Мученики за веру, прошедшие в годы большевистских гонений тюрьмы и лагеря, знают, что и в неволе можно остаться свободным. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Илларионе Троицком и книге Олега Волкова «Погружение во тьму». Место действия – остров Соловки, Соловецкий лагерь особого назначения. Время действия – 1927 год. Писатель Олег Васильевич Волков прожил 96 лет. Из них 28 лет он провел в тюрьмах и лагерях, о чем написал книгу «Погружение во тьму». Олегу Волкову было 27 лет, когда его арестовали за якобы контрреволюционную пропаганду и в 1927 году отправили в Слон, как сокращенно называли Соловецкий лагерь особого назначения. В лагере его другом и наставником стал Георгий Михайлович Осоргин, человек глубоко верующий, который с твердостью заявлял на допросах: «Я монархист и православный». Он-то и познакомил Олега Волкова с Илларионом Троицким, архиепископом Верейским, тоже в это время отбывавшим ссылку на Соловках.
2: «Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыне, верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку».
1: Верный сподвижник патриарха Тихона, они вместе боролись против церковных реформаторов, действующих в угоду советской власти, владыка Илларион Троицкий был арестован и попал на Соловки в 1924 году. По воспоминаниям очевидцев, он и в неволе сохранял радостное пасхальное состояние духа и стал духовным отцом для многих солагерников. Будущий писатель Олег Волков увидел, насколько прост был в общении владыка Илларион.
2: «Мы подошли, владыка Илларион благословил нас, и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. И был так непринужден и так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов».
1: На Соловках владыка Илларион стал одним из авторов так называемой «Соловецкой декларации», выражавшей взгляд находящихся в заключении епископов на отношения церкви и государства. Этот документ способствовал преодолению раскола в церкви. Олег Волков запомнил, с какой верой владыка Илларион говорил о будущем русской православной церкви.
2: «Надо верить, что церковь устоит», — говорил он. «Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки. Когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга».
1: Осенью 1929 года срок заключения святителя Иллариона заканчивался, но его вновь осудили на 3 года и по этапу отправили в Среднюю Азию. В одной из пересылочных тюрем святитель Илларион заразился сыпным тифом. Его привезли в Ленинград и поместили в тюрьму. Священномученик Илларион Троицкий умер 28 декабря 1929 года в возрасте 43 лет. Перед смертью он несколько раз повторил: «Вот теперь я совсем свободен». Свою книгу воспоминаний Олег Волков назвал «Погружение во тьму». Богоборческую советскую власть он воспринимал как тьму, окутавшую Россию. Но в этой тьме сияли огни непоколебимой веры. Люди, многие из которых теперь причислены к лику святых. и один из них – священномученик Иларион Троицкий. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Грех растлевает, а Христос снова творит человека, подавая ему свое тело.
1: Автор этих слов, византийский богослов XIV века, праведный Николай Кавасила Хамаэт, вторит святоотеческому учению о том, что в таинстве Евхаристии верующие получают духовно обновляющую благодать. Самые крупные произведения Николая Кавасилы – «Семь слов о жизни во Христе». Много внимания в книге уделено значению причастия. Евхаристия – обязательная часть жизни христианина. Она – и долг, и право. Грех разрушает человека телесно и духовно, но Господь, давая причастнику под видом хлеба и вина свои истинные тело и кровь, сообщает новые силы к возрождению. Праведный Николай пишет: «Обилие благ рождается для нас в священной трапезе. Она освобождает от наказания, снимает стыд греха, возвращает красоту, привязывает к самому Христу». Николай Кавасила призывает готовиться к таинству, стремясь к чистоте тела и души, а после вкушения тела и крови Христовых вдохновляться на борьбу с грехом. «Ибо зачем получать то, чем не пользоваться?» – вопрошает он. «Зачем укрепляться тому, кто намерен сидеть дома?»
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Во сне, в физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалеком будущем. Лжемессия, то есть Антихрист, правит миром. Земляне, кроме тех, кто не принял его печати, большую часть времени проводят в так называемой реальности, в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нем балладу о спящей красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса». Удивленная Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как спящая красавица, проспав положенные 100 лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остается только признать, жизнь ее прошла во сне. Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?» — говорит она себе и задается вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни, реальной, живой, осмысленной. В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Крицкого. Но восстаем ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора и иерей Даниил Поваляев.
5: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, в этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Я хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делится нами Божественную Литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскресе!
4: Далее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
6: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец, обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ, затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимир, и был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
4: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Пап, нам в школе дали задание написать сочинение на тему «Самый лучший совет». А я о чем писать не знаю.
8: Подумай. Вот я могу сказать точно, какой мудрый совет мне дал твой дедушка в свое время.
7: Какой же?
8: Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
7: Кажется, пословица есть такая.
8: Да, есть. Но тогда этот совет для меня оказался лучшим. И это не просто пословица.
9: Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Известное выражение, которое мы действительно привыкли считать пословицей. Оно есть и в большом толково-фразеологическом словаре Михельсона, и в пословицах русского народа Даля. У Владимира Ивановича поговорка звучит так: «Кто другому яму роет, тот сам в нее попадет». В форме пословицы выражение существует и во многих других языках – белорусском, польском, украинском, болгарском, французском, английском и испанском. Тем интереснее узнать о корнях этого выражения и его значении. Первый источник выражения, как вы догадались, – Библия. Оно неоднократно встречается в книгах Ветхого Завета. Например, книга «Притчи Соломоновых», охватывающая вопросы знания и жизни ветхозаветных времен, сообщает: «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». В следующей главе книги «Притчи», изображая нечестивого и праведника, автор повторяет мысль: «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Это изречение было попыткой кратко и емко выразить мудрость, применимую в различных жизненных ситуациях. А по степени его употребления можно сделать вывод, что это выражение было в ходу у народа и, возможно, существовало еще до того времени, когда его записал мудрец. В книге «Екклесиаста», в главе, описывающей свойства и поведение мудрого и глупого, сказано: «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей». Тот, кто замышляет рискованные и опасные действия ко вреду других, легко может навредить себе. Эту мысль подтверждают и слова Давида. Процитируем Псалтырь. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». Давид, терпящий гонения от своих врагов, уверен в том, что их злоба и злодейство обратятся против них. И чем сильнее ненависть к Давиду, тем страшнее будет нечестивцу кара от Бога. Это выражение встречается в Псалтыре многократно и заключает в себе мысль неизбежной расплаты за неправедные мысли или дела. Значение выражения «не рой другому яму, сам в нее попадешь» сохранилось до наших дней. Не нужно делать другим зла, ибо оно обязательно обратится против замышляющего его.
0: Первый источник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центре Йошкар-Олы, неподалеку от набережной реки Малая Кокшага, стоит белокаменный Вознесенский собор, величественный, двухэтажный, с мощным куполом сферой. Он радует глаз резным декором. Кажется, что стены оплетены тонким кружевом. Собор возвели в 1756 году. Город тогда назывался Царево-Кокшайском. Еще раньше на этом месте стоял небольшой деревянный храм, также освященный в честь праздника Вознесения Господня. Обе церкви были построены на средства местных купцов Пчелиных. Это семейство поселилось в Царево-Кокшайске на заре его основания, в конце 16-го столетия. Русская крепость появилась тогда в непроходимых лесах на левом берегу Волги после присоединения к России Казанского ханства. Предприимчивые торговцы разбогатели, скупая у местных крестьян-марийцев зерно, хмель, мед, пушнину, рыбу и отправляя товар в другие регионы. При этом купцы заботились о христианском просвещении язычников и не жалели денег на храмы. Деревянную Вознесенскую церковь поставил над рекой Малая Кокшага Андрей Пчелин в конце 17 века. Чуть позже он приобрел для храма колокольню. Сохранился документ, купчая, в которой сказано, что Андрей Иванович заплатил монахам Мироносецкой пустыни за звонницу 4 рубля. Строение раскатали на бревна, перевезли за 20 верст в Царево-Кокшайск и собрали возле храма Вознесения. Когда же город стал прирастать каменной застройкой, сын Андрея Пчелина, Иван, выделил средства на строительство собора на месте деревянной церкви. Об этом меценате сохранилось немало противоречивых историй. В целом они укладываются в рассказ о разбойнике, который покаялся и послужил людям своим богатством. Иван Пчелин не только построил великолепный Вознесенский храм, но и устраивал на его территории в праздничные дни благотворительные обеды. В храме Вознесения Господня с самого момента основания сложились традиции просвещения. Изначально здесь существовала небольшая воскресная школа, а к началу 20 века при соборе действовало уже несколько училищ и женская гимназия. Все эти образовательные учреждения оказались закрыты после революции 1917 года. Прекратились тогда и богослужения. За годы советской власти здание изменилось до неузнаваемости. Когда храм вернули православным в 1992 году, потребовалось немало усилий для его восстановления. Но прихожане справились. Сегодня Вознесенский собор – украшение Йошкар-Олы и один из духовных центров города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Томительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал на радио «Вера», программа, в которой мы собираемся вчетвером в студии, чтобы обсудить то, что лежит на сердце, то, что подкинули обстоятельства, то, что иногда мы обсуждаем на планерках «Радио Вера» или за пределами эфира, и то, что нам показалось важно проговорить пред лицом наших дорогих слушателей. В студии ведущая «Радио Вера», мой коллега Алексей Пичугин.
2: Привет. Здравствуйте.
1: Я Константин Мацан, и завсегдатая программы «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: И Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы».
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Так уж получается, что я традиционно начинаю эту программу с человека, который в студии сидит по диагонали от меня. А вот сегодня это Алена. Вот с какой темой ты в программе сегодня?
4: Я хотела поделиться с вами впечатлениями. Дело в том, что несколько дней назад я досмотрела наконец-то сериал «Святой Паисий и Сварасы на небеса», который подготовил к выходу в российский прокат «Радио Вера» как раз. И я хотела поделиться с вами вот тем трепетом, может быть, который сама получила, просматривая этот сериал. И смотрели мы его всей семьей с нашим младшим сыном Николаем, которому 11 лет. И сначала нам тяжело давалось это дело, потому что довольно-таки такие, может быть, какие-то такие более замедленные сцены по сравнению с тем, к чему мы привыкли в последнее время, да, вот эта вот наша клиповость и клиповое наше мышление, оно мешает воспринимать какой-то более спокойный, медленный формат, вот. Но в какой-то момент, наверное, на третьей или на четвертой серии, когда, видимо, что-то переболело в нас, и мы, наверное, погрузились вот в эту атмосферу спокойствия и благодати, которой жила семья святого Паисия, по крайней мере, так, как показано в этом сериале, и, скажем так, замедлились, наверное, и с радостью по одной серии каждый вечер мы досмотрели уже второй сезон, и невероятно счастливы, потому что наша жизнь, наверное, немножко изменилась в этот момент после просмотра. Во-первых, конечно, невероятные съемки в тех местах, в которых жил святой, в котором он родился, там, где пролегал его духовный путь, в тех монастырях, где он подвязался. И вот это чувство соприкосновения с живой реальностью человека, который жил вообще-то совсем недавно, то есть вот, допустим, я жила на этой земле, и он тоже жил в это же время. То есть это вот такое ощущение невероятное. То есть это не просто святой такой вот, который такой вот какое-то великое имя такое далекое и которому вообще-то даже страшно приблизиться, а это вот человек, который жил в одно и то же время с тобой. И вообще то, что есть возможность увидеть жизнь святого Паисия, да, ну, в переработке режиссерской, актерской, понятно. Это вообще, конечно, большое счастье, потому что ты начинаешь задумываться о том, что действительно святые это не какие-то небесные создания, да, которых боишься, а это живой человек со своими проблемами, со своей болью, с теми же самыми, может быть, даже волнениями, какими-то душевными вопросами, сомнениями, которые и тебе это тоже свойственно, ты тоже задаешь эти вопросы, и тоже у тебя те же самые проблемы с близкими, и ты не знаешь, как их разрешить. И вот этот опыт, то, как жил святой человек, и при том, что актеру, который играл святого Паисия, ему ведь удалось как-то каким-то необыкновенным образом показать святость человека. То есть это вообще-то довольно-таки это необъяснимая, я бы даже сказала, задача. Мне кажется, это только Божья благодать может творить такие вещи. Это человеку не подвластно. И насколько он смог передать обаяние, ну, нам сложно судить, да, потому что мы не общались с самим святым Паисием. Вот, но настолько передано вот это обаяние, да, вот этот вот Божий дар, такая вот благодать, которая от него исходила, да, это, конечно, удивительно. Мы стали с семьей по-другому разговаривать.
1: Интересно.
4: Да, вот это мой опыт. И я хотела вас спросить, а вы смотрели? Все посмотрели сериал «Святой Паисий» с Фарсом?
2: Можно я скажу? Я не смотрел, но... Я посмотрю обязательно. Я хотел сказать о другом, о том, что мы, наверное, просто в своем таком ощущении христианства не привыкли, да и не могли привыкнуть, поскольку у нас очень мало таких примеров жизни святых среди нас. Хотя вот если задуматься, да, Паисий Святогорец — это максимально, наверное, один из наиболее близких по времени жизни прославленных святых. Но вот когда пошел процесс канонизации новомучеников и исповедников, было много людей, которые их помнили. Когда открывались храмы, в эти храмы, особенно сельские, если из этих храмов выходили новомученики, то есть их предыдущие настоятели, расстрелянные в годы Большого террора, в начале 90-х ходили еще их прихожане. И вот они как раз, наверное, переживали какие-то подобные чувства. Наверное. Для меня очень яркий пример, он не православный, но он очень ярко показывает вот такую связь. В Польше в середине 20 века был такой известный священник Ежи Попелушка, который в 84 году был убит органами польской госбезопасности. Это известная история. И в 2010 году он был прославлен как мученик католической церкви. И на торжественной канонизации присутствовал его мама. Вот она, мама святого человека, которого прославляют. Это еще одна такая грань, да? Из таких же похожих примеров есть люди, которые, не знаю, живы ли они сейчас, но которые хорошо помнили мать Марию Скопцову в Париже в 40-е годы и дожили до ее канонизации уже у нас в православной церкви в тоже 2000, ну, уже в 2000-е годы. Еще были там уже не совсем старыми людьми. Это вот такая связь. А это хорошо показывает то, как ранние христиане, которые часто погибали, и сразу почти начиналось их почитание как мучеников, вот эти все первые мученики раннего христианства, они все были прославлены практически сразу. И, собственно говоря, их почитали и молились те, кто еще недавно разделял с ними там литургическую трапезу, например. Вот, может быть, к нам как-то это ощущение постепенно может вернуться.
1: Оля, ты смотрела сериал?
4: Я смотрела на Алену, которая так воодушевленно про него рассказывала. Потому что я вам честно признаюсь, и когда вижу рекламы, там, например, сериалов или фильмов про каких-то святых или околоцерковных, я не всегда загораюсь. Потому что, может быть, это что-то мое такое личное. Мне кажется, что оно вообще религиозное чувство, оно настолько внутренне и индивидуально, что оно очень редко вот прямо совпадает. И какое-то визуальное изображение, не каноническое, да, вне церкви, а вот именно средствами художественными, оно либо очень попадает в тебя, и ты прямо чувствуешь, что это твое, либо наоборот, тоже нету какой-то средней, что ли, тут шкалы меры. И у меня чаще всего происходит так, что я вот отношусь ко второй категории, что ну, это не для меня чаще всего, я это просто знаю, поэтому я как-то стараюсь себя там заставлять читать какие-то книги и обращаться к духовной литературе, хотя это все понятно, что нерегулярно и вечно сбивчиво и прочее. Вот. Но рассказ Алены меня очень впечатлил. Нужно сказать, что вот про вообще святого Паисия я, конечно, много слышала, и бывало, что попадались в интернете всякие цитаты, и они довольно такие у него душевные и простые. Я видела эти тома сочинений, но еще никак до них не дойду его. Вот, наверное, такие сериалы снимаются в первую очередь для того, чтобы как раз-таки обращаться, наверное, к первоисточнику и знакомиться напрямую.
1: Я вот сейчас смотрю по чуть-чуть этот сериал. Я в данный момент на третьей серии первого сезона, поэтому у меня впечатление очень ограниченное. Но я начал смотреть вообще потому, что скорее из производственно-профессиональных соображений. Понимаю, что так или иначе в работе это понадобится, потому что явно это такое крупное явление медийное, и это некий кейс такой вот того, как сняли большой, очень качественный и, в общем, дорогой по съемкам, это видно по картинке, сериал, который напрямую посвящен, во-первых, религиозной теме, во-вторых, одному из известных святых, и тут вся вот проблематика, о которой мы часто на Радио Вера говорим, вообще как на эти темы разговаривать языком культуры вообще и кинематографа в частности. И я скорее начал смотреть с таких вот, чтобы знать матчасть просто. Но меня, честно говоря, очень согрели первые три серии. И вот пока то, что я смотрю, там еще Паисий младенец. Но как показан святой Афанасий Каппадокийский, это, мне кажется, очень здорово.
4: Арсений
1: Каппадокийский, да.
4: То есть, как раз маленький.
1: Тоже очень почитаемый, насколько я понял, в Греции святой. Это действительно, ну, это очень трогает. Во всяком случае, меня это тронуло, как это сделано. И действительно, медленный темп, хотя меня он не ломал. Это просто такой тип повествования. О чем я подумал? О том, что в фильме много диалогов, которые можно назвать назидательными. Ну, вот бабушка объясняет внукам что-то про Бога, про жизнь, про этику, про правильное поведение. И в обычной жизни мы бы сочли это, ну, назидание. А назидание, оно обычно отпугивает. И мы часто говорим и применительно к книгам или кино, что вот, не должно быть кино назидательным. А с другой стороны, как только ты хочешь какие-то большие, важные, глубокие смыслы выразить этические, ты всяко переходишь на язык того, что есть должное и недолжное. И вот как только ты переходишь на язык должного и недолжного, сразу такие, как бы у опасливых критиков такие red flag'и, говорят русским языком. А, нет, все, сейчас у нас тут будет морализаторство, это ужас. Но вот практика и как бы пример для меня, чем вот первых трех серий этого фильма оказался любопытным, тем, что если это сделано талантливо, это не воспринимается как морализаторство. Вот мораль не равно морализация. И разговор о должном и недолжном не равно такой ригоризм и туполобое призывание ко всему хорошему. Если это сделано с умом, если это хорошо сыграно артистом, в общем, если это сделано действительно талантливо, то это не отпугивает. Наоборот, это как-то привлекает. Ну, потому что вот я часто, кстати, себя на этом ловлю. Вот почему-то детей не смущает в сказках назидательность. Потому что, кажется, дети, они еще до какого-то возраста не имеют опыта лицемерия и фарисейства. Мы, взрослые, знаем, что иногда правильными словами прикрывается человек, который сам им не следует. Поэтому мы справедливо боимся морализации. А ребенок, когда ему в сказках доносится какая-то правильная моральная позиция, воспринимает это так есть, так это нормально, так заведено, и ничто внутри не сопротивляется. И вот мне кажется, что и взрослый человек, когда сталкивается с такими, ну, по крайней мере, я как зритель, когда я сталкиваюсь иногда, казалось бы, такими лобовыми смыслами, слушаю, например, вот диалог бабушки, тоже такая важная фигура в первых трех сериях, бабушка, глава семейства, как ее почитают, как ее любят, как вообще невестка любит свекровь свою, это просто сказка.
4: Это отдельная такого тема, это вообще удивительно.
1: Но это
4: просто
1: вот, это тоже святость. Святость мамы Паисия, да, святость его, мужественность его папы, уважение к бабушке, которая сама молится о своих и со своими родителями разговаривает уже ушедшими. И вот когда бабушка поучает, казалось бы, внуков, я слушаю, мое сердце размягчается. Я не воспринимаю это как то, что меня поучают, и я как бы благодарен как зритель, как здорово, что звучат какие-то простые, теплые, важные вещи о жизни. Даже иногда немножко прослезишься, потому что, ну, как-то это о важном, при этом без ханжества и лицемерия. Очень талантливо.
2: Это возраст. С возрастом, Кость, всегда хочется, чтобы сердце от чего-то размягчалось, а в конце фильма обязательно был хэппи-энд.
4: Я хотела добавить, прошу прощения, маленькую деталь, что в этом фильме еще много интереснейших образов раскрыто. Людей, которые жили рядом, каким-то образом соприкасались со святым. И эти герои невероятно трогательные. Они такие разные. Кто-то из них хулиган отъявленный, но внутри него, этого хулигана, живет какой-то такой чистый вообще души человек, который просто пока еще не раскрылся. Там есть персонажи, там дети невероятно трогательные, какие-то мужчины взрослые, которые там внешне такие сварливые какие-то и грубые, но на самом деле тоже там внутри что-то такое хранится трогательное, очень чистое. Вот. И просто хотела еще напомнить о том, что этот сериал можно посмотреть на сайте paisi.rf совершенно бесплатно, все серии. И на самом деле он есть на многих платформах, тоже бесплатно. Только важно найти правильный перевод и правильную озвучку, которую как раз осуществил наш радиоканал «Радио Вера».
1: Ну, у меня последнее замечание. Мне интересно, что там будет дальше, потому что вот Оля-то сказала про

0: духовных советов. Иногда с каким-то таким юмором, ригоризмом, но все равно, по сути, его спрашивают, а как вот поступать в этой ситуации? Он говорит, да, вот так поступай. И это очень здорово, но меня впечатлило однажды, у нас на Радио Вера была такая странная встреча, приехал монах Сафона, мы с ним по-французски общались, потому что другого общего языка у нас не нашлось, который знал и вот как бы рядом жил, и там молился вместе со старцем Паисием. Сам он, этот монах, был молодым человеком, тот уже старцем был. И вот он такой рассказывает, что он приходит за каким-то советом, какой-то жизненный выбор вот, нужно было совершить к старцу Паисию, и тот его говорит, пойдем молиться Богородице вместе. Пойдем, пойдем, прям такой бодрый, пойдем, все, будем вместе спрашивать у Богоматери. Я-то ничего не знаю, Богоматерь знает. Вот, и он, они куда идут, потом так старец говорит, подожди, надо цветов набрать, я же не могу к Богоматери без цветов идти. И он где-то там собирается, обрывает цветы, и вот он, и он приходит, он бухается на колени, я так это помню, этот рассказ, и он вот как бы кладет эти цветы, обращается к ней как к живой, и говорит, молится, и плачет, мне этот монах рассказывает. Слезы у старца Паисия, когда он обращается к Богородице. Это другой образ. Это вот не образ такого назидательного учителя, а это образ какого-то живого, трепещущего сердца, которое вот здесь и сейчас переживает вот, радость веры Божьего присутствия.
1: Журнал на радио «Вера».
0: Это программа «Журнал». Мы обсуждаем то, что лежит на сердце, то, что нам подкидывают жизненные обстоятельства. Оля, с какой темы ты сегодня пришла?
2: Ой, ну я, во-первых, пришла с книжкой.
0: Как всегда.
2: Да. Есть такая традиция приходить в журнал с книжкой. И книжка у меня сегодня не самое для меня обычное. Кстати, нужно сказать, вот что ты говоришь, да, что мы приходим с тем, что нам подкинула действительность. Вот мне эту книжку подкинула действительность. Я как-то пришла на работу, и у меня на столе она лежит. Вот. Нужно сказать, что я о ней знала еще когда училась в магистратуре в медийной. Вот. И нам ее прописывали к прочтению, но тогда она была только-только переведена, и не так было просто ее купить, найти. Я очень обрадовалась, ее увидев. Эта книга называется «Обратная сторона новых медиа», такого православного французского при этом богослова Жан-Клода Ларше, где он поднимает насущные проблемы цифровизации и все ее последствия, которые мы на себе переживаем каждый день. Вот. И я вот хочу прям зачитать, если позволите, и обозначить, так скажем, проблему, о которой мне хочется сегодня обсудить с вами. Итак, как это ни парадоксально, гиперкоммуникация не решает проблему одиночества, но в некоторой степени усугубляет ее, потому что, как мы увидим, она устанавливает поверхностные отношения, которые не достигают глубоких областей личности, где переживается чувство одиночества, и виртуальный контакт, который не вовлекает людей в отношения в полной реальности их бытия. Именно отсутствие полноты отношений, ощущаемых на качественном уровне, подталкивает к умножению отношений на количественном уровне в безумной гонке, которая никогда не достигает своей цели. Вот. И мне, как человеку, который, в принципе, каждый день генерирует как раз вот этот виртуальный контент, такие, конечно, выводы немного заставляют задуматься. А вот действительно, да, мы делаем и делаем, как бы наша установка на смысл, да, какую тему не возьми. Вот моя миссия – это делать проект о культуре во всех проявлениях и каждый день, собственно, работать на послание людям, где мы призываем читать книги, узнавать при этом христианские корни, отсылки, чего бы то ни было, будь то искусство, будь то литература, будь то живопись, и все-таки вдаваться, да, в детали плодов той культуры, в которой мы живем. Вот. Но есть вот это ощущение, что контента с каждым днем все больше и больше. И вовлекаться в него уже просто нет сил. даже в самый

0: И самый смысловой, самый полезный, самый, не знаю, там, одухотворяющий. Да? Даже вот я слушаю Алену про сериал про старцев Паисия и понимаю, что будто бы надо посмотреть, а думаю, а как же мне его посмотреть? Уже вот эта вот тонна всего, она всегда за тобою следом ходит, потому что есть там вещи какие-то там непререкаемые, основополагаемые, да, которые нужно, не знаю, там, читать Библию, да, например, вот, и вслед за этим, да, очень много всего есть такого вот основательного, что ты должен сделать. Еще ты должен это соединить с своей жизнью, вот, и успевать жить жизнь. А еще и как бы, да, наша работа, которая в которой у нас есть установка на этот смысл, вот. Но иногда складывается ощущение вот этого вот хаоса бесконечного, даже с таким вот благородным посылом смысловым. Вот что вы думаете про это, коллеги?
1: Да, тема, конечно, серьезная.
2: Про контент. Мы, мне кажется, потребляем такое количество разного контента и информации, простите, да, и в качестве этой информации я буквально несколько дней назад задумался о том, что, естественно, по каким-то критериям, которые видны только искусственному интеллекту, который подбирает именно для меня какую-то информацию, да, если мы говорим про интернет, если мы говорим про определенный набор видео, про определенные посты, про определенный, который за меня пытается сформировать круг моих интересов. Я понимаю, что это все попадает часто не совсем адекватно, и, видимо, у меня достаточно разные запросы, ну, совершенно разные информации, и мне начинает казаться, может быть, это очень субъективное, ошибочное мнение, что доля какого-то крайне непрофессионального контента, непрофессионально собранной и поданной информации, она настолько велика, что какие-то очень интересные и нужные мне вещи просто в ней растворяются. Естественно, если я вручную начинаю их искать и подбираю то, что мне вот действительно сейчас необходимо, там, связанное с чем угодно, с там, теологией, богословием, извините, там, за высокое, да, или там, с культурой, или просто с автомобилями. Меня интересует тема автомобилей, да, и поэтому мне вот что-то такое крайне незначительное и непрофессиональное все время подбрасывается. И я вот в этом море и потоке никак не могу выплыть из него, чтобы найти именно то, что мне действительно нужно и важно для собственного развития. Но это, наверное, выстраивание при приоритетов, каких-то фильтров, еще чего-то. Если вот смотреть на это под таким углом, то вот, то это так.
1: Тема действительно серьезная, и мне кажется, однажды, как в одной из программ, которые звучат на нашей радиостанции, по-моему, моя коллега Алла Митрофанова задала вопрос, куда вообще направлено наше внимание? И вот я после этого момента стала задавать себе же этот вопрос, стала замечать, что действительно мое внимание часто направлено вот в эту вот металлическую коробочку, которая называется смартфон, и потребление постоянной информации. И тут, да, и, конечно же, я тоже иногда замечаю с горечью, что в этот же момент, когда я сижу, значит, со своей же коробочкой сидит мой муж, и ребенок тоже там либо в компьютере что-то делает, либо... И в такие моменты, конечно, становится очень грустно, и хочется плакать, потому что когда ты это осознаешь, потому что, конечно, действительно, чего-то живого нам перестало хватать и доставать какого-то вот, да, какого-то непосредственного контакта. Вот буквально вчера тоже я, опять же, обратила внимание, что что-то мы все опять сидим в своих гаджетах, в своих делах. Это ведь серьезные дела-то решаются по телефону тоже. И думаю, нет, все, отставила телефон в сторону, взяла ребенка, говорю, все, идем играть. И мы пошли с ним, обложились мягкими игрушками, человеку 11 лет, обложились мягкими игрушками и просто стали играть этими мягкими игрушками. Просто потому, что я физически себя, ну, заставила своей волей отключиться от телефона, просто убрать его подальше. Мне кажется, проблема только в этом, в нашей воле, в нашем выборе. Если мы выбираем листать ленту и потреблять информацию, то Соответственно, мы будем просто тонуть в этой информации. В какой-то момент мы, наверное, подумаем, а зачем нам вообще эта информация нужна, если мы теряем контакт с нашими близкими. Вот. И так нам хорошо стало с Колей, когда мы, значит, играли этими тигрятами, плюшевыми, и смеялись. А ему-то как хорошо, он просто давно не играл так с мамой. Вот. Побольше бы нам таких вот ситуаций, когда просто, вот, просто во что-то поиграть с ребенком, да, не в телефон, не в компьютер, а взять и поехать на велосипедах куда-нибудь вместе.
3: Интересно, что книга, которую Оля процитировала, написана богословом. То есть это не просто размышления как бы очередного какого-то эксперта про то, что вот наша жизнь, она на много-много процентов состоит из электронной коммуникации. Ну, а мы от этого никогда никуда уже, наверное, не денемся. Но если только не рассматривать сценарий какого-то либо персонального, индивидуального отшельничества такого. Ну, есть же такие вот детоксеры, говоря русским языком, которые вот все решили, все, я вот уезжаю в деревню, у меня там телефона нет. Или есть там монахи, которые живут по-настоящему затворнической жизнью, не пользуясь никакими гаджетами. Ну, либо я слышал тоже в такого рода дискуссиях о том, что ну, сценарии развития непредсказуемы, и, в общем, мы не можем исключать, что однажды, когда-то генеральная линия окажется массовый отказ от гаджетов. Но все настолько устанут, что действительно вот совпадет общественная психология у многих, и вместо бесконечного погружения в такую электронную коммуникацию, вдруг люди решат вернуться обратно к пейджерам. Ну, это тоже, в общем, не исключено, что будет такая массовая реакция отторжения. Вот. Но что мне кажется важным, почему эта книга написана богословом, помимо того, что она, очевидно, рефлексирует над каким-то личным глубоким опытом, духовным, как это связано с богообщением. Ведь вот то засилие гаджетов и цифровой коммуникации, в которой мы живем, оно заметно обостряет ценность офлайн мероприятий, скажем так. И, наверное, чем и делает особенно ценными те реальные жизненные офлайн события, которые ну, никак не укладываются вообще в телефон и в цифру. И можно фантазировать над разными вариантами таких событий, но мне кажется, что есть вот один абсолютно случай уникальный. Это богослужение, это божественная литургия. Вот там это что-то, это прикосновение к последней высшей реальности, реальности божественного, которая себя вот в таинстве Евхаристии являет. И это то, что не укладывается ни в какую цифру, просто потому что принципиально ее превышает. И вот если усталость от цифры будет вести к какому-то голоду по-настоящему, то мне кажется, что вот больше всего голод по-настоящему утоляет ну, церковная жизнь. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы в нашем журнале. Дорогие друзья, не переключайтесь.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
4: Журнал на радио «Вера».
3: На «Радио Вера» наш еженедельный журнал, в студии ведущие «Радио Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан и завсегдатаи программы журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Оля, ты до перерыва начала книгу листать. Что-то еще хотела сказать про коммуникацию?
0: Да, я хотела еще немножечко провернуть эту свою историю с коммуникацией, гаджетами и прочими искусственными интеллектами. И просто такое личное удивление по поводу того, что а с чего все началось-то, собственно, да, что когда-то, ну, для нас это началось с того, что когда-то Кирилл и Мефодий, собственно, изобрели кириллицу, и пошло-поехало. И вот поэтому мы с вами сейчас упираемся, ну, в нашем случае, да, в такой аналог всего этого. Вот, и хочу рассказать радиослушателям, что у нас в проекте «Академия Фомы» вышел очень живописный, яркий, короткий на этой неделе ролик, всего лишь за 16 минут, где культуролог и основатель Центра исследований древнерусской культуры ЗИЛО Николай Буцких, собственно, разбирает историю русского языка. Казалось бы, сколько можно уже ее разбирать? И за 11, и за 10, и за 7, и за 16 минут это сделать невозможно, мы это понимаем. Но вот призываю посмотреть этот наш ролик, потому что в нем, собственно, все самое главное, что стоит знать об этом явлении. И вообще, знаете, тот факт, что мы с вами говорим на языке, который вообще-то изобрели святые, он очень крутой, мне кажется. Вот. Ну, это как минимум. Вот. Поэтому призываю на наших площадках Академии Фомы подписываться на наш телеграм-канал, группы ВКонтакте и видеоплощадки, любые, какие вам удобно. Мы везде все публикуем. Поэтому присоединяйтесь. Всем всегда рады.
3: Наверное, все-таки Кирилл и Мефодий не изобрели язык, а кодифицировали.
0: Кодифицировали язык, для нас.
3: Да, да, сделали письменность из того языка.
2: И, кстати, до сих пор неизвестно, какую письменность.
3: Да, на котором мы говорим. Вот, потому что, в принципе, язык изобрести невозможно. Язык рождается из народной жизни.
1: Ну, вообще-то были прецеденты изобретения языка. Но это не про наш, не про русский
3: язык. Не в тех масштабах, но не в исторических масштабах. Мы не знаем нации, которые говорят на эсперанто целиком. А действительно, подвиги великих ученых, когда там приезжает миссионер, допустим, христианский, например, в, не знаю, в чувашские земли, слышит речь и создает алфавит, чтобы можно было на этом языке написать, перевести на него Евангелие. Это вот великий подвиг, и родоначальниками или одним из выдающихся таких вот миссионеров действительно были Кирилл и Мефодий.
0: Ну, в этом плане меня еще удивляет то, что они сами не являлись по, как бы, по своей сущности славянами и смогли для именно вот другого, как бы сказать, рода мышления понять его, проникнуться и адаптировать это все. И мы, конечно, в какой-то детализации в любом случае потонем, но все же мы же пишем даже сейчас на кириллице, и конечно, это неопровержимый факт, собственно. Конечно же, все это видоизменялось, и понятно, что это огромный живой процесс, да, который на протяжении уже тысячелетий, да, происходит. И вот я помню, что нам на парах на филфаке рассказывали, что вообще язык, он ничего искусственного не приемлет, он сам все вытеснит. То есть что-то насадить искусственно очень сложно в язык ввести. Вот. И поэтому, конечно, тут все равно их подвигу можно только дивиться.
1: Однажды я, кстати, писала программу, создавала программу «Голоса и гласы» о тропаре как раз со святым Кириллом и Мефодием. И в конце того, как я писала сценарий, у меня возник вопрос. А вот интересно, я, собственно, поделилась этим со слушателями в итоге. Мне стало интересно, а если бы Кирилл и Мефодий вот сейчас послушали нашу речь, они бы вообще нас поняли бы, насколько, да, претерпел изменения наш язык с тех пор?
0: Да, интересный вопрос.
1: Но мы не можем знать ответа на него.
3: Ну что, движемся дальше. Лёша, какая у тебя сегодня тема?
2: Я хочу поговорить про культуру и культуру потребления. и про то, как мы вообще смотрим на то, что нас окружает в этом смысле. Можно я начну, как всегда, мне скоро, кажется, будут действительно как-то критиковать руководство «Радио Вера» за то, что создали меня во всем и везде и всегда. Ну, так уж вышло, простите. Я только его в качестве первого примера приведу, что очень много сейчас я вижу в интернете, и не только, и в окружении своем, негативного отношения к Суздалю из-за того, что все стало дорого, город только для богатых, что невозможно туда приехать, поесть негде, остановиться негде, все только цены растут, и сразу же начинают там придумываться какие-то альтернативы. Но я это только как пример привожу. Я подумал, что еще лет 15, да меньше даже, может быть, 10 назад, вот 10 лет назад примерно это начало заканчиваться или оформилось уже в ту картину, которую мы сейчас имеем. А тут еще и множество факторов совпало, потому что раньше у людей было больше возможностей, ну, там, из условного там, какого-то среднего класса ездить, а теперь у нас вроде бы как должен развиваться внутренний туризм, но он развивается или должен развиваться все-таки с какими-то смыслами, как мне кажется. И когда мы ехали в провинцию еще там 10-15 лет назад, мы ехали для того, чтобы что-то узнать. Мы приезжали, даже если это просто вот сейчас, в этом году отмечается 60 лет проекту «Золотое кольцо». И я помню, что в моем детстве и в юности этот проект, он как раз набрал обороты, и люди ездили по этому «Золотому кольцу», чтобы побывать в каком-то монастыре. Тогда только-только вот начинали открываться храмы, монастыри, люди интересовались духовной стороной. Часто в этих монастырях были музеи. Ну что ж, люди приходили в музеи, знакомились с тем, что было в этом месте когда-то. Но их интересовала история, культура, и без этого всего очень сложно представить себе и духовную сторону. Вот если сейчас взять любой город Золотого кольца, то большинство запросов туристов по нему будет, где бюджетно или не бюджетно, в зависимости от того, кто на что рассчитывает, поесть, где остановиться. И дальше есть определенный набор услуг, к которым люди, наверное, привыкли где-то, но не в тех местах, где есть какие-то вот такие духовные, туристические, исторические достопримечательности. И получается интересная вещь. Если мы... Золотое кольцо когда-то сформировалось в таких важных исторически опорных точках зарождавшегося нашего государства. И приезжаешь ли ты в Ростов-Великий, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, ты всегда сталкиваешься с тем, что тебе здесь могут рассказать о том, как начиналась твоя страна. Ты можешь что-то понять про себя. Там Великий Новгород, пускай это не Золотое кольцо. Но акценты сместились. И сейчас людей это не интересует вовсе. Это только красивая картинка в туда, куда ее можно разместить, где тебе придут, поставят лайки, что-то напишут, но не более того. Это просто фон. И этот фон, он может быть любым. Если вместо этого прекрасного монастыря и ансамбля монастырского, который складывался на протяжении столетий, этого храма или этих купеческих домиков, вместо этого всего поместить что-то другое, стеклянное, если это снести, то через какое-то время это стеклянное вытеснит то подлинное, что было. Мы видим в Москве, да, так как людям, в общем, в массе своей, наверное, ну, достаточно безразлично, и все равно, что здесь будет построено, и какой-то совсем небольшой процент будет возмущаться, что вместо вот этих милых сердцу купеческих домиков, как там писала Цветаева когда-то еще там, больше 100 лет назад, вас заменили уроды высокие в 6 этажей про домики старой Москвы. А теперь мы там плачем, потому что эти уроды, в кавычках, да, тоже сносятся на их место, там встают, как у меня недалеко от дома, там 50-60-этажные стеклянные здания. То есть в Москве этот облик там теряется и потерян достаточно давно. В малых городах это тоже будет происходить, поскольку интерес людей сместился, может быть, это даже продолжение того, о чем Оля говорила, сместился с духовного. Духовного — это не только религиозное. Духовная — это культура, она всегда духовная, да, даже если она абсолютно светская. С духовного на абсолютно материальное. Культура потребления — это не так плохо, как часто про это говорят, я уверен, потому что когда это становится, когда какие-то заведения, где можно хорошо поесть, они тоже всегда становятся частью культуры, если они там так задумываются. Но они должны дополнять, а не вытеснять. А у нас получается вот такое вытеснение. Я выговорился. Теперь я хочу узнать ваше мнение.
1: Я вот поспорила бы с Алексеем, да? Уважаемым, да. Мне кажется, это зависит, конечно, от людей, да. Есть такая категория людей, которые, наверное, ради лайков каких-то, ради того, чтобы отметиться в том или ином красивом, модном, в кавычках, трендовом, не знаю, как еще назвать, месте. Но есть очень многие люди, которые действительно с радостью приезжают в древние города, путешествуют, привозят туда свои семьи, своих детей, показывают им красивые стены древних монастырей, приходят на богослужение. Или, например, как наши некоторые слушатели, они пишут, благодарят нас за нашу программу «Краски России», в которой мы рассказываем о тех или иных шедеврах живописи из глубинки как раз. И люди, просто послушав программу, они понимают, что вот скоро они будут в этом городе, они приезжают, заходят в художественную галерею и узнают, оказывается, там есть Левитан, оказывается, там есть Поленов и какие-то действительно шедевры. То есть кто бы мог подумать.
2: Я, к сожалению, немножко связан с этой стороной, такой условно туристической, экскурсионной, и поэтому я практически не помню, когда меня последний раз спрашивали про Левитан и Плёс, зато прекрасно помню, как люди горевали, когда закрылось очередное известное плёсское заведение на берегу Волги. Потому что Плёс и Левитан, Саврасов и Волга интересуют людей. Это уже скоро станет статистической погрешностью. Это количество людей, которые этим интересуются, оно, конечно, есть. И даже если в нашем кругу этих людей подавляющее большинство, нам будет казаться, что их много.
1: Я думаю, среди наших слушателей их очень много. Ну,
2: хотелось бы верить, что среди наших слушателей их много. Но в целом тенденция, она, к сожалению, вот такая.
0: Но мне кажется, это же старо как мир, потому что хлеба и зрелищ всегда просит человеческая, так скажем, тоже сторона оборотная. Но вообще, я думаю, что можно все равно как-то это в положительном ключе осмыслить, потому что сам факт того, что мы с вами живем в такой стране, где просто россыпи таких городов, как Суздаль, правда, даже воспетых, невоспетых, с кафе и без, у нас этого всего действительно много, и, может быть, нам не хватает какого-то бережного отношения, но то, что этот интерес, он все равно возрастает в последнее время. Вот я сама, например, родом из очень древнего города, из города Ярославль, и мне кажется, что в плане древности, поскольку вот Ярославль и близлежащие города, они как бы вот внутри меня всегда. Вот. И мне кажется,
2: Ярославль
0: что уже...
2: Да, мне Я кажется... там хороший ресторан знаю.
0: Посоветуйте мне потом после программы.
1: Все равно все к еде сводится, да.
0: Мне уже кажется, что просто древностью меня уже не удивить в нашей стране. Но, например, в июне я побывала в таком городе под названием Старица, и он совершенно не очень-то и далеко от Москвы, там 200 с лишним километров, на машине добраться очень удобно. И вот он совершенно мне показался нетронутый еще вот такой вот туристической ярой пропагандой, но при этом там, например, монастырь XIII века. Один из самых древнейших вообще монастырей нашей страны находится там. Городок расположен на реке Волге, и Видно, конечно, что он такой, да, малонаселенный, да, такой пошарпанный, но вот в этом вот каком-то своем родном ключе, вот, я уверена, что таких городов можно найти много, вот, а в плане того, что есть какие-то тренды и тенденции, это, конечно, всегда будет, но все, что мы можем сделать, это начать с себя, вот, и сами задаваться вопросами правильными и искать в этом во всем
2: меня,
0: что-то
2: видите,
0: большее.
2: Оль, немножко зацепило то, что древностями не удивить. Древностями, наверное, не удивить их наличием в Ярославле, в Переславле, в Данилове, если там берем Ярославскую область, mm-hmm. там, можем много примеров привести, в Тутаеве, безусловно, в Рыбинске. Рыбинск вообще классно.
1: Что-то мы далеко не уезжаем от Москвы, Феодосия.
2: Смотрите, да.
1: На Евпатории.
4: Журнал на радио «Вера».
3: Это наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан, завсегдатая программа журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера» Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Так, ну, Лёш, я тебя перебил отбивкой.
2: А я быстренько просто договорю, что древности, они все разные. И ни одна древность не повторяется, даже если мы смотрим, да, русское узорочи там, русское узорочи здесь, а это, смотрите, какой классный собор 12 века, у него брат-близнец вот там еще есть. Но ведь эти древности, они сформировали место именно так, что оно неповторимо. И ландшафт, природа, храм, который построен здесь именно так, несмотря на то, что он полностью укладывается в рамки какого-то архитектурного стиля, он все равно будет другим, потому что он стоит здесь, и потому что у него его построили так, его изменили вот эдак. И вот, ну, очень сложно представить себе, что люди, которые где-нибудь в Западной Европе ездят по маленьким немецким городам, они ездят исключительно в поисках хорошего ресторанчика и прекрасного вида.
0: Почему нет?
2: Нет, безусловно, это хорошо. Это, я считаю, что это очень хорошо. Но все-таки культура восприятия, да, она несколько иная, и ты это ощущаешь, потому что люди гордятся своим собором, местные жители гордятся своим вот этим огромным собором, который здесь стоит с 12 века. Это, кстати, еще одна печальная сторона медали, потому что в наших городах люди, живущие, родившиеся там, не гордятся тем, что у них это все есть. Или очень редко гордятся. И поэтому это не передается, наверное, и людям, которые приезжают, которые гости города. И им невозможно это презентовать так, как это можно было бы сделать, если бы те, кто жил, там, условно, там, в Суздале, в Костроме, в Переславле, могли бы гордиться тем, что у них есть.
3: Ну вот заговорили мы про то, как и зачем путешествовать, и вот Алена-то сказала, что как-то мы недалеко от Москвы мысленно переносимся. Сейчас я вас принесу очень далеко от Москвы. Потому что 1 августа от храма Христа Спасителя из самого центра столицы нашей Родины стартует всероссийский автопробег под названием «Россия под Покровом». Покровом, само собой, с большой буквы, потому что речь о Покрове Богородицы. Это все происходит по благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла, и в храме Христа Спасителя перед началом этого автопробега будет торжественный молебен. Это масштабная автомобильная экспедиция, и она пройдет через всю страну и примет участие в Восточном экономическом форуме и завершится на Сахалине в начале сентября. То есть вот пойдет такой православный автопробег, чтобы это ни значило, да, от Москвы до самых, до окраин. И организаторы этого проекта – благотворительный фонд «Благородный» при участии фонда «Дело во имя веры» и Всемирного русского народного собора. И путь следования этой этого автопробега пройдет через много крупных городов, далеко от Москвы: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. И в этих городах пройдут встречи с местными жителями. Местные жители смогут приложиться к иконам, которые принимают участие в этом автопробеге. А, скорее всего, в общем, смысл автопробега в том и заключается, чтобы это такой не крестный ход, а крестный автопробег. Ну, или вот с иконами проехать через всю страну. И это будет икона святых предпринимателей. Это действительно удивительная икона. Мы про нее в последнее время много рассказывали на Радио Вера. Это новая икона, активно представленная, хотя так плохо, наверное, про икону говорить, но сейчас вы поймете, о чем речь, за неимением лучших слов. Активно представленная на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Я напомню нашим слушателям, что в этом году впервые Радио Вера так полноценно и глубоко принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. У нас была выездная студия, стенд в помещениях, где проходил форум, и мы записывали там программы с гостями форума, говорили про веру и дело, говорили про ценности в экономике, про религию предпринимательства, и все это было вот рядом с иконой, потому что в рамках вот нашей там работы был молебен иконе святых предпринимателей, и прямо непосредственно на нашем стенде на ПМФ эта икона была. И, кстати, я могу свидетельствовать, что это вызывало интерес. Вот как ни парадоксально, нам может показаться, что, ну, икона, да, мы вообще люди православные, все время как-то иконами окружены. А вот вообразить себе человека, который совершенно внешний по отношению к нашей с вами проблематике, вот он бизнесмен, вот он идет по павильонам ПМФ. И вот там павильон банка, павильон такой-то службы, павильон какого-нибудь там завода, вот тут, значит, у нас искусственный интеллект, вот тут у нас что-то еще, вот тут у нас, там, не знаю, системы охраны на основе искусственного интеллекта, вот тут у нас регион такого, стенд такого-то региона, что-то такое, и вдруг икона, так, а что это за икона? Кто-то ее тут выставил, икону. Что это за стенд? И подходили люди, и у меня просто самого вот, были диалоги с теми, кто приходил к этому стенду. А что за икона? Я говорю, это икона святых предпринимателей. А что это такое за икона? Ну вот, недавно написанная специально икона, на которой изображены, собственно, святые предприниматели, то есть те святые Русской Православной Церкви, которые при жизни были промышленниками, купцами, причем успешными промышленниками и купцами, но не всегда крупными, но так или иначе, чья как бы земная стезя, которую они оставили, ну, либо оставили ради монашеского пути, либо которые они шли вплоть до мученической кончины, если мы про новомучеников говорим, вот эта земная стезя была связана с экономической деятельностью, с предпринимательством. То есть их путь к святости лежал через предпринимательство. Конечно, не благодаря своему предпринимательству они стали святыми, но вот как бы из какой жизни человек выходит к духовному подвигу. И оказывается, что в Русской Церкви есть немало, больше 30 имен, чей вот духовный подвиг завершился святостью, либо таким, либо подвижничеством, как, допустим, в случае Серафима Вырицкого, либо, как это нередко в ту эпоху бывало, мученичеством за веру в советские годы, он закончился этим, а начался вот успешной предпринимательской деятельностью. То есть, как кажется, вот вера и дело друг друга в этом смысле не противоречили. Это, конечно, не про то, что человек, как, повторюсь, благодаря экономическим успехам был признан церковью святым, их вовсе нет. Но оказывается, что нет как бы в жизни такого дела, которое не могло бы стать служением. И вот про это, в том числе, эта тема про святых предпринимателей, вот эта икона поедет через всю страну.
0: Коль, скоро ты, Кость, сказал про Серафима Вырицкого, и мы до этого говорили про небольшие города, я просто хочу выразить свою огромную любовь к Вырице. Это, можно сказать, такой пригород Питера в каком-то смысле, ну, хотя, конечно, подальше чуть-чуть, но это такое дивное место. И, наверное, из всех святых, которых вот можно встретить в России, на меня огромное впечатление произвело посещение, собственно, вот мощей Серафима Вырицкого. Там такая небольшая часовенка стоит около Казанского храма. Вырица — это поселок, но такой городского типа. Там такие красивые сосны, такое красивое небо, какой-то необыкновенный там воздух. И вот, собственно, вот этот храм Казанский и рядом с ним часовня, где вот Серафим Вырицкий покоится. И просто для меня было удивительно, что ты заходишь, и вот как бы это выглядит как могила, да? Вот могила Серафима Вырицкого и рядом могила его жены, которая приняла тоже постриг с именем Серафима. И просто стоишь как вкопанный, потому что, ну, я вот как-то привыкла с детства, что все святые там, ну, они там, не знаю, там, ушли в монастырь, и, собственно, каждый своей жизнью там уже закончил свой духовный путь. И вообще, в принципе, так мало каких-то семейных историй вот, так, вот такой святости, а тут прямо воплощенно ты глазами вот видишь, что они рядышком. И потом мне еще мои очень близкие друзья оттуда рассказали, что за, собственно, этой часовней расположены могилы, там их внуки даже уже похоронены.
2: Есть же даже более поздняя история похожая. Был такой очень известный архимандрит Сергий Савельев, который служил после войны в Москве. Он был женат, он принял монашество в лагере. Он был арестован, в лагере он принял монашество. Впоследствии его жена приняла монашество. У них была община в Ферсановке, рядом с Зеленоградом нынешним. Сам отец Сергий служил долгое время там, сначала в Елоховском соборе, потом он был настоятелем ряда московских храмов. Он умер в 70-е годы, будучи там настоятелем храма в Медведково, кажется. Но вот эта ферсановская община сохранялась с ним всю жизнь. Там были его духовные дети, они все жили в одном таком доме в Ферсановке. Более того, в этом доме сейчас живет последний член их общины, которая просуществовала с 30-х годов. Вот, ну, вот сейчас она еще фактически, можно сказать, существует. Но их дочь тоже в итоге приняла постриг и тоже вот там в этом доме с ними проживала.
3: Ну что ж, дорогие друзья, те, кого заинтересовала тема про автопробег «Россия под Покровом», и кто хочет подробнее об этом узнать, вам в помощь поисковые системы на основе искусственного интеллекта. Я думаю, что легко забить «Автопробег «Россия под Покровом». Ну и напомню, что стартует он 1 августа. Если вам интересно встретиться с участниками автопробега в вашем регионе, то посмотрите, как, когда и где эта встреча может состояться, и проходит ли через ваш город маршрут этой акции. Ну, а за наш сегодняшний журнал я дорогих коллег благодарю. В студии были, напомню, ведущие «Радио Вера», мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала, вернее, завсегдатай программы «Журнал вообще», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Ольга Зай, руководитель проекта «Академия Фомы». Дорогие друзья, до новых встреч.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
4: Журнал на радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
2: Владимир Романович, мы на этой неделе отпраздновали вместе со всей церковью День крещения Руси и ваши именины.
1: С именинами, дорогой Владимир Романович.
3: Спасибо большое, очень приятно.
2: И, естественно, это навело нас на всевозможные размышления. Но День крещения Руси, он государственный праздник считается у нас. И, естественно, масса публикаций, масса всевозможных выступлений по поводу того, как это замечательно, что это произошло больше 1000 лет назад. Вот как вам кажется, острота ощущений по поводу того, что Русь все-таки покрестили, она за эти 1000 с лишним лет стерлась, или каждый раз она так или иначе по какому-то поводу обновляется? Вот у нас было обновление, 1000-летие крещения Руси явно совершенно было тем триггером, который обновил радость по этому поводу, в принципе, что вот не какая другая религия не заняла нашу территорию, а вот здесь воцарилось православие, и ура, мы, кто еще не крестился, то покрестимся. Вот было это все-таки давно, больше 30 лет назад. За эти 30 лет в восприятии значимости крещения Руси что-то для вас лично изменилось, и по вашим наблюдениям, насколько изменилось отношение к этому знаковому событию историческому в обществе?
3: Спасибо за уточнение, потому что я сначала думал, что вы спрашиваете, как оно за 1000 лет изменилось. И я хотел сказать, что я был маленький, да, и плохо помню. Вот, 10 век. Кстати сказать, если вот серьезно говорить, то, конечно, я думаю, что мы с трудом себе можем представить ощущение человека того времени, и не буквально там, может быть, в год крещения, а вообще. Да, и это очень, очень сложно. И даже те, кто специально этим занимается, я имею в виду историков, археологов, они могут только пытаться реконструировать, да, как человек думал, как он ощущал. И уж, конечно, вне вот современного информпространства нам-то уж сложно себе представить, что он, как оно было лет 50 назад, там 40, да, а тут чего говорить. А если все-таки говорить о той вот ретроспективе, которая, в общем, подвластна нам, и я, кстати сказать, вот своих личных ощущений я практически не помню вот 88-го года, потому что тогда все-таки я только-только как-то вот находил путь к церкви, оканчивал школу, там, ну, был в старших классах, и, в общем, немножко другие были, может быть, главные интересы и проблемы. Вот я, вот, честно говоря, контекста вот со школьного времени не очень хорошо помню. Помню, когда об этом буквально через несколько лет уже заговорили, как о недавнем важнейшем событии. Вот. И даже я, может быть, как-то уже вспоминал, я помню, как один из наших преподавателей МГИМО, он говорил, да это мы заставляли, мол, церковников праздновать. И я помню, что спустя какое-то время с кем-то поделился, вот не могу вспомнить с кем, может быть, с кем-то из архиереев, с кем-то просто из церкви. Он сказал, ну, как же заставляли, потому что никто себе, что говорит, значит, заставляли, никто не мог себе представить, что вот теперь можно. Вот не могли поверить, да, первая мысль была, что это за провокация такая, да. То есть понятно, что было некое решение политическое принято, да, а дальше это вот надо было как-то, а дальше кто-то должен был это сделать, да, и это все равно легло на церковь во многом, ну, смысловая, содержательная вещь. Вот. Ну, конечно, изменилось, мне кажется, люди изменились. И я думаю, что Я надеюсь, что это в большей степени сегодня воспринимается как что-то живое, непосредственно с нами связанное, чем просто как набор вот таких тезисов о том, что вот исторический выбор, хотя они тоже присутствуют, вот, порой там какие-то материалы в СМИ смотришь и видишь, что ребята отрабатывают не всегда, в общем, может быть, ну, или как сказал в свое время замечательно Сергей Сергеевич Харужий, делают в меру силы таланта. Вот в меру силы таланта, значит, пытаются осмыслить какие-то сформулированные редакцией основные тезисы, связанные с крещением Руси. Вот. Но так, знаете, как бы банально это ни звучало, это вот начало истории, начало смыслов, да, наших. И насколько мы это переживаем глубоко, настолько, может быть, мы можем к этим смыслам и прикоснуться в каком-то плане. Вот. Но это такое, знаете, как... Вот если человек, чтобы человеку представить это, мне кажется, вот день рождения твой, вот он, что он значит для тебя? Вот ты родился, да, вот ты появился, вот ты еще там маленький, несмышленый, но, в общем, ты уже есть. Вот, собственно, наша культура, наш народ, наша цивилизация, как ни обзови это, вот она появляется тогда, когда принимается крещение. И дальше начинает все вот в русле этого формироваться. Потому что простая вещь, простите, тоже за банальный пример, если бы не было крещения Руси, а было бы что-то другое, мы бы сейчас в этой студии не сидели. Точка, восклицательный знак.
1: А вот вы заговорили о начале, а я вас хочу спросить о конце. И тоже...
3: Это к апостолу Иоанну.
1: Вот не совсем. Это в том числе к Константину Леонтьеву, у которого есть такая мысль, такое историческое наблюдение, что цивилизации живут 1000 или 1200 лет. Вот больше этой цифры в истории мы не знаем, чтобы жила цивилизация. И вот в 1862 году был памятник тысячелетия Руси. Сейчас мы поговорили про тысячелетие крещения Руси. Простая арифметика, 1200 лет будет вот в середине нашего с вами текущего века. Ну, а 1200 лет от крещения Руси, соответственно, в 1988 году, 21 века. И это могло бы быть просто, ну, историческая концепция. Да, нам будущее знать не дано. Но почему я об этом заговорил? Потому что я несколько раз в разговорах с разными людьми слышал очень серьезное отношение к этому. Ну, вот, вот текущие события разные. Ну, их можно объяснить и так, что, в общем, цивилизация как бы клонится к своему закату. Если это органический процесс, он неизбежный. И, в общем-то, так можно и смотреть на жизнь вокруг. Вот как вас такой пессимизм леонтьевский отзывается?
3: Сложно отзывается, хотя, в общем, кто я такой, чтобы там спорить с Леонтьевым, но поразмышлять-то, наверное...
1: Можно.
3: Можно, да. А я вот эти органические концепции, ну, все-таки воспринимаю исключительно метафорически и условно. Я не думаю, что есть... Не то, чтобы даже не думаю, это скорее на уровне, знаете, вот ощущений, опять же. Вот мне не чувствуется восприятие цивилизации вот как восприятие организма, хотя, конечно, вот это, если это воспринимать даже как концептуальную метафору, то, в общем... с ней сложно, в общем, спорить. Но, как любая метафора, она что-то подчеркивает, что-то скрывает и, безусловно, искажает, в общем, реальность, иначе бы не была метафорой просто, вот даже концептуальной. Поэтому я думаю, что здесь, как минимум, нет точных дат. Потому что есть, ну, давайте, если продолжим мыслить в этом метафорическом ключе, кто-то живет 80 лет, да, кому-то Господь отводит меньше, а кто-то и до 120 дотягивает. Да, поэтому тут подождем, поживем, увидим. Хотя, с другой стороны, если еще дальше смотреть, все-таки тоже Священное Писание, оно говорит нам, что вот человеческий век 70, да, а там уже по крепости там кто-то там 80, то можно, конечно...
1: А дальше как Бог даст.
3: Да, то можно, конечно, сказать, что вот есть некое вот все-таки вот этот, эти 1200 лет, это вот там 70, да. Не знаю, как-то вот в эту сторону мне не то, что даже сложно смотреть, я как-то вот это не стало частью вот того, как я это воспринимаю. Но, скажем, мне скорее, вы знаете, мне скорее ближе, вот не такое глобальное, может быть, в силу просто недостаточного масштаба моей мысли, мне скорее ближе вот то, что, скажем, сейчас почему-то вспомнилось, у Валентина Непомнящего есть мысль, которая повторялась в текстах, в интервью в разных, где он говорил о том, что вот есть основы и важнейшие смыслы нашей культуры, ну, для него, конечно, это было, в частности, то, что выражено было Пушкиным, да, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать в элегии и так далее. И он говорил, что вот если мы это сохраним, то русская культура сохранится. Но, наверное, может быть, такое, я очень вольно пересказываю, да, может быть, такое развитие, при котором вот в будущем в России вот этого всего не будет, это не перестанет быть значимым. И он довольно жестко говорит, что такое будущее мне неинтересно. Вот мне это очень близко. Я очень не хотел бы такого будущего, и я в меру, опять же, силы таланта стараюсь делать то, чтобы оно не наступило. Хоть что-то делать, чтобы оно не наступило, чтобы вот по-прежнему для нас это было важным. И тут уж, а там уж как Господь продлит дни нашей цивилизации. Ну, как будем стараться?
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
2: Я обожаю слушать ваши рассуждения о судьбах цивилизаций.
3: Почему только мне здесь ирония чувствуется, переходящая в сарказм?
1: Мне тоже.
2: Прям слово вам не скажи.
3: Так... Да, если бы одно. Сколько прозвучало-то уже.
2: Но хочется как-то поближе к нашему сегодняшнему дню. А что мне приходится иногда в этой студии слышать от наших гостей, от наших дорогих собеседников, в особенности от священников, которые служат где-то так в глубинке. Батюшки говорят о том, что вот в преснопамятные 90-е годы действительно была какая-то волна массового энтузиазма по отношению к церкви. Даже у людей, которые по жизни не входили в церковную общину, было столько симпатии, что они готовы были и не только финансово жертвовать на восстановление храмов, но и физически участвовать в этом. И в особенности какие-нибудь деревенские храмы, их возрождение, восстановление привлекало к себе даже дачников из соседних дачных кооперативов. Это не значит, что потом люди оставались в этом приходе. Они приходили и уходили, но искреннее желание помочь, искренняя симпатия к тому, что происходит на церковном дворе, присутствовала вот в таком массовом выражении. Сейчас те же самые священники отмечают, что настроение диаметрально поменялось. И не только не вызывает массового энтузиазма стремление помочь приходу, но и даже постоянные прихожане относятся к церкви скорее как к месту, куда надо прийти в воскресенье или в праздничный день, побыть на литургии, поисповедоваться, причаститься, и, в общем-то, можно уходить. Программа выполнена. И когда они обращаются к ним с конкретной просьбой о помощи, далеко не каждый готов пожертвовать своим воскресным временем, чтобы что-то сделать для храма, не говоря уже о каком-то энтузиазме окружающих, которые в церковь ходят от случая к случаю. Даже по настроению каких-то учреждений, Батюшки сетуют на то, что трудно стало попасть в школу, чтобы вот, наладить какой-то контакт с школьниками. Трудно попасть в больницу, просто не пускают. Я имею в виду не крупные центры, такие как Москва, где все это решается на административном уровне и есть кому решать. А вот так локально, в какой-нибудь деревне или в каком-нибудь поселке или маленьком городке, священники говорят, что поменялось общее настроение в обществе.
3: Два соображения. Не могу разделить оценку, диаметрально поменялось, потому что буквально несколько дней назад ко мне обратился один коллега с просьбой поддержать там абитуриента, поступавшего в вуз, где этот коллега преподает,

он был волонтером в храме. И понятно, что он был не для того, чтобы поступить, но вот так сложилось, что выяснил, что можно, вот получив справку, там, ну, мы этим занимались, да, вот подтвердив его, так сказать, волонтерское вот это служение, ну, получить дополнительные баллы, ну, так сегодня у нас это работает. Поэтому я не думаю, что он один такой, да. Поэтому, конечно, не готов согласиться с тем, что прямо диаметрально поменялось. А почему создается такое впечатление? А мы уж не раз с вами говорили о том, что впечатление, оно вот если есть, то уж с ним ничего не сделаешь, только не надо торопиться на самое впечатление делать суждение, да, потому что весло, опущенное в воду, кажущееся сломанным, является целым на самом деле. Так вот, почему сложилось? Потому что просто сегодня очень намного больше людей в храмах. А как известно, я это запомнил почему-то из книжки по истории церкви какой-то, уж не помню какой, где было сказано, что одна из причин возникновения монашества была связано с тем, что когда христианство легализовано было в Римской империи, христиан стало быстро, сильно больше, что неизбежно отразилось на, во-первых, простите за канцелярский язык, на среднем уровне нравственности христианской общины и привело к настроениям среди части людей, которые говорили, мы хотим вот всю жизнь Богу посвятить, а тут, оказывается, можно на работу ходить и Богу молиться, а нам как-то вот сложно выбирать в этой ситуации. Точнее, мы не хотим выбирать, поэтому мы целиком хотим служить Богу. Вот так появилось монашество. Это, конечно, серьезнейшее упрощение, но, в принципе, что-то в этом есть. Но вполне понятно, что увеличение любой группы, оно всегда будет сказываться на, опять же, простите за корявость речи, на среднестатистической уровне всего, интеллектуальном, там, нравственном, каком угодно. Поэтому, конечно, в силу того, что у нас порядково, а может быть, на несколько порядков, да, изменилось количество людей в храмах, и само количество храмов выросло чрезвычайно насильно, то, конечно, вот, может быть, в этом плане, в абсолютных показателях число тех, хотя, может быть, в абсолютных не сократилось, надо смотреть. Но это связано, на мой взгляд, в первую очередь с увеличением числа людей в храмах. А так, по-прежнему, есть те, кто готов. Конечно, настроения чуть-чуть поменялись, потому что, понимаете, вот я вот порой натыкаюсь на безбрежном море интернета на какие-то телевизионные записи появления священников в 90-е годы на экранах впервые. Это вообще как из другого мира, из другой планеты. И там маститые телевизионные ведущие задают сверхнаивные вопросы, потому что сидящий в студии батюшка, это как, ну, я не знаю, как что воспринимается, да? А тут сегодня там в любой программе, ну, то есть невозможно себе представить ничего подобного. Мы, когда вот на этим рассуждаем, должны отдавать себе отчет, насколько радикально изменилось наше общество. Может быть, не всегда, не во всем в лучшую сторону, но вот эта естественность, нормальность какая-то, присутствие священника, там, скажем, в том же медиаполе, еще где-то в жизни в нашей, не для всех, не всегда, где-то со знаком минус это, но она сегодня совершенно иная, да? То есть она есть сегодня. А тогда это было совершенно иначе, но, конечно, и поэтому, может быть, знаете как, я помню, с каким придыханием мы вот с моим близким другом, который стал моим крестником, поскольку вот захотел креститься, уже будучи студентом, был некрещенным, да, мы пришли в храм в центре Москвы, в котором вот еще позавчера, там, условно говоря, внутри храма какие-то мастерские располагались, вот они еще выезжают, вот стоит этот бедный батюшка, я помню, мы, знаете, такие пришли с улицы буквально, да, увидели священника, уж не знаем, с какой стороны к ним подойти, за свечным ящиком какие-то там девчонки стоят, что они нас посмотрели, захихикали. Мы ни с того ни с сего батюшке сказали, как же так? Вот тут у вас тут стоят какие-то девушки, смеются. Батюшка вместо того, чтобы сказать, какие мы дураки, говорит, да это я вот, наверное, это, так сказать, я виноват, что они так немножко легкомысленно, может, себя ведут. Хотя сейчас вот я смотрю, какая дикость, понимаете, зашли, еще не знают, какой рукой креститься, уже, значит, претензии свои высоко, так сказать, канонические предъявляют, и видите ли, не понравилось. Но это буквально так, да? Я помню, что когда я в Штаты уехал учиться, и встретил там наших монахов православных в Америке, американцев, и, ну, они русские были, да, в частности, вот отца Германа Подмошинского, и мне казалось, как же так монах улыбается, он же должен ходить чуть ли не закрытыми глазами там на ощупь, и вообще никогда не улыбаться, глаз не поднимать.

0: Вот. То есть разные эти были настроения тогда. Они эмоционально были сильно, может быть, окрашены, может быть, порой сильнее, чем сегодня, хотя не знаю, я имею в виду тех, кто только-только подступает к церкви, но сказать, что вот, ах, как было прекрасно, а сейчас вот все совсем не так, все увяло, нет, это, конечно, совершенно не так.
1: Но речь-то идет об том, что трудно подсчитать. Есть такой печальный отсыл к советскому опыту, когда до определенного времени какие-то лозунги и идеологемы вызывали искреннее сочувствие очень многих людей. Ну, такая стандартная иллюстрация – народ, который идет на Красную площадь на демонстрацию по поводу 1 мая, предположим. И там действительно людям было весело, они воспринимали это как какой-то осмысленный праздник, и для них это было значимо. И во что это достаточно быстро вылилось в 70-е и 80-е годы, то есть в полную свою противоположность. И люди, которые помнят это, говорят: ребят, есть опасность. Это замечательно, что на данном этапе Русская Православная Церковь пользуется уважением и поддержкой со стороны госорганов и всевозможных администраций, но при этом отношение большей части народа, который в церковь не ходит, их действительно больше, чем тех, кто ходит, становится все более равнодушным. То есть если в начале, когда церковь, грубо говоря, разрешили, реакция была как в басне Крылова «По улицам слона водили». Известно, что слоны в диковинку у нас, так за слоном толпы зевак ходили. Вот приблизительно это происходило в отношении общества. То есть церковь была популярна, потому что была в диковинку. Но она перестала быть в диковинку. В школе стали рассказывать, в институте стали рассказывать, по радио и по телевизору стали рассказывать. И вот уже несколько десятков лет рассказывают, и человеку, которого это не тронуло за сердце, становится скучно. С одной стороны, это естественный процесс, и тут уже можно совершенно этому не удивляться. Но вот насколько этот процесс может болезненно отразиться на жизни самой церкви, или ей, в общем-то, все равно?
0: Если кратко, то принципиальная разница в предложенной вами или теми, на кого вы ссылаетесь, параллели, заключается в том, что коммунизм – это утопия, а Бог есть.
1: Не поспоришь.
0: Да, и вот на этом можно было бы поставить точку. Но я ее ставить не буду, поставлю запятую и скажу, что, конечно, и опасность есть. Но она зависит, потенциальная величина этой опасности, как мне представляется, зависит не от того, привыкли люди или не привыкли, хотя и этот фактор присутствует, а от того, насколько мы, называющие себя христианами, готовы хоть как-то соответствовать этому высокому имени. Повторю мысль, которую когда-то вот мне она, я ее сформулировал, да, простите за невольное такое самоцитирование, но она мне представляется важной, не потому что она моя, а вот потому что, и думаю, что она далеко не только моя. Вот. Вообще во все времена у церкви две главные проблемы. У христианской общины. Одна внешняя, другая внутренняя. И связаны они, или проиллюстрировать это можно на высказывании, на осмыслении высказывания Спасителя: «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой», это друг к другу. Соответственно, главная наша внутренняя проблема заключается в том, что мы не имеем любви друг к другу, ну, или сила этой любви, она, в общем, недостаточна, наверное. Для чего она? А тут переходим к внешней. Потому и не видят в нас его учеников, что мы не демонстрируем этой любви. И вот корневая причина только в этом. только в этом. Она, может быть, конечно, внешние обстоятельства могут на это влиять. Где-то кто-то привык, где-то кто-то испугался, где-то кто-то отрекся. Понимаете, тут в любое время будут внешние причины, которые будут приводить к ослаблению этой любви. Но суть именно в этом. Это точно так же, как вот замечательно, совершенно по другому поводу, но типологически о том же самом говорят, вот, мы говорим о новомучениках, что они нам дороги, для нас важны не потому, что они мучились, а потому, что они любили. Потому что они любили. Потому что, и тут я вернусь к своему первому тезису, коммунизм – это утопия, а Бог есть. Павка Корчагин и Николай Островский, который из себя написал замечательную книгу, он тоже много чего претерпел за высокие идеалы революции. Тоже переносил серьезнейшие страдания и, в общем, вел себя мужественно и героически. Ради чего? Вот этот вопрос «ради чего?» он принципиальный. И это связанные вещи. То есть главное, что нас держит, это не то, что мы там готовы понести или не понести что-то. Все-таки главное то, что основание, а Священное Писание нам говорит, что никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, и это Иисус Христос. А второе, это то, что мы дали, так сказать, смотри то, что было ранее.
2: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В студии радио Вера сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и по всей логике этого разговора сейчас должен последовать вопрос: а что такое любовь? Вот, но я его задавать не буду. Я немножко по-другому спрошу. Я где-то слышал...
2: Я могу ответить, кстати.
1: Хорошо, отвечайте.
3: Помедленнее, только мы запишем.
2: Да, знаете, я вот именно ситуативно... Понятно, что это вопрос, в общем, на который, с одной стороны, столько дано ответов уже человечеством, что мы просто их даже не вспомним сейчас. И с другой стороны, попробуй ответь. Понятно, что есть лучшее из того, что было сформулировано, как мне представляется, это гимн любви апостола Павла. Да? Вот. Но есть такой, может быть, простой и сокращенный, упрощенный вариант, который мне лично встретился в одной из книг Александры Марининой, которую я очень люблю. Она говорит, что там два героя разговаривают, две героини. Она говорит, любит это, когда заботится, когда внимание и забота. А если не внимание и забота, то это не любовь. Вот. Любит, когда с вниманием и с заботой. Вот это любовь.
1: Вот, кстати, вот как раз в продолжении вопроса, который я собирался задать. Мне встречалось такое мнение, что один из признаков сектантов, сектантских подходов, это бомбардировка любовью. Вот как человека заманивают в секту, будь то религиозная секта, там, не знаю, квазихристианская, что вот ты придешь, и ты так нам важен, мы так тебя любим, ты нам ценен и так далее. Mm-hmm. Я думаю, что каждый может себе вообразить, что это такое. Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона, что когда мы совершенно справедливо, неоспоримо говорим, что главная любовь, очень легко в этом услышать такое, что вот если батюшка ласковый, ну, по природе человек такой хороший, по головке гладит, то и там любовь. А если батюшка с другим характером попался, может, он стройки, или может, он просто, у него темперамент как бы не сюсюкующий, то это уже не любовь. А какой-то критерий должен быть другой, вот не про бомбардировку любовью, не про то, что мы все будем обниматься и говорить ласковые слова друг другу, хотя это само по себе прекрасно, но что-то другое, нет?
2: Вы знаете, я здесь вот ваши размышления, меня вот на какие размышления наводят. Во-первых, то, что называется бомбардировкой любовью, и является, в общем, действительно частью, может быть, не только сект, кстати сказать, некоторых деноминаций там протестантских, это, безусловно, присутствие внимания к человеку, на который приходит. И это, конечно, это может быть частью любви, исходя в том числе из того, что я уже сказал, а может и не быть, да, может быть просто вниманием. Но это важно, это ценно. Это не нужно пренебрегать вниманием к человеку. Вот. А это действительно, вот ты приходишь, и до тебя есть дело. Другое дело, что это настолько бывает навязчиво, и что способно вызвать даже обратный эффект. Кстати, почему-то вспомнила шутка из 90-х, когда молодой человек, подготовленный вот к бомбардировкам любовью, у него был заготовленный ответ. Да, выходили, помните, это все, вы хотите пойти на христианское собрание? Хотите пойти на христианское собрание? А он уже устал отвечать, нет, я православный. Ну, и тут к нему подходят, он их сразу срисовал, все. Ответ у него уже на кончике языка, но они задают другой вопрос. Они говорят, вы верите в Бога? Он говорит, нет, я православный. Да. И пошел дальше. Ну, как говорится, шутка из 90-х, но и что-то есть. Вот, но возвращаясь ко второй вот мысли, которая мне пришла в голову, она связана вот с чем, и я думаю, это не надо скрывать. У нас действительно есть большой вопрос, а сложились ли у нас общины? Потому что вот это внимание, это, кстати, вовлеченность в жизнь храма, о которой вот Марина сегодня говорила, это же часть того, это часть жизни общины. И когда человек просто приходит в храм, как многие, я так прихожу, пришел, помолился, ушел, это значит, что я по большому счету, я жизнью общины, конечно, не живу. И мне кажется, что об этом надо говорить. У нас действительно я вот сейчас пауза связана с тем, что я подбираю слова, чтобы, в общем, и не обидеть никого, и не сказать то, что не соответствует реальности, но вот такая вот сказать, что у нас прям везде вот такие общины, где все друг друга знают, да, а это тоже, вот есть формальные критерии этой общины, да, когда люди друг друга знают, когда они какие-то что-то обсуждают, что-то там, понятно, что основная вещь – это богослужение, и все равно Евхаристия совершается, это самое главное, но мне кажется, что это реально проблема, о которой стоит говорить. Другое дело, что мне лично кажется, и понятно, с чем это связано, кстати, сказать, да, в том числе и с жизнью современного города, особенно большого города, там, особенно мегаполиса, вопрос, насколько это реально, вот такая община в классическом, если можно так сказать, представлении, и я бы даже аккуратно и шепотом сказал, является ли это необходимостью, вот непременно такая жизнь, да, все-таки богослужебная вот эта сердцевина, она присутствует, и не все-таки, а просто присутствует и так далее. Но, конечно, вот община предполагает все то, о чем мы сегодня так или иначе говорим. И то, что этой жизни зачастую нет или она не вполне реализована, это тоже факт. И мне кажется, ну, этого не надо там как-то пытаться избегать, обсуждать, наоборот. Наоборот, и это как раз вот то, я помню, даже еще в 2009 году, когда только патриарх вот сошел, да, на патриарший престол, он говорил именно об этом, что должны, храмы наши должны превращаться в полноценные общины. С этим, кстати сказать, связана и необходимость молодежной работы, социального служения, выделения людей, которые этим будут заниматься. Не ради каких-то формальных вещей, а ради того, чтобы все это помогало создавать такую полноценную, живую, на неравнодушную общинную жизнь общины. Это серьезнейший вопрос, но это нельзя, это сложно сделать с учетом целого там ряда факторов. Вот, поэтому я вот так бы подумал здесь, точнее, на такие мысли меня натолкнул вопрос последний.
3: Все, вот, все лучше и лучше. Слушаю со всеми с вами, со всеми словами вашими согласна, под всеми готова подписываться. Любовь – это замечательно. И кто бы поспорил, и про общинную жизнь тоже. Но вот ведь какая мысль приходит в голову. Были времена в истории государства российского, когда ни о какой любви вообще даже язык не поворачивался у потомков говорить. Я имею в виду времена смуты, когда столько крови пустили все всем, что предположить, что вот данная группа руководствовалась правильными устремлениями, а другая группа неправильными, совершенно невозможно, потому что группы эти были не сфиксированными границами и все время перетекали одна в другую. Одно ополчение разваливалось, из его остатков частично собиралось другое, а кто-то уходил к врагам вообще на службу, потому что там деньги платили, а здесь не платили. В общем, разобраться в этой куче мале до сих пор невозможно, даже очень заинтересованным историкам. Но вот что абсолютно все, кто так или иначе к этому периоду прикасаются, констатируют, что единственное, что сохранило эту бурлящую аморфную массу и заставило ее вернуться в какое-то русло, это была церковь. И никаких других объединяющих, склеивающих факторов не было от слова совсем, как сейчас говорят.
2: Ужасно говорят.
3: Ну, ужасно,
2: это чудовищно,
3: но...
2: по-моему. Да.
3: Ну, что поделать, такое вот словечко современное. Там о любви речи не шло ни с одной стороны. Там речь шла просто о сохранении жизни, хоть какой-то, начиная от личной жизни каждого отдельного человека, заканчивая жизнью тех или иных человеческих объединений, включая государство. Вот как совместить несовместимое? То есть если исходить из логики, что все-таки церковь возглавляет Господь, и Господь хранит. Вот он сохранил церковь в тот момент, когда любви в ней не было.
2: Ну, а вот я даже не знаю, как здесь реагировать, потому что А как мы это можем измерить? Что значит «не было любви»?
3: Вы знаете, мне кажется, что существуют какие-то маркеры, которые позволяют... Иначе, если мы будем все время держать себя за кончик языка, мы не скажем ни одного суждения. Но мне кажется, что если общество благословляет публичную казнь 6-летнего мальчика, и церковь это терпит... Это свидетельствует о полном отсутствии любви в данный исторический момент в конкретном географическом месте.
2: Ну, и с этим очень сложно согласиться. Я скорее сказал бы так, что вот, может быть, вернулся бы к мысли, которая у нас в наших беседах периодически звучит. Я ее помню в формулировке одной из формулировок Лотмана, но понятно, что это, в общем, мысль такая общая, да, общеизвестная, что во все времена люди любили, ненавидели, радовались, печалились, но они делали это по-разному. И я бы все-таки первое аккуратное замечание, которое бы я сделал, оно заключается в том, что не надо путать отсутствие любви с отсутствием понятных нам проявлений любви. Вот. А отношение к человеку было разным. Да, и к каким-то событиям, к жизни и к смерти тоже, в общем, оно было разным. Да, поэтому я пытаюсь сказать лишь одно, что вот на уровне таких риторических заявлений оскудения любви, как вот это, я с этим согласен, безусловно, да, что это, в общем, ну, некий такой грустный факт, который свидетельствует о том, что не все в порядке было. Да, но это может по разным причинам отсутствовать. Вот, условно говоря, давайте такой радикальный пример. Вот Петр, который отрекается, он в этот момент не любит Спасителя? Или он просто испугался, или он испугался, и это малодушие вытеснило любовь. Да? То есть мы тут все время будем вокруг этого ходить. Вот, но это могло быть связано там, это со страхом, да, или там чего ходить там в глубину, седую глубину веков. Вот когда соседи на соседи там пишут что-то в прошлом веке, да, это знаменитое, кто же написал тогда «Миллионы доносов», да, вот это тоже маркер отсутствия любви. При этом эти люди там из страха, да, предавали других, но там пытались защитить своих. Ну, тут очень много всего переплетенного. Поэтому я говорю, на уровне общей риторики я с этим согласен. На уровне того, что вот смотрите, вот здесь у нас любовь есть, а здесь нет, сколько вешать в граммах. Ну, как-то я не знаю, сколько мне удается мысль свою донести, но вот это мне кажется, что все немножко сложнее.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот то, о чем мы сегодня говорим, так или иначе, бросая взгляд на недавнее прошлое, я помню не раз в разных разговорах, в том числе, кстати, в программах Парсуна, были люди, которые действительно смотрели на и позднесоветские годы, и перестроечные, как на свою церковную юность, и это взгляд всегда с некой ностальгией, потому что это очень важный период жизни. И, как кажется, в этом смысле едва ли неестественно, но не то, что раньше трава была зеленее, но все-таки что-то было тогда, такое горение, такая свежесть всего. А сейчас, естественно, с течением времени становится более привычным и так далее. Но вот действительно, не является ли все это, с вашей точки зрения, просто формы ностальгии людей определенного поколения?
2: Ну, и да, и нет, потому что это форма ностальгии, которая у любого поколения. Да? Вот я сейчас подумал о своих детях, вот дай бог они там вырастут, создадут свои семьи, поведут своих детей в храм, и, наверное, тоже будут говорить, а мы-то не так ходили, как вы там, так сказать, вот, при том, что они, вот дети родителей, так сказать, в первом поколении, да, пришедших там в храм, а вот они уже, значит, сами будут уже в другом, но наверняка они тоже будут говорить про зеленую траву, голубое небо, и что их никто в храм там ходить не заставляли. Они сами радостно бежали. Ну, уж не знаю, как будет с их детьми. А с другой стороны, конечно, ну, характеристика эпохи, ее никуда не денешь. Да? У нас было то, чего сейчас просто, ну, физически это не может присутствовать, уже другая, но не было того, что есть сейчас. Да? То есть у нас, когда мы говорим, что вот у нас был опыт такого вот открытия церкви, энтузиазма и прочего, но у нас нет опыта, который есть у этих детей, да, которые осознавали себя, что вот мы христиане, мы в церкви, уже после того, как их там несколько лет туда носили, потом водили за ручку. И это тоже опыт, он другой, у нас его тоже нет. Ну, вот, и этот опыт имеет свои сложности, свои особенности. По этому опыту они будут испытывать свою другую ностальгию. Вот. Другое дело, что, конечно, вот, наверное, никак не сбросить со счетов, вот, спасибо, вы вспомнили Парсуну, когда Николай Николаевич Лисовой, Царство Небесное, в Парсуне, я у него спросил, вот, говорю, вы помните эпоху, когда было трудно очень, да, и сейчас вот легко в этом, вот когда легче верить? Он говорит, легче, когда трудно. Вот, и опять же, понятно, что там куча оговорок дальше, что имеется в виду, но вот это тоже не от этого тоже не отмахнешься.
1: Он классно сказал, когда вы его спросили, а вы боялись? Он говорит, нет, я не знал, что нужно бояться. Кто не знал, что нужно бояться, он и не боялся. Я вот и не боялся.
3: Я не согласна по поводу ностальгии и ее роли в развитии человеческой культуры.
2: Это, мне кажется, тема для отдельного разговора.
3: Ну, просто хотела привести в пример творчество Ивана Шмелева, которое для большинства из нас началось с конца. То есть его последняя книга – это вот наш любимый бестселлер «Лето Господне», которая как раз вот в полностью ностальгическая такая, казалось бы. Но если не знать, что эта книга написана после того, как он написал «Солнце мертвых», это полное погружение в ад, который был на земле, который этот человек прожил в собственной жизни. Поэтому, если бы мы не читали в 90-е годы «Лето Господне», для многих их собственная домашняя церковная жизнь, может быть, была бы не такой яркой.
2: Да, безусловно, но смотрите, как вот, коль скоро слово «ад» прозвучало, да, не могу не вспомнить сразу Довлатовска, это другое поколение, другое время, да, другое ощущение, вообще другой человек, другой контекст, но знаменитое Довлатовское, что Солженицын написал, что лагерь – это ад, а я считаю, что ад – это мы сами. И здесь же нет противопоставления Солженицынскому, а есть вот, вот мироощущение надзирателя, грубо говоря, да, тюремного. Это же тоже опыт. Да? То есть тут вот, вот он всегда свой, но в нем всегда есть место какой-то глубине и пониманию. Да? Вот Господь никогда не оставляет человека, даже если человек не понимает, что это Господь. И я вот, коль скоро я вспомнил Довлатова, я могу сказать, что для меня лично, как для человека очень Довлатова любящего, это такой ярчайший пример того, какой бессмысленной может быть жизнь даже очень тонко чувствующих людей, если в ней Бога нет.
1: А вы знаете, не хочется заканчивать программу словами...
2: Не выговаривается фраза на этой оптимистической ноте.
1: Да, об аде, но придется. Спасибо
2: долго
1: огромное,
2: не думали.
1: Владимир Романович. Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница и завершающий разговор в нашем цикле, посвященном 10 заповедям, данным Господом Моисею на горе Синай. И, наверное, вы обратили внимание, что на каких-то заповедях мы останавливались более подробно, а вот на сегодня отложили их аж целых 5. Собственно, с 6 по 10. Так называемые запретительные заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, жены, раба, рабыни, вола, осла и вообще ничего, что у ближнего твоего. Я Алла Митрофанова, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Отец Максим, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Мне особенно дорого, что вы согласились прийти поговорить об этих заповедях, потому что, поделюсь с нашими слушателями личным опытом, существенная часть моего воцерковления пришлась как раз на то время, когда я была прихожанкой Татьянинского храма, и, отец Максим, вы были настоятелем университетского храма при МГУ, и помню... Вот самый первый год, Великий пост, я попадаю к вам в Великий четверг на общую исповедь. Это когда людей очень много, а времени на исповедь крайне мало. И вот мы все приезжаем за час до литургии, и вы проводите вот эту самую общую исповедь, опираясь как раз на 10 заповедей. Я помню свое состояние, как я выходила после этой общей исповеди. У меня было ощущение, что я выхожу из какой-то парилки, где с меня сошло 10 меня. Я, может быть, впервые в жизни приблизилась к тому, чтобы увидеть себя такую, какая я есть на самом деле. Увиденное не очень мне понравилось, но в то же время меня вдохновило и окрылило, потому что очень захотелось перепахать вообще все, что есть внутри. И это был такой удивительный опыт, насколько возможно на том этапе, да, такого глубокого взгляда в себя, за что я вам бесконечно благодарна. И поэтому мне и хотелось, чтобы мы с вами поговорили о тех заповедях, которые, кажется, они же настолько очевидны. Ну вот заповедь «Не убей». Ну что там непонятного? И опять же вспоминаю, как здесь, в студии «Радио Вера», позволила себе комментарий однажды в том ключе, что вообще-то у этой заповеди в свете Нового Завета появляются самые разные измерения. То есть, естественно, имеется в виду, что прервать человеческую жизнь – это, ну, пожалуй, самое страшное, да, что может с нами случиться. Страшнее только, когда человек подобное... по отношению к самому себе применяет и таким образом лишает себя возможности к Господу обратиться за прощением и покаянием. Но вот оказывается, когда мы позволяем себе о другом человеке подумать что-то плохое, мы тем самым убиваем в нем образ Божий. И вот в этом плане, да, то есть я помню, как я сидела здесь, вот об этом там, делилась своими собственными размышлениями, и сколько комментариев потом прилетело. Да что же это такое? Да как же можно так извращать? Да это же теперь, значит, ни про кого нельзя плохо подумать и так далее, и так далее. Отец Максим, можно я вот так вот с места в карьер адресую вам вопрос по поводу 6-й заповеди «Не убей»?
2: Можно, но мне бы все же хотелось делать некоторое предварение. Я, к сожалению, не слышал пока тех первых передач, и, может быть, что-то подобное говорилось, но я в таком случае принесу извинения нашим слушателям. Но все же хотел бы сказать нечто перед тем, как мы перейдем к рассмотрению отдельных заповедей. Ну, а для наших слушателей я напомню, что это большая часть заповедей второй скрижали. Скрижали поделены на те заповеди, на первой, которые относятся к отношениям между Богом и человеком, человеком и небом, и вторые, которые упорядочивают, регулируют, приводят в норму с божественным законом отношения между людьми. Но прежде чем говорить вот об отдельных заповедях второй скрижали, хотел бы напомнить слова преподобного Иоанна Лествичника. В какой связи? Ну, знаете, и в восточной, и в западной аскетической традиции, средневековой монашеской традиции, периодически встречаются упоминания так называемых смертных грехов. То есть, ну, по факту совершения наиболее тяжких, которые считаются наиболее, и являются наиболее рискованными с точки зрения вечности для человека. Ну, действительно, мы же понимаем, что там убить и выпить кофе с молоком в Великий пост разные категории с точки зрения вечности. Но оговориться нужно все же, что все это имеет определенную меру относительности. Потому что... Ну, кажется, что украсть булку и украсть миллион долларов, условных единиц, находится в разных весовых категориях. С точки зрения Уголовного кодекса – точно. Но, предположим, украсть булку у голодного человека, у которого, может быть, нет возможности сейчас купить другую, или в ситуации, когда вот еды не хватает для всех, из общего котла вытащить там банку консервов. И смухлевать на бирже, там, где все оперируют десятками или сотнями миллионов, неважно, как, насколько условных единиц, может оказаться так, что первое, если не равно, или равнозначно, а в каких-то ситуациях и больше может значить с точки зрения последствий этого поступка для того, кто его совершает. Поэтому не внешние характеристики, а все сочетание факторов, конечно, важно для оценки нравственной поступка в для нашего понимания заповедей.
1: А позволите, отец Максим, от себя здесь тоже добавлю. Вы сейчас говорите про вот эту важность контекста и понимание совокупности, да, что вообще происходит с человеком, вокруг него, в каких обстоятельствах совершается то или иное переступание, да, через этот Божий закон. А ведь бывает, что, смотрите, вот эта украденная булка, это, допустим, да, совершает там ребенок или молодой человек, это переступание, для которого это вообще впервые в жизни. Есть, допустим, человек, который играет на бирже годами и уже не замечает, как он туда-сюда, там, плюс-минус у кого-то что-то увел. И вот этот вот человек, который, да, по сравнению там, с уведенными миллионами, всего лишь там крадет булку. И, может быть, не из-за того, что он голоден настолько, что эта булка его спасет, а просто, допустим, его подбивают на этот шаг. И берут его на слабо или что-нибудь еще подобное. И для него в этот момент в его душе происходит вот это первое переступление, которое станет надломом.
2: И это так, безусловно, поэтому...
1: И это событие огромного масштаба, вот я про что.
2: Конечно, конечно. Мы, по сути дела, говорим об одном только с разных сторон. Но общая мысль наша едина, что всякого рода такого... Какой греховный поступок. Он, конечно, абсолютно индивидуален и не подлежит только формальной оценке. А заповеди – это некий принципиальный ориентир, чего вот точно нельзя, от чего нужно удерживаться. А уже в каждом конкретном случае должна ситуация оцениваться и самим человеком, который это допустил, и тем, к кому он, может быть, обращается за советом для оценки произошедшего, контекстуально совершенно. В этом смысле этика предполагает нерелятивные абсолютные заповеди и очень конкретное их применение к человеку, ситуации, времени, эпохе и так далее. Ну вот конкретный тоже пример. показывающий разность контекстов. Мы знаем из писем там, преподобного Амвросия Оптинского, что в эпоху расцвета Оптина в 19 столетии великим постом оптинские монахи не пили чай, потому что, не просто считали, а опытно знали, что он некоторым образом возбуждает телесный состав, дополнительно дает какую-то меру допинга, в нашей, конечно, уже терминологии, которую они считали неприемлемой для подвижника в дни Великого Поста. Но знаем, что, в том же 18-19 столетии довольно многие люди Великим постом не употребляли сахар, потому что считали, что это такого рода усложнение, которого нужно избегать. Для нас меры кажутся очень высокой, едва ли вместимый чай для тех, кто, имеет немощь к регулярному употреблению алкоголя, это великая мера воздержания и замены, и правда она и будет такой, а для подвижников обителя будет отступлением. Поэтому тут, опять же, нужно смотреть, куда на горку-то взобрался человек, и от чего ему в этот момент нужно воздержаться. Я бы перед тем, как к шестой заповеди перейти, еще одну мысль хотел привести, с которой я начал, но не довел до конца. Слова преподобного Иоанна Лествичника, автора, большинству наших слушателей известного аскетического трактата о лестница добродетелей, по которой можно и нужно подниматься, и которые, кстати, относятся совсем не только к монахам. И вот я так призываю тех, кто, может быть, когда-то пугался этой книги, поэтому ее не открывал, слишком высокой по стандартам, которые предполагает, открыть и прочитать. Очень многое в Лествице относится ко всем христианам, а не только к подвижникам и аскетам. Так вот, у преподобного Иоанна Лествичника есть очень важные слова. «Единый есть грех к смерти, если кто, согрешая, в нераскаянии пребывает». Потому что мы знаем и слова Священного Писания, нет греха, который бы побеждал бы милосердие и долготерпение Божие, если человек раскается из глубины, воззвав к тебе, Господи. 50-й псалом, можем помнить, царя и псалмопевца Давида, после сугубых, тягчайших преступлений, убийств и прелюбодеяния. Если человек к тому или иному греху, к той или иной греховной страсти относится как к тому, что длится в его жизни, и он не имеет решимости с этим бороться и это пресекать, то, по видимости, не самое катастрофическое проявление зависимости, немощи, страстности может оказаться для него пагубным для вечности, если кто, согрешая, в нераскаянии пребывает. А покаяние дает возможность человеку получить прощение вне зависимости от того, что он сделал до того, и как бы мало жизни у него не оставалось. Для всех, для нас, для христиан, свидетельство о благоразумном разбойнике, первом обитателе рая, в несколько минут или десятков минут, принесших итоговое раскаяние, должен быть всегда неким маркером понимания отношения ко греху.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим сегодня о так называемых запретительных заповедях Ветхого Завета из тех 10 заповедей, которые Господь дал Моисею на горе Синай, собственно, это вот заповеди с 6 по 10. Отец Максим, опять же, пока не начали еще, не углубились в разговор о самих заповедях, вы сказали о важности покаяния, ведь имеется в виду не вот этот вот отчет о проделанных грехах, в который часто сегодня, да, выливается, к сожалению, наша исповедь, а имеется в виду вот этот глубочайший по переживанию крик от земли к небу, упомянутый вами «Благоразумный разбойник», ведь это же было всем существом произнесенная просьба: «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве твоем». То есть я вижу себя таким, что у меня, мне больно от того, что вижу в себе. Но ты меня помяни. И это же не про вот, ну, как сказать, не про список...
2: зачитываемые на исповеди.
1: Чтобы потом поставить себе галочку.
2: И получить пропуск к причастию.
1: Да.
2: Да. Конечно, покаяние как метаноя, вспомним это греческое слово Нового Завета, то есть как перемена внутреннего состояния, внутреннего отношения к греху, это то, о чем говорит нам Священное Писание, это то, к чему нас призывает Иоанн Предтечи, то, с чего начинает проповедь Спаситель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Все же покайтесь – это не в том смысле, что регулярно ходите на исповедь. Измените внутреннее свое отношение к греху. Вместо увлечения, впадения в него, соглашательства с ним, признания собственной неспособности, в данном случае это, конечно, принципиально нежелание коренного бороться со грехом. Слова святителя Игнатия Кавказского, Брянчанинова, что согрешающий от спасающегося отличается одним – решимостью. И когда мы говорим, что мы не можем победить тот или иной грех, значит, мы не хотим побеждать тот или иной грех настолько, насколько требуется в данной ситуации. Блаженного Августина можно вспомнить, который в исповеди писал, вспоминая себя в молодые годы, когда он, уже ставший христианином, ну или, по крайней мере, приблизившись к сознательному принятию христианства,

0: да, ну вот, там, не краду, не убиваю, верность там мужу или жене сохраняю, да, никого вроде там не оклеветал, да, и ни у кого ничего стырить не собираюсь. Это одна история. А другая история, когда мы понимаем, как на самом деле глубоки эти призывы Господа и эти, ну, прещения, да, и как мы порой ловко обманываем себя, что мы ничего не нарушали. И вот как, когда вот это прожигает, то тогда ведь и покаяние, и исповедь, она становится другой.
1: Ну, давайте к шестой заповеди. Значит, вот вы вспомнили общую исповедь, которую... Ну, вот вы когда-то первый раз услышали в Татьянинском храме, а я когда-то первый раз, много десятилетий назад, уже услышал в храме пророка Ильи Обыденного. Это были там конец 70-х годов прошлого столетия. Из уст там тогда служивших священников, прежде всего преснопамятного протоиерея Александра Егорова, многодесятилетнего клирика этого храма и духовного отца для множества людей, и для меня тоже, вот, да, и слова, которые я повторяю на общей исповеди, они в значительной мере восходят к тому, что я слышал от отца Александра, и что он говорил в общей исповеди. И вот он начинал так, я тоже обычно повторяю по отношению к шестой заповеди, «Штай заповедь, не убий», и вот мы обращаемся к стоящим в храме, и предполагаем, что убийца разбойника в собственном смысле слова нет сейчас среди нас, стоящих здесь в храме. Хотя будем помнить, что нет греха, который побеждал бы милосердие и долготерпение Божие, и даже если в жизни человека было прямое нарушение этой заповеди по букве, то это не значит, что он лишен возможности раскаяться в нем и лишен возможности спасения. Ну и не говорилось на общей исповеди, но мы знаем из истории церкви, не лишен возможности достижения святости, чтобы в его жизни до того не происходило. Но...
0: Есть художественный, в художественной литературе замечательный тому пример. Повинный в смерти своей любимой женщины и собственного ребенка человек, пройдя огромный путь, да. Достигает такой святости, такого богообщения, такого созерцания Божьего света в этом мире, что просто слезы из глаз. Да, это роман Лавры Евгения Германовича Водолазкина, который, знаю, вы тоже читали и высоко оценили.
1: Да. Ну и в житиях, я не буду хрестоматийные примеры раскаявшихся разбойников проводить, вот тогда они, в общем, известны, любой при желании найдет тот, который ему там ближе по душе, вот тогда, так сказать, да. Песню можно вспомнить, «Жило 12 разбойников», вот тогда на заставку пустить.
0: «Жило 12 паломников» у меня все время в голове включается.
1: Для нашего эфира она будет вполне подходящая где-нибудь в качестве перебивки. Но говорим мы дальше. Заповедь это нужно понимать не только буквально, а и в том смысле, что всякий гневающийся на брата своего, всякий ненавидящий брата своего, всякий допускающий отторжение человека настолько, что внутренне мы считаем возможным исключение его из жизни, не только в факте физического убийства, но просто исключение как существующего для меня человека, за которого я готов помолиться. Это уже есть преступление против этой заповеди. И недавно в руки попал, не знаю, почему раньше не попадала, книга Грэма Грима «Монсеньор Кихот». Как-то мимо внимания проходило, вот, хотя вроде бы я довольно много читал этого автора. Там такое интересное развитие сюжета, как бы перенос отношений Кихота и Санчо в 20-е столетие. Кихот теперь клирик, католический в Испании, неожиданно.

0: женщины, получающие даже высокий для католического клирика титул монсеньора вследствие некого случайного эпизода. А Санчо – это мэр провинциального городка маленького, коммунист, непереизбранный. И вот они вдвоем едут на Росинанте, который в данном случае старый автомобиль, тоже брыкающийся и ведущий себя вполне вольно, по дорогам Испании уже после Франко, но еще не похожий вполне на современную Испанию. Вот, и как бы то, что с ними там приключается. И там этот мэр, атеист, коммунист, ну, в начале, по крайней
1: это
0: мере.
1: Это Санчо-то?
0: Санчо, да, так сказать, да.
1: Когда мэром острова был, губернатором острова, он себя приличнее вел.
0: Вот, нет, он на самом деле как... В общем, по сюжету, так, маленький спойлер, хороший человек, вот, да, ну, вот с такими тараканами мировоззренческими в голове. И не раз там скрывает, возникает тема, они оказываются в мемориале генерала Франко, и монсеньор Кихот молится за него. Тот говорит, как ты можешь за него молиться? Вот, да. Ну, я о всех умерших молюсь. Я о вашем Сталине помолюсь. Я о вашем Марксе помолюсь. Вот. Я не могу не молиться за умерших, потому что они все вот уже перед тем судом, где наше человеческое мнение ничего не значит. Вот по отношению к заповеди «Не убей» можно даже себя спрашивать, начиная с этого. Готов ли я помолиться за каждого? Или есть люди в моей жизни, даже не будем брать экстремальные примеры там Сталина или там каких-нибудь других мировых злодеев, по отношению к которым я не готов произнести молитву, даже неправильно произнести, действительно помолиться. Есть ли такие люди в моей жизни, в реальной сейчас, из живущих? Ведь порой, и не так редко, приходящие на исповедь говорят, что вот, ну, испытываю такую степень недоброжелательства, часто это вполне родные люди, или там коллеги, или еще кто-то, или относящиеся к какой-то социальной или национальной группе, которую я не принимаю, что я там и в синодик, ну, то есть синодик, может, напишу, в записке подам, но молиться от сердца я не могу. Вот это «не могу молиться от сердца о человеке» – это же внутреннее убийство, которое я в себе по отношению к этому человеку допускаю. Но тем более, когда это относится к внутренним состояниям непринятия, ненависти, в особенности не просто ненависти или как гнева, или как раздражения, как эмоционального порыва. Ну, что люди определенного склада там могут допускать, хотя и должны в себе с этим бороться, но что не так сложно в себе осудить, когда вспышка гнева пройдет, хотя лучше, чтобы она не доходила до мордобития, вот, или разбития посуды дома, или каких-то чего-то чиновредительства или имущества уничтожения. Но тут возможно остановиться. Хуже, когда мы внутренне себе разрешаем кого-то ненавидеть и настолько принципиально не принимать, что он становится для меня не человеком. Я по отношению к нему эту заповедь внутренне не считаю обязательной. Это могут быть представители какой-то национальности, это могут быть представители религиозной группы, социальной группы. Это, конечно, в особенности обостряется в эпоху общественно-политических конфликтов. Самое страшное, наверное, мы помним по истории нашего Отечества, в истории гражданских войн, когда факт нахождения в ином лагере выводит человека за рамки тех, к кому я эту заповедь, в частности, принимаю. В этом, кстати, и кардинальная причина непринятия христианством идеи классовой борьбы, той доктрины, которая на классовой борьбе построена, потому что там по факту нахождения в другом классе человек враг. Вот христианин не имеет право кого-то назвать врагом по факту. Любите враги ваши, добро творите, творящим вам напасть. И это, конечно, высокая очень планка, может быть, мало нами реализуемая в нашей жизни, но как минимум мы должны иметь это как абсолютный ориентир. Христианин не имеет права никого отторгать настолько, чтобы считать этого человека неспособным спастись, и чтобы я вычеркивал его из тех, кого я воспринимаю как носителей образа и подобия Божия.
1: Заповедь «Не убий», если в мыслях человек разрешает себе подумать про другого, что другой вошь, мокрица, там, это из литературы я сейчас беру примеры, да, в силу своего профессионального травматизма, Родион Романович Раскольников, он же про Алену Ивановну, разрешил себе подумать, что старушонка – это вошь. Как следствие, шаг, который он предпринимает дальше, он берет в руки топор и убивает, ну что, он убивает не человека, а вошь. Он себе разрешил в своей голове, разрешил ее вот так вот обозначить. В романе «Авиатор» упомянут уже Евгений Германович Водолазкин. Там же та же самая коллизия. Один разрешил человек себе, там главный герой, да, разрешил себе подумать про другого, что тот грипп, не до кто-то. Следующий этап, он берет в руки тяжелый предмет и убивает его, потому что в его представлении он не образ и подобие Божие видит перед собой, а вот что-то вот там, мокрицу или что-то еще. Это страшные вещи.
0: Да, да. Это так. Но мне бы по отношению к этой заповеди хотелось сказать об еще ином отличном аспекте, но который тоже нужно обязательно иметь в виду. Это то, что духовные святые отцы и наша традиция аскетическая называют духовным убийством. Духовное убийство – это сеяние соблазна. Это когда мы живем таким образом, что через свою жизнь, через поступки, слова или отсутствие поступков, слов, через нелюбовь в конечном итоге, людей провоцируем на грех или отталкиваем от ограды церковной. Ну, от простого. Человек смотрит на нас, вот знает, что человек христианин, этот священник, этот работает на православном радио, этот там публично позиционирует себя как православный христианин, а разрешает себе одно, второе, третье. Разрешает себе нечестно зарабатывать, разрешает себе всякого рода вольность по отношению к другим заповедям. Говорит о воздержании, сам ест, пьет и веселится в дни Великого Поста. То это приводит людей, неважно, внешних или внутренних, но для кого мы являемся в каком-то смысле авторитетом или ориентиром, к тому, что они говорят, значит, так можно. Значит, все эти их слова, их там в церкви, это бла-бла-бла. Значит, можно говорить эти высокие слова, а на самом деле говорить-то и говорить, а жить совсем по-другому. Но если им так можно, и чем приметнее человек, тем пагубнее последствия, то мне это тем более можно. Ну и вторым видом сеяния соблазна может быть так, что человек смотрит на нас, как нас мало любви, как мы слово так часто произносится, но так мало, так редко реализуется последовательно, так мало милосердия деятельного, а не номинального, требующего усилия, а не в внесении тарифицированного пожертвования. Ну, это, и ладно, это как-то вообще не вдохновляет. Вот это такое теплохладное христианство с раз в неделю посещением богослужения, исполнением тех или иных обрядовых действий, ну и чего тут для меня интересного? И вот такого рода пример, он тоже может оказаться духовно пагубным, духовным убийством по отношению к другим людям. И об ответственности за жизнь нашу и за восприятие ее другими людьми в контексте этой заповеди мы тоже обязательно должны помнить.
1: Осмыслим сейчас. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви в нашей студии. А мы буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору про вторую часть Деколога. Начнем с заповеди «Не прелюбодействуй», ну и далее по тексту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 31 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы говорим сегодня о той части Деколога, которую принято называть заповедями запретительными. Вот про «не убий» в нескольких словах буквально уже, да, поговорили. Отец Максим, я предполагаю, что если об этой заповеди говорить дальше, то ее смысл, они будут все расширяться и расширяться. И вот то, что вы сказали, что, по сути, это про умножение нелюбви. Вот это, конечно, страшно.
0: И только одно еще предельно, как коротко я бы хотел обозначить тему. По милости Божией, сейчас она идет в нашем Отечестве в тенденции сокращения, тем не менее все равняется катастрофической, может быть, для внешних наших слушателей. Церковь и христианство всегда рассматривало убийство младенца в чреве матери как убийство, и об этом нужно не переставать говорить. И здесь нет для нас различия между человеком, который уже видимым образом пришел в мир, или которого женщина носит под сердцем. И если это допускается, то ответственность несет не только она, совершившая, но и те, кто спровоцировал, и те, кто подвел, и те, кто поставил ее в такие условия, что этот соблазн мог возникнуть, и те, кто не дал шанса человеку прийти в мир. Об этом тоже не будем забывать, имея в виду по-прежнему, хотя и уменьшающееся, но катастрофическое количество абортов в нашей стране.
1: Ну, в этом церковь исходит из ценности человеческой жизни.
0: С момента того, зачатия.
1: С момента зачатия. Да, безусловная ценность – это человеческая жизнь. не прелюбодействуй. Опять же, отец Максим, в Новом Завете Господь говорит, что речь не только о физическом нарушении этой заповеди, но и о том, что если кто-то посмотрел на женщину, ну, добавим от себя, и на мужчину с соответствующими там мыслями, чувствами, то это переступание через седьмую заповедь.
0: То он уже прелюбодействовал с этим человеком в сердце своем. Ну, потому что действительно начинается все с внутреннего устремления. Вот, конечно, есть разница между совершенным поступком и возникшим намерением. И не должно говорить о том, что следует приравнять там, физическое возбуждение, возникшее у молодого человека, ну, не то что безотчетно, но просто в силу того, что он не успел его проконтролировать, с допусканием поступка. Но Спаситель предупреждает нас о том, чтобы не только по внешнему отсутствию факта видимого совершения греха мы оценивали свое состояние по отношению к этой заповеди, а потому в какой мере мы можем хранить себя и предпринимаем ответственные, порой героические усилия для того, чтобы не допускать смотреть по сторонам, когда я живу в браке. Не допускать себе мысли о другой жизни, которая может у меня возникнуть с иным человеком, коль с этим не все так сложилось, как я когда-то иллюзорно себе представлял в начале жизненного пути. Не разрешать себе сказать, ну вот тот или та-то красивее, умнее, лучше меня понимает, зачем я тут буду мучиться, там я буду счастлив, к чему все это. Внутреннее разрешение себя на измену в супружеской жизни, оно, конечно, есть уже начальная стадия прелюбодеяния в сердце своем. Но эта заповедь действительно воспринимается в наше время особенно, хотя почти что и во всякие времена, но наше особенно, как нечто труднореализуемое и героическое. Как человеку пройти жизненный путь в той идеальной норме, которая указывается нам в Священном Писании, церковным преданием, союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь, как вообраз союза Христа и Церкви, как высоко пишет об этом апостол Павел. Не так много людей, которые в жизни это реализовали. Мы знаем количество семей, распадающихся в России сегодня. Я уж не говорю про то, что может предшествовать браку или быть параллельно с ним. Но, тем не менее, как раз указание апостола Павла, слова апостола Павла на ту высокую планку, до которой могут дойти человеческие отношения в супружеском союзе, как на уподобление этого союза, союзу Христа и Церкви, это нас, христиан, должно призывать к тому, чтобы никогда не снимать требования к себе в этом отношении. Не говори, сейчас времена такие, что мы там больше знаем о физиологии, что там дедушка Фрейд всякого наговорил уже за 100 лет назад про одно, второе, третье. Вот, что, как многие девушки скажут, что замуж тогда никогда не выйдешь, если так строго на себя смотреть. Вот, да. Что, ну, а что же, если у меня опыта не будет, каков я там буду потом в супружеской жизни и так далее. Вот не принять это как логику, которой я готов руководствоваться, о том, что есть метафорически высокая норма и реальная жизнь, в которой нужно жить по-другому. Собственно, с этого и начинается для конкретного человека невозможность исполнения этой заповеди. Когда я для себя говорю, ну да, в наше время для меня в таких жизненных обстоятельствах это невозможно. Развести ручками, вот, да, ну и потом жить с разной степенью допущения себе тех или иных приятностей. Но даже если вот это, наверное, в общем и целом понятно, хотя и звучать может высоко. Заповедь это ведь касается для того, чтобы ее исполнить, и другого. Что есть грехи, о которых, по слову апостола Павла, не должны и речи вести в среде христиан. А один из самых отрицательных контекстов сегодняшнего времени, что информационная среда, анонимность человека в интернете, доступность всякого рода пакостей, она как раз ведет к тому, что зрением, слышанием, чтением, в том числе и православные, мы православные христиане, согрешаем тем, о чем по слову апостола срамно есть и глаголить, и говорить-то не нужно. Порой мы видим, читаем, допускаем до себя мысли, о которых и которые на самом начальном уровне нужно сказать «стоп, это не должно иметь в моей жизни места». И это нерелятивное абсолютное требование. Вот по отношению, может быть, особенности к седьмой заповеди нужно сказать «нет эпох», когда к нему, к ее нарушению может быть какое-то более толерантное отношение.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Максим, движемся дальше. Вот смотрите, заповеди «не кради» 8-я и заповедь 10-я «не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его», я ее сейчас полностью прочитаю, «ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Они же похожи.
0: Но говорят несколько все же о другом. Похоже, но заповедь «не кради» или там по-славянски «не украдя», тоже вспомним общую исповедь. Обычно я там так говорю.
1: Да.
0: Но будем надеяться,
1: что в прямом смысле,
0: смысле воров и расхитителей чужого имущества, те, кто кошелек из кармана достают, нет среди нас здесь стоящих на исповеди. Но будем помнить, что всякого рода нечестность, в особенности сознательно себе разрешаемая, в вопросах денежно-финансовых, она есть нарушение этой заповеди. Когда я не то что прямо краду у другого человека, но когда, скажем, я не плачу те налоги, которые я должен знать, по закону я должен заплатить. Когда я получаю деньги, ну, к примеру, за грант, который изначально нечестен, выписывается на работу, которая уже там сделана и просто распределяется между участниками, но предполагается в внутренней логике человека, ну, вон, какие тыши гребут, что я не могу семейный бюджет поддержать небольшим распилом, который... Как же люди себе... Ну, как же жить-то, если это... Там,
1: на что
0: не
1: тогда
0: допустить?
1: Же жить, да? Чтоб ты жил на одну зарплату.
0: Когда, как там, вспомню, советское время, но сейчас это меньше, но там всякого рода несуны с работы. Вот там пачку бумаги ведомственной, сумочку продуктов, тому подобное. Не у человека похитил, но не принадлежит тебе. Или когда я работодатель, ну, неважно, как начальник или как вот мне там на участке или в доме работы делали, я не заплатил столько, сколько должен был заплатить людям. Вот, воспользовался там неопределенностью в договоренностях, отсутствием письменно оформленных трудовых отношений и тому подобное. Это тоже все нечестность. Но вплоть до социальной карты бабушки, по которой я проехал в метро. Если бабушкина карта, не имею я права ездить в метро по бабушкиной карте. Вот у Макария Великого, одного из основателей монашества, есть в этом смысле понятные пояснения заповедей. Идешь по дороге, увидел стручок гороха, который там валяется, он тебе не принадлежит, пройди мимо. Угу. Пройди мимо, не возьми. Та же самая нерелятивность должна иметь место. Вот нет большого и малого воровства с точки зрения нарушения заповеди. Ну, ты нарушаешь закон, значит, нарушаешь, значит, ты не исполнитель этой заповеди. И тут каждый должен себя спросить, насколько последовательно я честен в этом отношении. И, конечно, в особенности люди так или иначе связанные с доходами церкви. Тут двойная ответственность должна быть с каждого из нас православных христиан, которые, неважно, клириков или мирян, которые какие-то доходы в церкви получают. Вот, вот до конца ли мы честны? Вот, мне ли это было дано, или церкви это было дано, то, что мне как человеку церкви вручили, и эту честность нужно соблюдать. В то время как десятая заповедь, она обобщается одним словом – «не завидуй». Не пожелай там жены, дома, всего. Ну, не пожелай, потому что жена красивше и моложе, дом богаче и стоит в экологически более изящном месте. Вообще, это не первый дом у этого человека. Вол у него производство тольяттинского завода, а немецкого или там корейского или японского автопрома. Этот вол в 500 валиных сил, вот там он значительно приятней, чем этот. А почему я, собственно, не заслуживаю такого же вала? Это устремление к чужой жизни, как к лучшей жизни. Это неприятие своей жизни, как ту, которую мне Бог дает.
1: Или Бог дает, а я вместо того, чтобы себя перепахать и в свою собственную жизнь вложиться, смотрю по сторонам и трачу свои драгоценные силы и драгоценное время на то, чтобы вздыхать о том, чего у меня пока еще нет. Ну, не нравится тебе, недоволен ты тем, что у тебя есть, иди и поменяй это. У тебя все, ну, столько сейчас, слава Богу, возможностей по сравнению с тем же советским временем даже. Вот. Я, знаете, просто когда думаю вот об этом чувстве зависти, у меня все время ощущение, что это, как сказать, вот от какой-то нереализованности, что ли, внутренней бывает.
0: Да, и я соглашусь с вами, но тут хотел бы добавить в еще одну мысль того великого святого, который, комментируя эту заповедь, говорил следующие слова. Это святитель Иоанн Златоуст. Он говорил: благодари Бога за то, что имеешь жену, вола, осла, недвижимость, и трижды благодари за то, чего не имеешь. Да. Потому что так часто чрезвычайные дарования в твоей жизни оказываются труднопереносимым искушением. Но про богатство все мы знаем евангельское слово, как трудно богатому, реально богатому человеку войти в Царство Небесное, как смещаются критерии восприятия действительности, мера оценки самого себя, того, что я могу допустить, если человек реально богат. Но ведь это не только к богатству материальному относится, это относится к высоте социального статуса, к той жизни, которая воспринимается только из окна действительно хорошего автомобиля, если он еще и с мигалкой, с охраной, и какое-то иное восприятие жизни наступает у человека. Как по-другому воспринимается жизнь человеком, который, скажем, чрезвычайно одарен и достигает великих успехов в словесности, в изобразительном искусстве, или там, тем более в популярных жанрах, там, в музыке, в кино, становится публичным человеком. Какая беда для человека, когда масштаб его популярности превышает масштаб его личности. И как часто это для него оказывается пагубным. Даже чрезвычайно телесная красота. Каким искушением оказывается для человека, когда он становится объектом, не личностно, а именно как объект, как носителем этого дара, к которому стремляются глаза, желания многих других людей. Вот когда он становится в этом смысле для них таким центром устремлений. Не лучше ли, трезво оценивая свою меру, сказать: «Да не надо мне быть таким успешным, таким реализованным, настолько, сейчас скажу очень решительные слова, счастливым в земной жизни, потому что даже земное счастье, которое могу позавидовать у других, может оказаться не всегда легко переносимым искушением, которое настолько привязывает человека, может быть, видимым образом не нарушающего заповеди, к земному существованию, что небо становится для него совершенно факультативным, что здесь и сейчас на земле становится реальным, конечным центром его бытия, даже если он исповедует себя верующим христианином. Опять же, высокая мера, но преподобный Амвросий Оптинский говорил, что по отношению к монахам, что монаху полезно прибаливать. Потому что если ты слишком здоровый будешь все время, вот, и слишком сильный...
1: Вот преподобный Амвросий как раз прибаливал и по полной программе.
0: Прибаливал. Он-то сам опытно это говорил. Вот, но не распространял это на всех. Он действительно про монахов это говорил. Потому что тогда и это тебе вот такую как бы меру радости земной доставляет, что о небе ты забываешь. Бог каждому дает в его меру то, что мы можем вместить. Это не значит, что мы не имеем права стремиться к достойной жизни и к исполнению тех талантов, реализации тех талантов в самых разных смыслах, которые здесь нам даны. Но важно не сделать их единственным вектором существования. Да, и тем более в плане зависти другим людям.
1: Инструмент, а не... Цель не как это сказать, не конечное вот это вот желание. Отец Максим, не так много времени у нас остается.
0: И одна заповедь.
1: Да, девятая, о лжесвидетельстве.
0: Ну, по прямому смыслу заповеди, конечно, не клевещи на искреннего своего, как там говорится, не наговаривай. Вот, ну, по краткости времени тоже скажем о ней кратко. Конечно, не только в прямом смысле не клевещи, но это очевидно, да? Ну, даже для того, кто клевещет, он знает, что хорошего не совершает, когда клевещет. Но ведь тут не распространяй непроверенных слухов. По старцу Паисию Святогорцу имей благой помысел о человеке. Помни слово Священного Писания, что только при двух или трех надежных свидетелях имей удостоверение о каком-то недолжном проступке третьего человека здесь и сейчас с тобой. Не присутствующего. Тоже есть правила, которые поможет соблюдать эту заповедь. Слово Священного Писания: через молчание еще никто не согрешал. Ну, а антитеза – известная парадигма развития нашего общения. Многословие – следующий этап – пустословие. За пустословием перемывание костей третьим лицам, которые здесь не присутствуют. А там и преувеличение, там и наговоры, там и цепочка пошла дальше. Проверить себе можно легко. Вспомните там 3-5 последних пространных разговоров за минувшие дни, когда речь шла о других людях. Чего там было больше сказано о святости, добродетели, достоинствах, духовном возрастании, или о том, что вот на том-то солнышке есть вот такие-то пятна. И хотя, конечно, конечно, все заслужено, что о нем или о ней говорят, но вот тот-то есть, вот Иван Павлович-то сказал-то, он-то знает, он-то с ней, в школе учился, вот, да, а еще там вот там в интернетах-то написали, вот, да, ну, конечно, не знам, кто написал, но, так сказать, дым-то без огня не бывает, и вот это все... Удобопреклонность наша, податливость на дурное слово о человеке – это есть нарушение этой заповеди, которого нужно беречь.
1: Как сладко бывает обнаружить на солнце пятна? Потому что ведь это значит, что мне
0: что
1: самому
0: не я
1: можно,
0: один
1: да,
0: такой,
1: и
0: конечно,
1: мне можно не расти, мне ничего с собой не делать, а выдохнуть уже, успокоиться и почесать языком по поводу этих пятен. А прикусить себе просто язык, если мы себя ловим на том, что хочется о ком-то что-то сказать. И, знаете, я бы еще что добавила, отец Максим, буквально вот там у нас есть еще пару минут, да? В семейных каких-то неурядицах, ссорах, конфликтах бывает такое, у человека возникает соблазн пожаловаться на мужа, на жену, на, там, не знаю, на невестку, на свекровь, на близких. И знаю правила, мудрыми людьми, как мне кажется, очень сформулированное, завяжи язык в кулак себе, чтобы никто никогда не услышал о том, как ты недоволен или недовольна супругом, супругой, там, кем-то еще, потому что недовольство пройдет. Вы друг с другом, Бог даст, помиритесь, любовь победит, а об этом человеке произнесенное слово будет жить в сознании других, и это страшно. И это тоже, кстати, это вот в том контексте, о котором говорили вы, мне кажется, и преступление против заповеди «не убий», в том числе.
0: Да, я думаю, что тут вообще тема-то такая про добродетели, говорить не просто по грехи, можно много говорить, вот тогда объем текста написанных о греховных страстях заметно превышает объем сказанных о добродетелях, поэтому все же и нам нужно завершать. Но завершу тем, чем я обычно также вот и те, кого я слышал, завершали общую исповедь, что вот все это мы, может быть, применили к себе и увидели, как много у нас относящегося к нарушениям в нашей жизни, случающегося в отношении нарушений и заповедей, но важно не впасть в уныние, в отчаяние. Важно не согласиться, что я и мои грехи, здесь надо стать знак равенства, тождества. Потому что есть два греха, которые ставят стенку между Богом и человеком – гордость и уныние. Гордый человек надеется на себя, а унылый, отчаявшийся, не надеется уже ни на что, но ни тот, ни другой не прибегают к Богу, не уповают на Бога. Вот в отношении заповедей, вновь вспомним, они даны нам как норма, как абсолютная норма, которой мы должны руководствоваться, но если у нас не получается здесь, сейчас и даже на протяжении долгого времени, правильное, единственное правильное, что мы можем делать, это не согласиться, что мы не можем измениться и покаяться. Начальные слова проповеди Спасителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Человек не равен сумме своих поступков.
0: В особенности греховных.
1: Спасибо вам. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был в нашей студии, и вот так мы поставили многоточие, я бы так сказала, в разговоре о 10 заповедях, данных Господом Моисею на горе Синай, потому что обращаться, конечно, к ним мы признаны в течение всей жизни. Я думаю, что и на Радио Вера мы еще не раз это сделаем. Спасибо, отец Максим.
0: Дай Бог. Всем доброго вечера.
1: Я Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио Вера. Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Вежливый кролик по мотивам мексиканской народной сказки.
2: Жил-был на свете кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался был домой, как вдруг заметил лисицу. Она возвращалась в лес. Лисице не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. У кролика дрогнуло сердце, и он опрометью бросился бежать, куда глаза глядят. Лисица его заметила и припустилась следом. Кролику удалось запутать следы, но он уже совсем выбился из сил и с трудом продолжал свой путь. Вскоре кролик заметил пещеру в горе. Бедняга бросился к пещере, не догадываясь о том, что там живет змея. Змея тоже была голодной и злой, и как раз раздумывала, чем бы ей пообедать. Запыхавшись, кролик остановился возле входа в пещеру. Но он был очень хорошо воспитан и твердо знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. «Нужно сначала поздороваться», — подумал вежливый кролик. «Но только с кем? Поздороваюсь я хотя бы с пещерой». Кролик присел на задние лапки и сказал: «Здравствуйте, тетушка пещера. Разрешите мне, пожалуйста, войти». Да чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входи, входи, что стоишь», — ответила змея. «Странное дело», — подумал кролик. «Обычно у пещеры совсем другой, гулкий голос, а это почему-то шипит. Уж не больна ли она? Как бы не помешать ей своим вторжением, наверное, лучше мне другое место поискать». Даже в трудные минуты скромный и вежливый кролик думал не о себе, а о других. «Извините, тетушка пещера, а я вам не помешаю, если войду?» – спросил он.
3: «Не помешаешь, не помешаешь!» – нетерпеливо прошипела змея.
2: И тут кролик узнал голос змеи и понял, кто ему отвечает из пещеры. «Простите, тетушка пещера, что побеспокоил вас», — сказал кролик. «Я совсем забыл, что меня ждет крольчиха. До свидания». И кролик бросился со всех ног бежать прочь от пещеры. Змея свернулась в клубок и проворчала:
3: «Лучше бы я ему не отвечала. Ох уж эти вежливые кролики. Нужно же было ему просить разрешения войти».
2: А кролик прискакал в свою нору и подумал о том, что все-таки вежливость еще никогда никому не повредила. А сегодня даже жизнь ему спасла.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры. Когда епископ Игнатий Семенов в августе 1828 года прибыл на пароходе в Петрозаводск, то с трудом нашел даже место, где остановиться. У новосозданной Олонецкой епархии, которую он возглавил, не было ни архиерейского дома, ни семинарии, ни подобающего кафедрального собора. В Петрозаводске действовал лишь небольшой Петропавловский православный храм, и притом два молитвенных дома старообрядцев. Да и в целом в епархии старообрядцы имели большое влияние. Многочисленное карельское население, половина которого не знала русского языка, оставалось без евангельского просвещения. И неудивительно, что даже в XIX веке в Олонецкой губернии, как называли Карелию, было распространено празднование Ивана Купалы и другие языческие обряды. Малочисленное, малограмотное и бедное духовенство не могло изменить ситуацию. И вот Преосвященный Игнатий, уроженец соседней Архангельской губернии и выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, с большой энергией принялся за обустройство новой епархии. Уже в октябре 1828 года, всего через несколько месяцев после прибытия архиерея, по его инициативе начала работу Олонецкая духовная семинария. Обучение началось в столь непривычное время, поскольку владыка Игнатий не хотел откладывать открытие учебного заведения на год. Первыми семинаристами стали 75 учеников Санкт-Петербургской и Новгородской духовных семинарий, выходцы из Олонецкой губернии. Особенностью семинарии стало преподавание карельского языка. «Должен быть класс карельского языка», – писал епископ Игнатий, «чтобы не умеющим говорить по-русски жителям изъяснять истины веры». Инициатива архиерея способствовала христианской проповеди среди карелов, изучению и сохранению их языка. Особое внимание епископ Игнатий уделял старообрядцам. «Старообрядцы, жребий мой», – говорил он. В 1829 году, объезжая епархию, владыка посетил старообрядческую Выговскую пустынь, Лекинский и Ладожский скиты. Его обращение со старообрядцами было очень дружелюбным. «Не должно быть у нас ни одного врага из людей», — говорил владыка. Преосвященный Игнатий считал неуместными репрессии против староверов. «Гонения не истребляют, а только усиливают раскол», — писал он. «При благоразумных мерах, из коих главное, есть возвышенное состояние священнослужителей в нравственном отношении, сам собою уничтожится раскол». Зачастую именно нерадивость духовенства, пренебрежение к богослужению становились причиной критики со стороны старообрядцев и ухода людей. Преосвященный Игнатий стал строго следить за тем, чтобы богослужения в епархии совершались постоянно, чинно, благоговейно, с соблюдением церковного устава. Епископ охотно беседовал со старообрядцами, а неподалеку от их скитов ставил церкви, чтобы местное население имело возможность посещать православный приход. Особое внимание владыка Игнатий уделял образованию детей. Сохранилось его наставление священникам о необходимости обучения сельских детей. Первую церковно-приходскую школу в епархии открыли в 1836 году, а спустя 4 года действовало уже 168 школ. При объездах епархии владыка Игнатий, ставший архиепископом, любил сам беседовать с детьми и экзаменовать их, наиболее старательным, вручая подарки. Когда в 1842 году пришла весть о переводе архиепископа Игнатия на Донскую кафедру, на протяжении нескольких дней к его дому шел поток верующих. прощаясь с паствой, владыка плакал. Петрозаводчане, холодно встретившие его 14 годами ранее, теперь тепло с любовью провожали своего духовного отца. И это неудивительно, ведь для самого владыки Игнатия любовь была смыслом жизни. «Какое неизмеримое поприще для любви, — говорил он, — открывается, когда на людей взираем мы в Боге. Все они имеют право на любовь нашу. Их всех любовью объемлет сам Бог».
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким будем читать и обсуждать главы о молитве из поучений преподобного Порфирия Ковсоколевита. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Шахмат.
3: Что? Нет. Это невозможно.
4: У нас новый чемпион.
5: Молодец, Фиона.
1: Девочка-подросток по имени Фиона Мутези живет в столице африканской Уганды, в беднейшем ее районе, трущобах Катве. Жизнь там непростая. Дома из картона, преступность, нищета. Дети с самого юного возраста вынуждены зарабатывать. Работает и Фиона. Каждый день она с сестрами и братьями продает кукурузу на рынке. В школу девочка не ходит, ни читать, ни писать не умеет. Но однажды Фиона случайно попадает в очень необычное место. В большом сарае расставлены столики. На них лежат странные доски, расчерченные черными.

0: белыми квадратами. На досках стоят маленькие деревянные фигурки. И звучит слово, которое девочка никогда прежде не слышала – «шахматы». Так начинается фильм «Королева Катве». В начале нашей программы прозвучал фрагмент из этой картины. Ленту, основанную на биографии национальной героини Уганды, юной чемпионки страны по шахматам Фионы Мутези, в 2016 году сняла режиссер из США Мира Наир. Толчком к созданию фильма послужила статья известного американского спортивного журналиста Тима Кортеса, в которой он рассказывал о восхождении шахматного самородка и вундеркинда, талант которой сумел заметить и раскрыть простой тренер из христианской спортивной миссии. Режиссер глубоко прониклась удивительной и трогательной историей девочки из африканских трущоб. Она встретилась с самой Фионой и получила от нее несколько уроков игры в шахматы, а главное – разрешение на экранизацию ее биографии. По мнению шахматистки, картина получилась правдивой и вдохновляющей. С ней согласны кинокритики, которые назвали фильм «Королева Катве» историей, которая поднимает дух и вселяет надежду. Добрый семейный фильм стал лауреатом Международного кинофестиваля в Торонто и получил сразу несколько премий Африканской киноакадемии. Стоит отметить, что режиссер не только прославляет стойкость и целеустремленность героини, но и подчеркивает духовную подоплеку успеха и важность мотивации, которая движет человеком на пути к нему. Почувствовав свои силы в игре в шахматы, Фиона захотела славы, захотела стать лучшей. Достаточно ли этого будет для победы? В одном из эпизодов фильма девушка приезжает на шахматную олимпиаду в Россию и проигрывает более сильному сопернику. В отчаянии Фиона хочет бросить шахматы. Об этом она говорит своему тренеру.
1: «Мне никогда не стать мастером. Я никогда не буду достаточно хорошей. И вы это знали, тренер». Я продаю кукурузу, тренер.
0: Фильм «Королева Катве» можно было бы назвать историей обретения веры в себя, но этот посыл фильма лежит на поверхности. А если копнуть немного глубже, мы увидим и другие важные смыслы. К примеру, параллельно с главной сюжетной линией режиссер картины Мира Наир развивает тему непростых отношений между Фионой и ее матерью. Преодолевая неприятие и непонимание, героини учатся любви и жертвенности. В картине есть очень сильный момент, когда мать Фионы идет на рынок и продает свое единственное выходное платье, а на вырученные деньги покупает парафин для свечей, чтобы по ночам в единственные часы досуга дочь могла заниматься шахматами, готовиться к турнирам. Кроме того, подчеркивается вера героя фильма в Бога. Мы видим, как перед турнирами Фиона и другие шахматисты молятся. Кстати, в одном из интервью режиссер фильма «Королева Катве» Мира Наир поделилась любопытным взглядом на свое воплощение истории Фионы Мутези. «Я вдруг увидела в ней отголосок библейского сказания о Давиде и Голиафе», — сказала Наир. «Ради благой цели маленький человек может стать большим и сильным». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться жить самостоятельной жизнью? Не зависеть в своих решениях от окружающих? Ответ на этот вопрос находим в 145-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть».
3: «Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя».
2: Бог твой Сионе, в род и род.
1: Не надейтесь на князей, на сына человеческого. Эти слова псалмопевца необходимо понимать в самом широком смысле. Еврейское слово, которое на русский язык переведено как «князь», означает не только правителя, но и любого человека. Князь – это тот, кто в моих собственных глазах обладает властью и влиянием. То есть князь – это любая властная фигура. Для ребенка – родитель, для ученика – учитель, для подчиненного – начальник, для верующего – духовник. Нередко именно на таких людей мы возлагаем чрезмерные надежды, связанные с лучшей жизнью. Мы ждем от них поддержки, понимания, помощи в сложных ситуациях, ждем решения наших внешних и внутренних проблем. Причем часто ждем больше, чем они могут нам дать. Именно из-за этих неоправданных ожиданий мы бываем так потрясены, когда все эти князья проявляют простые человеческие немощи, оказываются слабыми, бессильными, равнодушными, невнимательными, мелочными, а порой и подлыми. Нам это доставляет такую боль и так выбивает из колеи, что мы просто теряем веру в людей. Чтобы избежать в жизни подобных разочарований, псалмопевец призывает изначально трезво смотреть на тех, кто нас окружает. «Не только в сильных мира сего, ни в одном человеке нет спасения», — говорит он. «Каждому из нас суждено родиться, состариться и умереть. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Другими словами, все мы бессильны перед течением этой жизни и ее горьким финалом. Как точно замечает по этому поводу святитель Иоанн Златоуст, кто не может защитить самого себя, тот как может спасать других? Не стоит воспринимать слова псалмопевца как его разочарование в институтах власти. Скорее, он хочет донести до своих слушателей важную идею. Вместо того, чтобы сверх меры ждать чего-то от людей, а потом с обиженным видом бубнить себе под нос, что тебя обманули и предали, необходимо все свое упование возложить на Бога. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога», пишет псалмопевец. Но что это означает? Как это возложить упование на Бога? Автор псалма отвечает на этот вопрос не прямо, а косвенно. Он просто перечисляет то, что делает Бог. Он хранит верность, он справедлив, он кормит голодных, он освобождает узников, он исцеляет больных, он поддерживает праведников, он заботится о чужестранцах, он помогает обездоленным. Другими словами, Бог ничего ни от кого не ждет, но сам действует милостью и любовью. Так псалмопевец подсказывает нам самый быстрый и легкий путь решения проблемы неоправданных ожиданий и горьких разочарований в людях. Попробуем прислушаться к этому совету. Когда в очередной раз те, кого мы считаем своими князьями, не захотят решать наши проблемы, и мы из-за этого почувствуем тоску, покинутость и злобу, усилием воли заставим себя посмотреть вокруг и спросить: «Боже, покажи, кто нуждается в помощи рядом со мной? Что полезного для них могу сейчас сделать я?» Достаточно бывает просто доброго слова или даже внимания в сторону другого, чтобы произошло небольшое чудо. В мгновение ока из просителя я превращаюсь в соработника Бога. Через меня начинает проходить Его благодать. И в этом величайший парадокс духовной жизни. Лишь помогая другим, я перестаю быть тем, кто страдальчески ждет, что кто-то решит его проблемы. И обретаю, наконец-то, душевные силы для того, чтобы жить самостоятельно.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны. Семейный дом в Казани. И этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультурой Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся путешествовать по Подмосковью. И сегодня с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы в усадьбе Марфина. Чтобы в усадьбу Марфина попасть, мы доехали на электричке до станции Катуар. Это Савеловское направление. И здесь уже на автобусе на 37-м до остановки усадьбы Марфина.
2: Ну, на самом деле, станция Катуар – это тоже интересная тема. Это в честь французского промышленника названная станция. Но это, конечно, уже рубеж 19-20 веков.
1: Но все равно это историческое название.
2: Да, историческое название, которое всегда удивляло, что это такое Катуар.
1: Катуар, Лев Иванович Катуар.
2: Да, например. Ну, на самом деле, вот Марфина, в которое мы с вами попадаем, сейчас вот уже подъезжаем, это вотчина Федора Глебовича Щибры. И более того, назывался этот замечательный парк и эта замечательная усадьба Щибрина. И есть даже источник, а изначально это принадлежало митрополиту и постепенно переходило к государевым стольникам и думным дьякам. И вот надо сказать, что Федор Глебович Щибра, он был еще до времен Ивана Грозного, а потом в середине XVI века владеет уже Головины, и даже думный дьяк из окружения Ивана Грозного Василий Яковлевич Щелкалов, который, между прочим, был хранителем государевой печати и руководителем посольского приказа. Ну, надо сказать, что в середине 17 века вообще это какое-то интересное место, оно как-то фантастически переходило сотрудникам посольского приказа и далее Министерство иностранных дел. Ну, в середине 17 века это уже во времена Алексея Михайловича, это Семен Иванович Заборовский. Потом усадьбу приобретает Борис Алексеевич Голицын, дядька Петра Первого. И это, конечно, история грустная. Он дает образование своему крепостному, очень талантливому человеку, Владимиру Ивановичу Белозерову. Тот учится 5 лет во Франции, возвращается, строит потрясающий прекрасный храм. Европейского вида, в общем, хотелось бы заметить. Очень европейский храм и устраивает под куполом световой барабан. Но это начало 18 века. Так еще не строят. И по преданию Борис Алексеевич своего 59-летнего, но крепостного архитектора приговаривает к надранию розгами. И тот от позора умирает от первого же удара. А ехидный помещик хоронит своего крепостного у построенной им церкви. Есть некоторые нестыковки в этой легенде, хотя она, конечно, кровава. Но на самом деле есть такая интересная вещь. Экспертиза Дьяконова приводит к удивительным результатам, что, в общем-то, храм никогда не перестраивался. И мы его видим вот в том формате 1707-8 года, когда он был построен. И возникает вопрос вообще, убивали ли несчастного архитектора, или это просто трогательное захоронение около храма, которое сохранилось. Вот, ну, надо вам сказать, что дальше усадьба принадлежит Салтыковым. И надо сказать, что Салтыковы действительно много всего замечательного строят, и они очень любят свою усадьбу. Ну, последний Салтыков, 29 летний Петр Иванович, умрет от лихорадки в 1812 году. А в это время французы варварски разграбят его усадьбу. Наполеон считал Салтыкова личным своим врагом. Ну, надо сказать, что при Салтыковых пытались даже переименовать Марфина по храму в Богородское, но не вышло. Остался храм Рождества Пресвятой Богородицы и осталось Марфина, 92 года принадлежавшая Салтыкову. Надо сказать, что постепенно оно переходит к Орловым. И Орловы тоже очень интересная история. Правда, да, Владимир Григорьевич Орлов был младшим из 5 братьев Орловых, фаворитов императрицы Екатерины II. Потом усадьбу унаследует дочь Софья Владимировна Панина. И надо сказать, что вот последний Орлов, он возглавлял Академию наук одно время. Он был замечательным, бережливым, аккуратным человеком. Вот. Ну, а, собственно, потом мужа Софьи Владимировны ссылают, потому что он участвовал якобы в покушении на Павла. Он живет в своем имении Дугина, а Софья Владимировна Панина создает эту усадьбу. По сути дела, здесь строят оранжереи. Фрукты продаются в Москве. Здесь есть даже...
1: Да, я помню, у нас была... Почему-то я был маленький, у нас была школьная экскурсия в Марфино, и вот ничего не помню, кроме этого факта, что да, здесь были оранжереи, фрукты продавались в Москве.
2: Да, какие фрукты? Пыталась
1: ананас
2: узнать.
1: Ананас, я помню.
2: Персики.
1: Вот нам, персики. Ну, про да, ананас я хорошо помню, нам рассказывали.
2: Да-да-да. Ну, в принципе, тогда что выращивали? Померанцы, ананасы, вот, и персики. Это были такие... Был построен кирпичный завод, и надо сказать, что... Усадьбу восстанавливают два архитектора. Мы знаем, что здесь работает крепостной Федор Тугаров, и мы знаем, что был приглашен моднейший, прекраснейший, замечательный архитектор Михаил Быковский. Ну, архитектор Быковский действительно потрясающе интересно строил, и его считают одним из лучших архитекторов, который владел приемами неоготики. Вот здесь создается замечательная усадьба, которая строится в стиле неоготики. И даже все дома, которые относятся к этой усадьбе, все службы, они все тоже потрясающе построены в этом стиле. Мы знаем, что удивительно сделано. В принципе, здесь ничего сложного. Усадьба была немного подправлена мастерской рукой Быковского. Ну, как немного? Здесь появились все эти волшебные элементы готические, башенки, стрельчатые окна. Вот, а основание оставалось прежним. Просто немножко расширили, немножко добавили. И самое главное, что даже у конного двора, вот у конюшен, все это было доделано, достроено в готическом стиле. Конечно, потрясает мост, который является действительно уникальным произведением Быковского, построенный в 30-х годах XIX века. Этот мост с невероятной стеной, сплошной, с удивительными арками, это, конечно, уникальное произведение искусства. Но надо вам сказать, что не менее уникальными произведениями были, конечно же, и скульптуры, которые украшали эту усадьбу. Да, мы можем с вами развести руками и сказать, что большая часть скульптур не сохранилась. Но есть, тем не менее, группа амуров, скульптора Витали, которые оформляют фонтаны. Между прочим, очень похожий фонтан около Большого театра находился, где замечательные амурчики. Это потрясающие готические, фантастические существа, крылатые грифоны, которые стоят, охраняя подход к пруду, например. Это действительно невероятно. Ну, Витали приписываются эти скульптуры, но скульптур было очень и очень много. К сожалению, они не сохранились. Как построена эта усадьба? Здесь обыграна смена рельефа, конечно же. И здесь действительно она для чего? Для любования. Здесь часто меняющиеся природные картины. И здесь несколько парков. Вот если в других усадьбах мы знаем, ну, один парк, ну, два парка. Вот, например, в Степановском Волосово, да, там прекрасный английский парк и замечательная часть французского парка. А здесь 4 парка. И каждый из этих парков имеет свое название. Это парк Круча, например, парк Разгуляй, Дарьина роща. Вот,
1: ну, все это как бы укладывается в концепцию одного парка с разными вариантами его развития.
2: Ну да, но тем не менее, у каждого парка свои такие яркие отличия. Но, правда, мы не можем уже после всего пережитого этой усадьбой, сложно уже рассуждать о том, что каждая роща отдельная. Конечно, теперь это все сливается в одно уникальное природное такое вот сообщество деревьев. Интересно, что здесь есть дубовая роща. Она была посажена на склоне оврага за летней церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Но от этой рощи сохранилось сейчас 2-3 дуба. А ведь она в свое время считалась главной достопримечательностью усадьбы. Здесь были потрясающие парковые постройки, гроты. Но вот даже грот был разобран еще в середине XIX века. Невозможно определить, где был воздушный театр. А ведь там ставились потрясающие спектакли. И даже по сценарию Карамзина. Это был спектакль, который назывался «Только для Марфина». Причем в представлении участвовали, например, Василий Львович Пушкин, сам Карамзин, играл Салтыкова Петра Семеновича. Это были удивительные постановки. Причем Карамзин придумал пьесу, сам приехал на сутки раньше этого спектакля, разъяснил каждому актеру, что он должен изображать. И Вигель, известный мемуарист, тоже принимал в этом участие. Интересно, что в театральных сезонах Марфина будут выступать и такие выдающиеся люди, как певица Прасковья Мятлева, ну, это была дочь Салтыковых, Дарьи Петровны и Ивана Петровича, которые особенно здорово пели французские романсы. А что же было в доме? Да, конечно, в доме были удивительные предметы, ну, не только готические окна, не только разные прекрасные скульптуры. В гостиной стояли, например, «Амур и Психея», поставленные лично графом Паниным, который привез эту скульптуру из Италии. А еще была удивительная готическая перегородка в спальне графини Софьи Владимировны. И еще в кабинете Виктора Никитича Панина стояли гамсоновские стулья.
1: Угу. Вот куда Остап Бендер не добрался.
2: Да, не добрался. Но, к сожалению, конечно же, очень многое из того, что было утрачено. Правда, другое дело, что мы благодарны системе военных санаториев, которые здесь утверждаются после прихода советской власти.
1: Ну, это, собственно, и до сих пор существует там.
2: И существует до сих пор. Поэтому, когда вы соберетесь проведать Марфину, ну, 25 километров от Москвы, это просто по нынешним временам ничто.
1: Если вы из Москвы едете.
2: Да, а вы же можете ехать из Мытищ, который просто идти пешком достаточно близко. Итак, главное, вы должны прийти в этот парк со своим паспортом для того, чтобы быть просто пропущенными, потому что это объект ведомственный. И, надеюсь, вам будет очень интересно.
1: Как и нам здесь, в Марфино, благодаря Елене Гераскиной, историку-краеведу. Спасибо большое, до встречи. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Глава 7. Послушник. Трудиться курянам пришлось в разных местах. Прохора определили в келейное послушание казначею и иеромонаху Иосифу, мудрому, строгому, но доброму старцу. Петра Мочина назначили в заготовщики продуктов, Федора Дружинина направили в пекарню, а Григорий стал будильщиком. Прохор безропотно, со смирением и усердием исполнял все, что ему поручал отец Иосиф. Монастырское бытие увлекло его своей размеренной, бесхитростной, тихой и чистой жизнью, в которой не было лавочных скандалов, обременительных хлопот о торговом процветании, злых соседей и пьяных мужицких драк. Хотя и не принято было в обители возносить похвалу за успешное исполнение поручений, чтобы не искушать послушников, но по довольному виду отца Иосифа Прохор замечал, что к его трудам относятся благосклонно. Радостью наполнялось его сердце, и с еще большим усердием он приступал к работе. Вскоре его стали назначать и на другие послушания. То просфорником, то столяром, то будильщиком, то пономарем. Особенно по душе Прохору было трудиться в столярной мастерской. Сказалась привычка и навыки, полученные при возведении Сергиевского храма в Курске. В монастыре шло строительство новых келий, для которых требовались двери, косяки, окна, половые доски. Изготовлением этого бригада столяров, в которой работал Прохор, и занималась. Ему нравился запах дерева, сочный звук рубанка, снимающего стружку, гладкая, ласкающая руку поверхность досок, а главное, атмосфера размеренного неспешного труда в полном молчании и сосредоточенности на внутренних молитвах. Так и шла размеренно и спокойно жизнь саровских послушников в трудах и заботах. А как наступало время службы, работа откладывалась, и послушники шли в церковь живоносного источника. Храм стоял рядом с собором Успения Богородицы. Архитектурой он был старинный, с маленькими сводчатыми окнами. Убранство внутри богатое. Темный купол освещался 4 вызолоченными паникадилами. Образа были не только в иконостасе, но и по стенам в серебряных ризах. Перед каждой иконой паникадила. Крест, Евангелие и сосуды украшены драгоценными каменьями. Свет зажженных свечей отражался таинственными трепетными бликами на серебре, золоте и драгоценных камнях. Атмосфера величия Божия и отрешенности от суетного бытия вызывала у Прохора душевный восторг и слезы умиления. В быту он был тверд, мужествен и рассудителен, но в молитвах не мог удержаться от слез. В церкви Прохор полностью отдавался молитве. Ни одна посторонняя мысль не отвлекала его от общения с Богом. Однажды стоявший рядом в храме Петр Мочин что-то шепнул ему, но Прохор так на него взглянул, что приятель смутился, покраснел и потом уже молчал до конца службы. А после Прохор сказал Петру: «Ты помнишь, что говорил о молитве святой Киприан Карфагенский?»
2: «Проша, у меня нет такой памяти, как у тебя. Поэтому я не смогу с тобой состязаться в знании и высказывании святых отцов».
1: А сказал он следующее: «Когда стоим на молитве, то должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. В это время да удалится от нас всякое плотское и житейское помышление,
2: И ум наш да не помышляет в это время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся. Прости, Проша, я не хотел тебя отвлекать. Я вижу, что ты духом и знанием сильнее меня, Федора и Гриши. Так уходить в моление, как ты, я не могу. Наверное, мне не стать монахом. Ты хочешь уйти из монастыря? Пока нет. Поживем год, а там видно будет. Все равно придется идти продлевать паспорт. Разговор этот подействовал не только на Петра, но и на Прохора. Он вдруг понял, что гордыня, с которой он постоянно и упорно боролся, опять одолела его. Он прочитал нравоучение собрату своему, осуждая его и тем самым возвышаясь над ним. Вспомнились сразу слова преподобного Аввы Исаии: «Кто сам себе присваивает чин учить других, тот вредит душе своей». Промаявшись несколько дней, Прохор нашел товарища своего и слезно просил простить его за то нравоучение. Смирение, к которому он стремился по примеру святых отцов, ускользало от него. Большое знание, теснившееся в груди, служило ему плохую службу. Он все равно чувствовал некое превосходство над своими товарищами и ничего с этим поделать не мог. Постижение монашеских правил проходило нелегко. Особенно ответственно, волнительно и напряженно было послушание будильщикам. Нужно было оповещать братью о начале ночных служб, поэтому приходилось всегда находиться в сосредоточенном внимании, спать помалу и чутко. С одной стороны, очень приятно, что ему доверили такое важное дело. Он втайне гордился таким послушанием, радовался, что становится частью размеренной жизни обители, ее важным звеном, и в то же время боялся этой гордости, от которой до гордыни всего-то один шаг. Много тягот испытывает послушник, только что пришедший из мира и отрешившийся от привычной жизни. Но особенно тяжелы душевные переживания. Иногда от однообразия быта на послушников накатывала тоска. Скука и уныние наваливались около полудня, когда тело просило пищи, а душа — смены обстановки. Смутное невысказанное беспокойство томило и требовало чего-то нового, яркого. Казались несносными и крохотная келья, и однообразие пейзажа, и уныло бродящие всяк по своим делам монахи. Даже чтение порой вызывало зевоту и раздражение. Картины прежней жизни сами собой рождались в памяти, ввергая в соблазны. Прохор всеми силами боролся с томлением духа, спасаясь молитвами и трудами. Подражая старцу Пахомию, он как можно раньше являлся на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил из церкви до окончания службы. В часы молитвы он стоял на одном определенном месте. Чтобы не отвлекаться и не впадать в мечтательность, он смотрел всегда в пол и вслушивался в пение и чтение, сопровождая их молитвой. Любил Прохор бывать в храме Успения Пресвятой Богородицы, высоко вознесенные купола которого поразили его на подходе к Саровской пустыни. Величественный пятиглавый собор стоял посередине монастырской площади. Белые колонны подпирали крышу высокого крыльца. У входа могила отца Ефрема, долгое время бывшего настоятелем монастыря и немало сил отдавшего возведению храма. Не дожил он до освящения собора всего несколько месяцев. Освящение прошло 15 августа 1778 года перед самым приходом Прохора Мышнина в пустынь. В соборе хранились святыни – частицы животворящего древа креста Господня, багряницы Спаса и ризы Пресвятой Богородицы. Были там и частицы мощей киево-печерских чудотворцев, подаренные монастырю еще в начале века родными сестрами царя Петра I. Святые реликвии почитаемы не только братьями и послушниками, но и богомольцами, которые стекались в монастырь со всех сторон. А особенно их было много в праздники. В этом Прохор убедился в первый же день своего пребывания в монастыре, когда попал на всеночное бдение. Оно проводилось в честь введения в храм Пресвятой Богородицы. Бдение проходило в переполненном храме с полуночи до 6 утра. Трепетно Прохор стоял в толпе богомольцев и повторял за священниками слова молитв, радуясь, что судьба благоволила ему и что он стал ближе на шаг к спасению собственной души. С большой охотой ходил Прохор и в подземелья, которые были вырыты первыми монахами обители много лет назад под монастырской площадью в холме по подобию киевских пещер. Те же мрачные закопченные своды тоннелей, такая же узкая каменная келья для монаха-затворника с узким окошечком для передачи пищи, тоже ощущение великого груза, нависшего над тобой и готового раздавить тебя в одно мгновение, как яичную скорлупу. Внутренний страх и волнение вызывали подземные галереи 2-го и 3-го уровней, в которые вели узкие, закручивавшиеся влево проходы с высокими, уходящими круто вниз ступенями. Казалось, что спускаешься к самому центру земли, откуда нет возврата. Отличались Саровские пещеры от киевских только холодом. Он исходил от доломитного камня и пробирал посетителя даже сквозь теплую одежду. Подземная церковь в пещерах не действовала уже много лет. От сырости иконостас пришел в негодность. Но отец Пахомий говорил, что приезжавший на освящение собора Успения Пресвятой Богородицы епископ Иероним обещал содействие в восстановлении подземной церкви. А пребывавший с владыкой благотворитель пустыни Николай Радищев изъявил желание пожертвовать на престол мраморную доску. Настоятель уже дал указание на изготовление иконостаса из листового железа. Основные обязанности послушников – работать, слушать, молиться и молчать. Кроме строго определенного искуса, послушникам часто приходилось исполнять много разных поручений. И помощь братьям при богослужениях оказывать, и прислуживать на трапезах. Особенное удовольствие доставляло послушникам исполнение обычая в трапезной в праздники, или ежели кто из гостей важных приезжал, либо губернаторша, либо благодетель богатый, либо кто из епархиального начальства. Когда братья и гости рассаживались на скамейках вокруг столов в богато убранной трапезной, входили 12 послушников в черных кафтанах, в белых фартуках с распущенными волосами. Разделяясь по 6 человек по разные стороны столов и творя про себя молитву, каждый из них подавал блюдо с пищей. Во время трапезы один из монахов, стоя у аналоя, читал жития святых или иную церковную книгу. Прохору нравилось принимать участие в прислуживании на трапезах. Особая торжественность, создаваемая даже при приеме пищи, придавала величие человеческому бытию, поднимала над буднями и жизненной суетой. Молитвы, произносимые в трапезной, готовили человека не просто к процессу насыщения, но ко вкушению даров Господних. Петр Мачин тоже с охотой прислуживал в трапезной, но уже по другой причине. Он любил подавать блюда именитым гостям, от которых пахло духами, чужой загадочной жизнью и веяло чем-то неземным. После таких послушаний он, смакуя подробности, рассказывал послушникам, кои не удостоились чести служить в трапезной, о прелестях и нарядах красавиц-паломниц. Душа его так и не забывала страсти суетного мира. Прохор же всегда рад был стоять возле отца Пахомия, которого ценил выше всех, и каждое услужение ему почитал за высокую честь. По занятости своей отец Пахомий не мог много времени уделять послушнику Прохору, хотя и любил разговаривать с умным, начитанным и благочестивым земляком. Их беседы были глубоки и разнообразны. Что есть Бог, что есть душа, что есть Дух Святой? Почему люди в большинстве своем, хотя и веруют в Бога, не заботятся в полной мере о спасении души своей бессмертной? Почему дьявол так силен, и страсти человеческие творят столько бед на свете? Особенно Прохор горячился, когда речь заходила о вере и неверии. «Разве люди не понимают, что нельзя веровать частично? Нельзя верить временами. Сегодня я верую, а завтра забуду про заповеди Господни. А послезавтра опять начну веровать. Ведь это не вера. К Богу такие люди обращаются только тогда, когда им надо что-то от Него. Кому здоровье, кому удачи в делах, кому богатство». Таких праведных, как матушка Агафья Семеновна Мельгунова из Дивеева, единицы. Она-то непременно спасется. А другие? Что будет с ними? Каждому по вере его. Помнишь, Проша, что говорил святой Киприан о пришествии Господнем? Да, помню. Он говорил, что надо ожидать с осторожностью и вниманием внезапного пришествия Господня, дабы, когда Он придет, бодрствовала вера наша, надеясь получить награду от Бога за свое бодрствование. Да, именно так сказано и в Евангелии. Ради спасения своего нужно постоянно творить умную молитву. Отец Пахомий, что такое умная молитва? Это понуждение говорить молитву мысленно, без перерыва. Неспешно, но так, чтобы не успел ум образовать помысел рассеяния, внимая только словам «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда это продлится достаточно долго, ум к этому привыкает и сам это говорит. И трезвеет ум твой, и хочешь все время говорить это. И если оставляешь, очень огорчаешься. Когда ум к этому привыкнет и насытится, хорошо этому научится –

0: благодать достигается терпением, молитвой и непрестанной борьбой с искушением. Только стучи прямо в дверь Божией милости, и в любом случае Христос тебе откроет. Возлюби Его много, чтобы ты получил много. По любви к Нему, большой или малый, и даяние, много или мало. Ох, как, оказывается, мало еще знает Прохор. Он думал, что знания, приобретенные им в юношеском возрасте, дают ему возможность самому оценивать все в окружающем мире и самому творить свою судьбу. Но чем дольше он беседовал с мудрым старцем, тем больше приходило понимание и ощущение собственной беспомощности и невежества. «Батюшка, смею ли я высказать просьбу?» «Изволь». «Благослови меня почаще бывать в библиотеке. Там есть много книг, мною нечитанных. Без твоего благословения в библиотеку не допускают». «Хорошо. Я скажу казначею отцу Иосифу, в ведении которого находится библиотека, чтобы допускали тебя, когда для этого будет время и желание». Отец Иосиф тоже полюбил пытливого и умного послушника. Он стал настоящим духовным наставником Прохора. Их беседы были долгими и задушевными.
1: «Отче, как победить дьявола?»
2: «Победит его лишь тот, кто познает собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. Враг хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться, умертвить самого себя, все страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника».
1: «Когда же можно надеяться на просветление?»
2: «Добро не придет, само собой. Монах не делается с легкостью. Монах должен быть обруган, высмеян, испытан, должен упасть, подняться, стать человеком. Подвиг требует лишений и много труда. Нужно, чтобы ты взывал день и ночь ко Христу. Нужно терпение во всех искушениях и скорбях».
1: «Батюшка, почему ты никогда не хвалишь ни монахов, ни послушников?»
2: «Похвала только во вред бывает».
1: «Но как же? Если человек делает добрые дела, то похвала только поможет стать ему лучше. Он будет стремиться умножать добро».
2: «Похвала вредит даже совершенным, а не только слабым. Одному святому трижды сказал один гость, что тот хорошо плетет свое рукоделие. И на третий раз святой ему сказал: «С тех пор, как ты вошел сюда, человек, ты выгнал Бога от меня». Видишь, какую строгость имели святые? Только брань и оскорбления приносят духовную пользу человеку, ибо от них рождается смирение. Человек приобретает венцы, терпя, задавливает эгоизм и тщеславие. Поэтому, когда тебя оскорбляют гордец, лицемер и тому подобное, это время для терпения. И если заговоришь, проиграл. Казначей, который был в монастыре второй фигурой после строителя, брал молодого послушника с собой в поездки и в соседний Сыноксарский монастырь, и по церквям близлежащих сел на праздники и освящение новых пределов. Постепенно Прохор освоился в монастыре, словно в родном дому. Благоволил Прохору и иеромонах отец Петерим, ближайший сподвижник строителя, тоже бывший курянин, дальний родственник Григория и Федора Дружининых. Он рассказывал Прохору о становлении Саровской пустыни, начиная с деяний основателя монастыря, отца Иоанна, и кончая свершениями отца Ефрема, недавно почившего настоятеля, похороненного у входа в храм Успения.

0: Пресвятой Богородице. Судьба отца Ефрема сильно затронула сердце Прохора. Именно так он и представлял себе твердого духом в вере и смиренного в страданиях настоящего православного христианина. Вот что рассказал послушнику отец Петерим. Однажды в 1734 году, в самый разгар строительства новой каменной церкви, в Саровский монастырь приехала комиссия, которую возглавлял игумен Колоцкого монастыря Пахомий. Сопровождали его канцелярист и двое солдат. Искали они крамольные бумаги, о которых в столице прознали по доносу в тайную канцелярию. И такие бумаги были найдены. Через некоторое время первоначальник Иоанн был арестован, а с ним и иеромонах Ефрем и иеродиакон Феофилакт. Первоначально Иоанн и его делопроизводитель Феофилакт умерли в застенках тайной канцелярии, не выдержав пыток. Иеромонаха Ефрема лишили сана, били кнутом и сослали в Сибирь. Более 20 лет продолжалось испытание духа отца Ефрема. В Орской крепости он исполнял обязанности пономаря при местной церкви. Однажды Ефрем, копая землю, наткнулся на богатый клад. Вознеся хвалу Господу, он отнес найденное сокровище военному начальнику, не изъявив желания получить за это какое-либо вознаграждение. Такое бескорыстие удивило начальство. Узнав, что когда-то Ефрем был иеромонахом, комендант крепости заинтересовался его судьбой. Запросили дело, по которому отец Ефрем был осужден. Установив его невиновность, указом священного синода отца Ефрема освободили из заточения и восстановили в сане священства. Вернувшись в Саровскую обитель, отец Ефрем активно включился в монастырскую жизнь, во всем помогая строителю. А вскоре и сам он был избран настоятелем Саровской пустыни. Его стараниями монастырь преображался на глазах. Каких трудов и сил стоило одно только строительство Успенского собора? Тяжелым испытанием для обители стало Пугачевское нашествие. Мятежные отряды дошли до Темниковского уезда. Местные крестьяне с великой охотой к ним присоединились. Да и до этого времени разбойников по окрестным лесам немало бродило. Тревожно стало в обители. Строитель Ефрем отправил молодую братью и послушников в Арзамас под прикрытием солдат, а сам с престарелой братьей стал укрывать в потайных местах святые реликвии, кресты, сосуды, книги, все, что составляло ценность Саровского монастыря. Наемные бригады строителей разошлись по своим городам. Жизнь в монастыре замерла. К счастью, пугачевские отряды увлеклись винокуренным заводом, стоявшим неподалеку, и не дошли до пустыни. А тут подоспели и царские войска, которые разгромили мятежников. Но вследствие разорения, устроенного восставшими крестьянами, разразился голод. Ели лебеду, кору деревьев, желуди. Много людей померло голодной смертью. Сотни страждущих потянулись к стенам монастыря, и всем им находились приют и пища. 7 месяцев кормила святая обитель изголодавшихся крестьян. Некоторые монахи начинали роптать, опасаясь, что монастырские запасы кончатся, и братью тоже может ожидать голод. Узнав об этом, отец Ефрем обратился к монахам. «Не знаю, как вы, братья моя, а я решил, что лучше страдать со всем народом, нежели оставить его гибнуть. Какая нам польза пережить подобных нам людей? Ведь до этого времени они нас питали своими подаяниями». Голод удалось пережить, и Саровская обитель еще раз доказала свою духовную мощь. Став совсем немощным, отец Ефрем передал бразды правления нынешнему настоятелю отцу Пахомию. Успенский собор остался как памятник трудам и подвигам отца Ефрема. Не случайно и похоронили его возле входа в храм.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
0: О многих великих старцах и подвижниках христианства знал Прохор и из книг, и из рассказов своих духовных наставников. Как же хотелось Прохору быть похожим на отцов православия, твердых в вере и мужественных. И потому с еще большим рвением он молился, прося у Всевышнего силы в борьбе с собственными страстями. А это подчас было тяжелее любого самого трудного послушания. Службы в храмах были долгими и торжественными. Братья облачались в парчевые одеяния. Зажженные паникадила освещали кроткие лики святых. Слаженное, торжественное звучание хора среди гулких просторов храма возносило душу в неземные пределы. Прохор с благоговением стоял на службах и просил Бога о собственном спасении. Да и в одиночку любил он приходить в полутемный храм, освещаемый лишь несколькими свечами. Он вставал на колени перед иконой Богоматери, молился о ее заступничестве перед Господом ради спасения его души. Вспоминал он с великой благодарностью и о тех случаях, когда Богоматерь вмешивалась в его земную судьбу, помогая уберечься от неминуемой смерти. Однажды о своих чудесных спасениях поведал он и своим духовным наставникам. «Молись, Проша, благодари Царицу Небесную за ее внимание», — говорил отец Пахомий, «и всей своей жизнью оправдывай эту великую милость». «Как же это?» «Молитвами непрестанными, постом строгим, трудами и верой в благодать Божию. Тогда и надежда появится на спасение души». И Прохор стал изнурять себя строгими постами и долгими коленопреклоненными молитвами, надеясь, что явит ему свою милость Царица Небесная и дарует ему познание Духа Святого, о котором поведал ему некогда старец Досифей. Но не только духовными устремлениями приходилось жить послушнику. Не отпускали его и мирские дела. В конце 1779 года, когда осенняя распутица окончилась и дороги стали подмерзать, Прохор с друзьями снова отправился в Курск для продления паспорта. Радостна была встреча с родными. Когда в отчий дом зашел статный широкоплечий юноша с длинными волосами, с чистым белым лицом, обрамленным густой светло-русой бородой, и взглянул на Агафью Фотиевну пронзительными голубыми глазами, она обмерла. Ноги не держали от радости. Прохор подхватил ее, готовую упасть. «Маменька, что ты? Это же я, живой, здоровый, видишь? Вот и распятие, которое ты подарила, я на шее ношу, не снимая. Оно и хранило меня в пути». «Прошенька, как я по тебе соскучилась!» «И я, маменька! Ну, как ты там? Не передумал в монашескую-то жизнь окунаться с головой? Может, вернешься?» «Нет, мама, не вернусь». Продлив паспорта, послушники возвращались уже вдвоем. Петр Мочин и Федор Дружинин остались дома. Видать, не свой жизненный путь они решили избрать, отправляясь в пустынь. Григорий и Прохор дошли до монастыря всего за 3 недели. На этот раз они пристали к обозу, который направлялся из Курска в Оренбург через Кадом и Темников. А это было на целых 100 верст ближе, чем через Муром. На 2-м году жизни в обители, помня о наставлении духовников, что благодати Божией можно добиться только постом и молитвой, Прохор стал относиться к себе еще строже. Ел только самую малость, сна долгого себе не позволял, вставал на молитву и по ночам. Утром поднимался тоже очень рано. Послушание нес с усердием, не давая себе роздыху. Когда дела в столярной мастерской заканчивались и проходило время служб, Прохор с молитвой на устах вырезал в келье из кипарисовых досок кресты. Осенью 1780 года Он с Григорием снова пришел в Курск за очередным продлением документов. Мать не узнала его. Так высох и осунулся сын. Благородная белизна обернулась болезненной бледностью. Глаза горели лихорадочным огнем. «Что же это с тобой сделалось, Прошенька?» — ахнула мать. «Ай, заболел чем?»
2: «Нет, мама. Просто я решил наложить на себя дополнительные испытания для достижения благодати Господней и собственного спасения».
0: «Да разве можно так, Проша? Ты же убьешь себя!»
2: «Пресвятая Царица Небесная не допустит такого».
0: С тяжелым сердцем отпускала сына Агафья Фотиевна в очередной раз из отчего дома, но поделать она уже ничего не могла. «Я тебе в дорогу приготовила икону Царицы Небесной, ту самую, которой ты молитву произнес перед тем, как мы с тобой на строящуюся церковь полезли. Ведь именно она, Богоматерь Пресветлая, тебя от смерти неминучей тогда спасла. Пока иконка эта с тобой будет, я буду спокойный. Царица Небесная убережет тебя от несчастий».
2: «Маменька, да икона-то большая, в высоту поди аршин почти будет. Как я ее с собой в дорогу-то возьму?»
0: «Так она на холсте написана. Я ее с доски сняла, в трубочку свернула и в сумку холщовую положила. Много места она не займет. А в монастыре новую досочку сделаешь, натянешь на нее холст, вот и будет заступница небесная всегда с тобой.
2: Спаси Господь тебя, маменька». После возвращения из дома Прохор выстрогал кипарисовую доску и натянул на нее холст с пресветлым ликом Богородицы, который подарила ему матушка. Икона стояла в его келье, напоминая о материнском благословении и согревая его душу неземным теплом и светом, который исходил от образа Богородицы. Прохор, глядя на кроткий пресветлый лик Богоматери, приходил в состояние умиления, испытывал тихую, благолепную и благотворную радость. Вскоре он так и стал называть икону «Умиление и всех радостей радость». Прохор еще суровее стал относиться к своему телу. Спал на голых досках, пищу вкушал только один раз в день, а в постные дни и вовсе ничего не ел. В послушание он в то время был определен в просфорнике, пек просфоры и хлеб. Сильно ограничивая себя в пище и находясь рядом с духовитым свежеиспеченным хлебом, Прохор еще сильнее испытывал силу воли и духа. Именно в пекарне Прохор подружился в это время с одним послушником, который был старше его на 12 лет. Михаил Мальцов был тоже родом из Курян. В обитель он пришел больше 10 лет назад. Тоже начитанный, ищущий истины и жаждущий спасения, он с удовольствием общался с молодым товарищем по искусу. И они вместе решили изнурением тела добиться небесной благодати. Но вскоре от многочасовых коленопреклоненных стояний на долгих службах, недоедания и тяжелого труда у Прохора стали опухать ноги. Да и сам он начал отекать, болели суставы, мучили сильные головные боли. В конце года он слег. Духовные его наставники, отцы Пахомий, Петерим и Иосиф, посетив больного в келье, предположили, что у послушника, по всей видимости, водянка. Монахи перенесли Прохора в больничную келью, что стояла за деревянной церковью соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия. На предложение вызвать врача Прохор отказался. «Я предал себя истинному врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу и пречистой Его Матери». Волю его нарушать не стали. Но отец Пахомий распорядился, чтобы около больного послушника всегда находились люди. Частым сидельником в больничной келье стал старший товарищ Прохора Михаил Мальцов. Всю зиму и весну он не отходил от больного приятеля, скрашивая тяжкие страдания чистой и светлой беседой. Часто приходили к Прохору в больничную келью и настоятель обители отец Пахомий, и казначей отец Иосиф, словом добрым и молитвой поддерживая больного. От врачей послушник, как и прежде, отказывался, полностью веря в свою судьбу Господу. К лету стало ясно, что Прохор умирает. Однажды он попросил о святом причастии. После причащения святых тайн, которые принесли в келью кадру его, Прохор уснул. И в тот миг раздвинулись и растаяли серые стены убогой кельи, осветилось все вокруг несказанным светом, и из этого света появилась она, Пречистая Дева в одеяниях белых, сияющая и величественная. А с ней рядом апостолы Петр и Иоанн Богослов. Царица Небесная указала на больного и молвила апостолу Иоанну: «Этот нашего рода». Потом она положила правую руку на голову послушника, и чудное тепло разлилось по телу Прохора. Головная боль отступила, ломота в суставах исчезла, дыхание стало ровным и чистым. Прохор улыбнулся и заплакал. В левой руке Богородица держала сверкающий серебряный жезл. Она коснулась им правого бедра Прохора. В ноге сделалось углубление, и тотчас хлынули оттуда воды. Озарилось лицо Пресвятой Богоматери улыбкой небесной, и исчезла она вместе со спутниками своими, не сказав больше ни слова. Наутро отец Иосиф, придя в келью к больному, увидел, что тот коленопреклоненным стоит перед иконой Богоматери, которую называл умиление, и молится усердно. «Да как же ты встал, Прохор? Нельзя тебе подниматься!» Но Прохор, завершив молитву, встал с колен и поведал своему духовному наставнику о чудесном явлении Царицы Небесной и своем избавлении от тяжкого недуга, указав на углубление в бедре своем, откуда проистекли воды. Казначей перекрестился и вознес молитву во славу Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». И, обращаясь к Прохору, сказал: «Ты только не говори никому о явлении преславной Преснодевы, чтобы не смущать умы братьев и самому не попасть во искушение о возвышении надо всеми». Лишь Пахомию и Петериму поведал Иосиф о явлении Богородицы. А остальные братья и послушники удивлялись чудесному исцелению Прохора. Даже другу своему Михаилу Прохор не сказал правду. Но Михаил, помня рассказ о двух чудесных спасениях, что святая Дева сотворила в жизни Прохора в детском возрасте, и сам догадался. Неспроста отступила болезнь. После болезни Прохор долгое время оставался слабым и не мог исполнять тяжелые послушания. И отец Пахомий определил его в полесовщики. Во владениях монастыря были заповедные леса, в коих не дозволялась вырубка деревьев. Особенно строго следили за корабельными соснами, которые клеймили государственные чиновники. За порубку такого дерева полагалось суровое наказание. Время от времени крестьяне близлежащих деревень позволяли себе самовольную порубку, поэтому и введены были полесовщики, которые следили за порядком в лесу. Они при обнаружении самовольных порубок ценных деревьев доносили строителю, а тот подавал заявление в земской суд, чтобы снять с себя ответственность за пропажу клейменного дерева. Благословляя Прохора на это послушание, отец Пахомий сказал: «Походи по лесу, подыши смоляным воздухом, наберись сил. Да не забывай питаться хорошо, для молитвы тоже нужны силы. В лесу трав целебных полно. Посоветуйся с отцом Петеримом. Он расскажет, какие от телесных недугов помогают. Лес в округе монастыря густой, темный, бурелом на буреломе. Но Прохор полюбил его всей душой. И вправду чистый воздух, настойный на разогретых солнцем хвое и смоле, благотворно сказывался на здоровье послушника. Вскоре Прохор ходил по своему участку уже легко и помногу. Особенно нравились ему места вдоль речки Саровки. По крутому откосу стояли столетние сосны, словно великаны, охраняющие покой святых мест. Из-под откоса тут и там струились родники с ледяной вкуснейшей и чистейшей водой. Умоешься, и такая легкость сразу появляется в теле и на душе, будто благословение божеское получил. Не забывал Прохор и о молитвах во славу Избавительницы и Спасительницы своей. Брал он с собой в лес маленький образок с ликом Царицы Небесной. Прикрепит его в расщелину коры сосновой, встанет на колени и молится, молится, обливаясь чистыми слезами. К зиме 1781 года Прохор достаточно окреп, и поэтому смог снова съездить в Курск. Нужно было не только продлить паспорт, но и получить отпускной аттестат. Сопровождал его по-прежнему Григорий Дружинин. Прохор и Григорий посетили уездного лекаря и получили справки о болезни. Без таких справок получить увольнение с купеческого поприща было невозможно. Прохор после болезни выглядел изможденным, поэтому его слова о болезнях головы и ног у лекаря не вызывали сомнения. А вот с пышущим здоровьем, крупным и крепким Григорием дело обстояло сложнее. Но солидная мзда, заплаченная отцом Григория лекарю, сделала свое дело. Справку о тяжких заболеваниях выдали ему. Саровские послушники написали доношение на высочайшее имя государыни-императрицы с просьбой уволить их из купеческого сословия и разрешить им уйти в монашество в Саровскую пустынь с учетом болезней, подтвержденных уездным лекарем. В ноябре 1781 года в Курском городском магистрате было рассмотрено прошение о выходе из купеческого сословия Прохора и Григория. Собрание купечества и мещанства города Курска поддержало просьбу молодых купцов с учетом того, что их семьи взяли на себя обязательство платить за них пожизненно все полагающиеся налоги. В декабре по указу Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны Курский городовой магистрат выдал аттестаты Прохору Мошнину и Григорию Дружинину. Агафья Фотиевна и рада была, и не рада. С одной стороны, мечта сына сбывалась, а с другой, она должна была расстаться с любимым чадом на долгие годы, а может и навсегда. С горечью и болью она смотрела на исхудавшего, изможденного сына, не смея попрекнуть его ничем. Тайком плакала, но, узнав об очередном явлении Прохору Пресвятой Богородицы, она несказанно обрадовалась. «Значит, не оставит она тебя без своей милости. Угоден ты ей!» Вознося молитвы во славу Богородицы, она шептала слова благодарности и нижайшие просьбы о сбережении своего дитя и в дальнейшем. «Вверяю тебе сына моего, Пречистая Матерь Божия, спаси и сохрани его для подвигов духовных и жизни вечной». В жизни семьи Мошниных этот год тоже выдался тяжелым. В августе большой пожар уничтожил торговые ряды, в которых находились и лавки Алексея. От товара не осталось ничего. Чтобы подняться вновь, требовались большие деньги. Их не было, поэтому каменную лавку на прежнем месте он возвести не смог, и в этом торговом ряду стали строиться более богатые купцы. Но Алексей был характера твердого, весь в отца, поэтому не пал духом. И хотя из-за потерь в капитале пришлось перейти из купечества в разряд мещан, рук не опустил. Всю торговлю свою он восстановил и для этого прикупил на Херсонской улице новую лавку. С Прохором он общался по-отечески, жалея и любя младшего брата. «Возвращайся, Прошенька, к нам. Вместе будем дело купеческое поднимать. Богу-то можно и здесь молиться. Сергиево-Казанский собор, который вместе со всеми и мы, Мышнины, поднимали, красив необычайно». «Спасибо тебе на добром слове, Алеша. Но я теперь с избранного пути не сверну. Я убедился, что место мое там, в Саровской пустыне».
3: «Ну, как знаешь. Помолись тогда в монастыре за нашу семью, чтобы не наваливались больше на нас напасти тяжкие».
2: «Помолюсь, Алеша, помолюсь».
4: По возвращении в монастырь Прохор продолжил послушание полисовщикам, а вечерами в келье вырезал кресты. Духовные наставники Пахомий, Иосиф и Петерим еще с большим вниманием стали относиться к послушнику, отмеченному явлением Пресвятой Богородицы. Повсюду, куда бы ни ездили по делам церковным, они брали с собой Прохора. Рад был встрече Прохор с Агафьей Семеновной Мельгуновой. Ей, наконец, удалось основать женскую обитель в Дивееве благодаря пожертвованию земли в количестве 1300 сажений помещицы Дивеевской госпожой Ждановой. Всего 4 послушницы поначалу было в общении, но это не смущало подвижницу. Крайне суровую, основанную на постоянном труде и молитве, устроила она жизнь в обители. Духовное руководство над сестрами осуществлял настоятель Саровской пустыни, отец Пахомий. Не ведал тогда Прохор, что наступит и его черед помогать сестрам дивеевским в устроении женского монастыря. Но до этого пройдет еще немало времени. Когда настоятель монастыря, отец Пахомий, принялся за строительство нового каменного храма во имя Зосимы и Саввати, словецких чудотворцев, на месте разрушенных ветхих больничных келий и ветхой же старой деревянной церкви, Прохор снова был переведен на послушание в столяры. Его способности к столярному делу опять пригодились. Все инструменты – топоры, резаки, молотки, рубанки и стамески – были послушны в ловких руках Прохора. Изделия получались гладкими, ровными, радовали глаз и руку. Ему ничто не стоило вырезать витой православный крест или ангела, или деталь орнамента для колонны иконостаса. Он даже изготовил в одиночку кипарисовый престол для храма. Впоследствии, по возведению новой церкви, Прохор питал к ней особую любовь. Алтарь храма встал как раз на том месте, где ему явилась Пресвятая Богородица и излечила его. Не прекращая молитв и соблюдения постов, Прохор перестал изнурять себя, чтобы иметь силы и для послушания, и для служения Богу. Мечта о монашеском постриге не оставляла его, но ему не хватало возраста. В июле исполнилось всего 27 лет. Ждать нужно было по крайней мере еще 3 года. Таковы правила. А вот старший товарищ его, Михаил Мальцов, прошение о пострижении в монашеский чин уже подал. Но ему еще долго не суждено было получить такое разрешение. Только через 7 лет он был пострижен с именем Мефодий. Но тягучие юные годы для послушников шли не только в ожиданиях, но и в трудах, молитвах, самопознании, самосовершенствовании и самоотречении. Самое тяжелое для послушника – избавиться от земных страстей.
3: Как бы ни усмирял ты собственные мысли и желания, как бы ни молил ты Господа дать силы в отречение от всего мирского, страсти земные сами собой вторгаются в жизнь. И тогда отчаяние закрадывается в душу из-за слабости собственной. Но это отчаяние еще больше дает свободу мирским помышлениям, ибо дьявол только и ждет слабины, чтобы вторгнуться в душу. Идут навстречу Прохору две богомолицы. Красивы необычайно, нарядны, как будто на бал вырядились. И зачем только в монастырь приехали? Может, из любопытства, может, для развлечения, устав от скуки житейской, может, для замаливания грехов, что накоплено в великом множестве в веселой городской жизни. Идут девицы, улыбаются послушнику, подмигивают хитро. Уж больно пригож да статен юноша. Ну как тут не пококетничать с таким? Сбивается с молитвы послушник, краснеет под взглядами бесстыжими, торопится мимо проскользнуть. А потом почти бегом в келью свою, на колени пред скорбным ликом Иисуса Христа и с мольбой о помощи в борьбе с лукавым. Ох, тяжела битва с самим собой. Вспоминаются слова святого Максима Исповедника, что демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Он же говорил, что тот любит человеков, кто не любит ничего человеческого. Любовь и воздержание сохраняют ум бесстрастным к вещам и к помышлениям о них. Умом-то это понять можно, вот только не хочет слушаться естество. Страсти внутренние душу терзают, не дают успокоиться, лишают равновесия. Страсть или любовь, или ненависть к вещам. Как избежать этого? Как смирить свои помышления? За советом опять послушник к наставнику идет. Отец Пахомий всегда добрым словом поддержит. Монашество — подвиг тяжелый. Господь говорил, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Отвержение себя состоит в отвержении своей воли и разума и покорении их пастырю нашему. Только через это человек может достигнуть смирения и освободиться от страстей и греховных действий, и с помощью Божьей получить спасение. Настойчив и силен духом Прохор, потому борьба со страстями земными ему под силу. В борьбе этой он видит цель для достижения главного — спасения души своей для вечной жизни.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный», читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Что человек ищет на небе? Он ищет радости и счастья. Он ищет вечного вдали от всех и от всего. Хочет найти радость в Боге. Бог — это таинство, это молчание. Он безграничен, Он — это все. Все мироздание объединено тем же стремлением к Богу, которым живет душа человека. Все на земле ищут чего-нибудь небесного, просто не знают этого. К Нему обращено все сущее, пусть даже и неосознанно. К Нему непрестанно обращайте свой ум. Возлюбите молитву, беседу с Господом. Все заключается в любви, в ревности ко Господу, жениху Христу. Станьте достойными любви Христовой, чтобы не жить во тьме. Поверните выключатель молитвы, чтобы в вашу душу пришел божественный свет. В глубине вашего бытия явится Христос. Там, в глубине, Царство Божие. Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Добрый вечер, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона иерей Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Бог благословит.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня с батюшкой согласились почитать главы о молитве преподобного Порфирия Ковсоколевита, практически нашего современного святого, который не так давно приставился ко Господу и оставил вот нам в назидание такие свои вот разные размышления, в том числе о таком, ну, конечно, христианском важнейшем деянии, как молитва. Ну вот, тут, мне кажется, такая в прочитанном фрагменте важная мысль о том, что вот нужно непрестанно обращать свой ум ко Господу и для этого возлюбить молитву. Что молитва – это... Вот он как-то соединяет понятие любви к Богу с молитвой, что молитва невозможна без любви к Богу настоящей.
2: Это была такой характеристикой преподобного Порфирия о том, что он основную свою проповедь он направлял и говорил как раз о том, что важно любить Бога.
1: Да.
2: Не в плане наказания, да, бояться Бога, что Бог он накажет. Это, наверное, такая есть такой момент у многих людей, они какие-то заповеди Божьи, да, что-то делают в духовной жизни, иногда боясь, иногда оказываясь в каких-то сложных жизненных ситуациях, да, боясь, что произойдет еще что-то худшее, да, и они начинают молиться, они начинают что-то делать, что-то там читать, там, псалтырь, акафисты, да, что-то вот, скажите, кому свечки нужно поставить.
1: Когда прижмет.
2: Когда прижмет, да, отец Игорь. А преподобный обращал внимание на то, что нужно полюбить Бога. То есть вот ту же молитву, да, но попробуйте ее, как у нас в классике, с чувством, с толком, с расстановкой ее прочитать. Угу. И задуматься о том, насколько Богу это, ну, приятно, да, то есть вот такая коммуникация, потому что иногда мы вот спешим в нашей жизни, в этой суете, думаем, что некий формализм, да, вот тут он такой, он как-то спасет каким-то образом, а Господь, он все-таки обращает наше внимание на качество того, как человек читает. И одной из вот так важных характеристик преподобный обращал внимание на то, что нужно делать это с любовью. Молиться. Попробуй от чистого сердца, попробуй вот душу, да, вот вложить то, что ты делаешь, делать это с любовью. Мы же четко понимаем, вот каждый современный человек, когда человек делает что-то с любовью, педагог, когда он любит свой предмет, да, то, чем он занимается, свой род деятельности, оно по-другому. Когда врач любит свой род деятельности, да, то есть это же по-другому совершенно ощущается. И когда человек пришел там для галочки отработать день, да, там, или деньги там заработать, или там какие-то наработать, значит, себе какие-то, скажем так,
1: опыт
2: наработать, да, чтобы потом пойти работать в платную поликлинику, да. Угу. То есть отношение к людям, да, оно как бы не меняется с годами. Интересно, какой еще вот момент вот, в первой цитате, которую отец Игорь прочитали, вот здесь преподобный говорит о том, что молитва как некий такой включатель. Угу. Интересно, что вот я вот такой момент из жизни преподобного вспомнил, о том, что он родился в 1905 году. Он был из глухой-глухой деревни в Греции, и у него не было вообще образования. Первое, что он научился читать, это было то, что он дома нашел, это было Евангелие. И вот однажды, прочитав «Житие», он решил, так вот загорелся, пойти на гору Афон. И ему было на тот момент 14 лет.
1: Угу.
2: И на самом деле его никто не хотел брать, когда он пришел туда на Афон. Сказал, ну, ты вообще, ну, как бы, мало, ну, еще ребенок. И вот один старец его взял, почему он называется Кавсаколевит, да, потому что там, по-моему, старца звали Григорий, что ли. И вот он взял его под свое как бы крыло. И сказал, что это его племянник, и они пошли туда в келью, и с того времени он там прожил до 21 года, то есть, получается, 7 лет он там прожил. Потом так сложились обстоятельства, что он был по состоянию здоровья, был вынужден оттуда уехать. К чему я все это говорю? У него никогда не было образования. Он вот эти вещи вот удивительные, что вот он действительно по воле Божией, по своей любви, потому что вот его наставники, которые там были, подвязались вот в келье там на горе Афон, они сами были сильными молитвенниками, и они тогда говорили, что в нем сила такая вот молитвы, да, вот такая духовная, такое рвение, что оно уже они с собой сравнивали те люди, которые уже десятилетиями подвязались на горе Афон. И было одно из воспоминаний, когда один, уже он нес по благословению духовников своих, ушел из Афона и какое-то время даже подвязался на одной из прихода в Греции. И человек обычный, он там имел отношение к космонавтике и сказал, что там какая-то проблема, и попросил его молитв. И он ему четко сказал, что ему нужно рассказать, сказать там, когда будет вот совещание, что нужно сделать для того, чтобы все исправить. То есть вот такой удивительный был действительно человек, действительно прозорливый, очень почитаемый в современной греческой церкви. Он умер в 1991 году. За 7 лет до этого, ну, как-то, видать, предвидя свою кончину, в 1984 году он вернулся на гору Афон и прожил там еще тоже 7 лет до своей кончины. Поэтому удивительно, что не имея образования, но да, он приводит такие какие-то термины, да, там, включатель, там, свет, да, хотя в какой-то момент он вообще не понимал, да, как это все устроено, да, то, казалось бы, не имея, не то чтобы технического какого-то подготовки, даже, допустим, какой-то базовой, школьной, но все вот благодатью Святого Духа он действительно был просвещен и четко понимал и мог давать такие вот действительно интересные рекомендации людям в их жизни.
1: Я бы хотел подчеркнуть факт, о котором вы упомянули, отец Анатолий, но он, по-моему, очень показательный, что преподобный Порфирий научился читать, найдя в доме Евангелие. Единственное, что в доме было, что можно было прочесть, это Евангелие. Вот это совершенно прекрасный, по-моему, такой факт. Если бы наши дети учились читать, найдя в доме Евангелие, мне кажется,
2: первое, многое что они
1: бы
2: прочитали.
1: Да, многое бы, наверное, в их жизни складывалось иначе.
2: Давайте дальше продолжим читать. Молитва происходит только в Духе Святом. Он учит душу молитве, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Римлянам, 8 глава. Нам не нужно делать никаких усилий. Будем обращаться к Богу, как смиренные рабы, умоляющим и просящим голосом. Тогда наша молитва будет угодна Богу. Давайте будем с благоговением стоять перед распятым и говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Этим все сказано. Когда ум человека подвигнется на молитву, тогда во мгновение ока приходит божественная благодать. Когда человек становится благодатным и на все смотрит другими глазами, все заключается в том, чтобы возлюбить Христа, молитву, богомыслие, чтение. Как интересно, да? Вот ключи. Вот иногда люди не знают, а вот что делать, а вот в чем что подразумевается под духовной жизнью. А здесь, да, вот преподобный очень интересно говорит о том, что это любить Христа, да, это же наше внутреннее состояние. Молитва, чтобы была, да, как некая ниточка, которая соединяет. Богомыслие, как упражнение, да, когда устали там от молитвы, да, вот эту связь, ориентир, да, с Богом его не терять. И как упражнение, да, опять же, в жизни, когда бывает наш ум рассеивается, чем его собирать? Чтением. Интересный такой есть какие-то там тоже размышления о молитве, где он говорит, в том-то и есть суть молитвы, да, что нам нужно к молитве подготовиться. То есть молитва, которая готовит к молитве. Да. Вот это очень интересный, да, момент, когда человек думает, что молитва – это формально, да, нужно там галочку на совести поставить утром и вечером. А преподобный говорит, вот в этой цитате очень интересную такую, как бы показывает такую характеристику, говорит, что молитвенность, да, это некое состояние человека. То есть и в этом состоянии, да, у человека может быть в каком-то состоянии, молитва может не идти, то есть человек может быть несозвучным.
1: Угу.
2: Да, вот, и молитва ему может быть несозвучной. Как и, допустим, там, Священное Писание, да, человеку может быть несозвучным. Это тоже интересный момент. И если человек хочет настроиться на взаимоотношения, такие взаимопонимания с Богом, то ему нужно настроиться как один из шагов на молитву. То есть это внутренняя такая вот камертон, скажем, такой.
1: Да-да, и вот он говорит о том еще, что сам Дух Святой должен в нас молиться, как об этом и апостол Павел говорит. И вот я что-то сейчас задумался, что не случайно наши молитвы, вот эти, ну, правила наши молитвенные, они начинаются с молитвы Духу Святому, да, Царю Небесный, Утешителю, Души Истинные, же везде сы и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны.
2: Да.
1: То есть мы начинаем с того, что мы призываем Духа Святого, чтобы он нам помогал молиться, потому что без Духа Святого молиться можно, только как, вот вы говорите, начетнически так вот, ставить, да, галочку на, так сказать, исполнить дело. Вот спишешь себе там в ежедневник,
2: да,
1: там, подъем, молитва, да?
2: Да,
1: вот как бы помолился вроде, вычеркнул, дело сделано, но не помолился на самом деле, потому что Духа Святаго не было с тобой в этот момент.
2: Интересно, да, отец Игорь, вот эта молитва, которую вы начали говорить, то, о чем преподобный, то, да, тоже по Порфирий говорит о Духе Святом. И когда с людьми общаешься, ну, люди разные приходят, да, вот на собеседование перед крещением, приходится с разными людьми там беседовать, с ребятами в школе, с разными людьми приходится там беседовать в разных наших социальных организациях. И люди иногда спрашивают, ну, вот обязательно вот молитвы вот читать, которые вот там в молитвословии. Может, можно своими словами? И вот действительно, когда мы молимся теми молитвами, которыми дает нам опыт церкви, да, вот тут вот это молитва Царю Небесному, жизни подателю. Вот я обычно говорю, что да, вы-то можете свои какие-то, то есть молитва у нас может превратиться в такое перечисление как бы своих каких-то нужд бесконечных.
1: Угу.
2: А здесь действительно помогать о том, что вот это соединение с Богом, да, с состоянием, оно дает нам жизнь. Совершенно другой, может быть, даже, да, такой вот какой-то угол зрения на нашу жизнь, на наши возможности. Как вот есть такой грех, да, то есть завидовать. И в чем оно заключается, да, вот эта зависть? Заключается в том, что человек видит то, чего у него нет, но не видит то, что у него есть. И здесь как раз вот правильная молитва, это состояние богомыслия, любовь ко Христу дает человеку очень интересный угол видения того, что у него есть, и то, что он может делать.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на Радио Вера, дорогие друзья. У микрофона иерей Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы читаем поучение преподобного Порфирия Ковсоколевита о молитве. Очень интересные такие вот рассуждения. Вот очередное из них. Возьмем миллион и разделим его на кусочки. Так вот, усилие человека, его старания – это одна миллионная часть. К молитве душа должна готовиться молитвой. Отец Анатолий, вот то, что вы только что говорили, цитировали. К молитве душа должна готовиться молитвой. Молитва для молитвы. Дело в том, что вхождение в молитву происходит незаметно. Поэтому очень важно находиться и в подходящей обстановке. Общение со Христом, беседа, богомыслие, чтение, пение, возжигание лампадки, кождение – все должно проходить в соответствующей обстановке, чтобы все было просто, в простоте сердца. Цитата из «Деяний апостолов», глава 2. Читая с любовью богослужебные тексты и последования, мы сами, того не замечая, становимся святыми. Мы чувствуем веселье от божественных слов. Это веселье, эта радость – результат нашего усердия, чтобы легко войти в атмосферу молитвы, подогреть ее, как мы говорим. Но мы не должны забывать того, что сказал Господь. «Без меня не можете делать ничего». От Иоанна Евангелия, глава 15, стих 5. Ну вот, опять преподобный Порфирий говорит нам, да, батюшка, о том, что нужно, с одной стороны, усердие человека и его старания, с другой стороны, этого далеко недостаточно, нужно, чтобы обязательно Бог человеку как-то вот посодействовал, и чтобы Бог дал человеку молитву. Молитва дается молящемуся. Вот есть какое-то такое выражение.
2: Я в этой цитате, отец Игорь, обратил внимание на то, что преподобный говорит, что для правильной молитвы, ну, технически, да, назовем так вот, правильной молитвы, а когда человек действительно получает вот это состояние, да, вот внутреннее молитвенное, угу, да, состояние, нужно подготовиться. То есть такого не бывает, что человек там в суете, да, куда-то бежал, там где-то кому-то там по дороге отвечал, решал какие-то вопросы, побежал, помолился и потом пошел там думать, что на завтра нужно приготовить, что там дети завтра будут есть. Угу. Он говорит о том, что действительно нужна и обстановка, в которой мы будем молиться, и нужна и подготовка еще к молитве, чтобы себя собрать. Вот этот момент, да, о том, что он говорит, вот мы иногда действительно разрываемся на мелкие кусочки, угу, и чтобы себя собрать, нужны определенные условия, чтобы себя собрать. И это, мне кажется, очень интересный момент и очень полезный, о том, что на молитву нужно настроиться человеку. То есть пусть это будет хоть там 5 минут, хоть там 7 минут, да, но человек должен понимать, что вот он планирует, да, вот там, допустим, помолиться. Но у нас тоже получается в современном мире же, когда человек готовится на конференцию, да, он готовит презентацию. Но навряд ли, что он там выбежал из машины, только что ее припарковал, да, там где-то или там с детьми разговаривал, решал там какие-то вопросы, кто поел, кто не поел, кто в школе, кто не в школе, и тут прибегает на презентацию и начинает ее как-то достойно презентовать, да. Человеку нужно подготовиться, да, какое-то время собрать себя для того, чтобы, допустим, там что-то рассказать о какой-то своей услуге или о своем каком-то продукте. Соответственно, здесь происходит то же самое. Если мы хотим результата от молитвы, который будет выражаться в нашем умиротворении, который будет выражаться в неком коэффициенте, да, технически назовем это, в неком увеличении любви там, к своим близким, родным, понимание, да, снисхождение какое-то будет там, может быть, нужно их поддержать, утешить. Это появится только тогда, когда мы сами соберем себя, то есть концентрируем свои силы. Ведь в обычной жизни, когда человек хочет какого-то, да, допустим, успеха, да, вот в обычной жизни, ему говорят, нужно сконцентрировать все свои силы для того, чтобы был результат. Угу. То есть если в молитве нет результата, значит, человек, он рассеивает свое внимание, он пытается быть везде, пытается все там успеть, и в результате его, ну, может быть, чуть-чуть хватает на молитву. Угу. И преподобный мне говорит, мне вот, ну, как бы на мое видение, да, мне кажется, что он обращает внимание, что нужно, действительно очень важное, обращать внимание, такой момент, на обстановку, да, и на то, что к молитве нужно готовиться, чтобы был результат. И тогда действительно человек что ощутит? Ощутит, что Господь рядом. А что значит, что Господь рядом? Это как раз вот следующая цитата, да, да, вот давайте ее прочитаем, как бы, да, вот то, о чем говорит сегодня преподобный. Сам Господь научит нас молитве. То есть как некий, да, вот такой вот результат. А для чего нам вот это состояние? Чтобы Господь был рядом с нами, и Он научил нас молитве. Сами мы ей не научимся, и никто другой нас не научит. Не будем говорить, я сделал столько-то поклонов, теперь благодать мне обеспечена, я застрахован. Но будем просить, чтобы воссиял в нас нетленный свет божественного познания и открыл наши духовные очи для

0: состояние, и зачем нам вот это ощущение близости рядом Христа.
1: То есть, опять же, молитва дается молящемуся, да? То есть, если ты подготовился, если ты настроился, насколько ты мог, то Господь сделает свое дело и даст тебе вот эту благодать, которая позволит тебе молиться уже от сердца. А от избытка сердца глаголят уста, как известно.
0: И каждый из нас тоже должен понимать о том, что у каждого из нас на начальном этапе одна мера, когда мы уже пройдем какой-то путь, чему-то научимся, у нас уже будет другая мера. И когда мы уже еще станем там совершеннее, будет совершенно другая мера молитвы. И молитвы, и вот этого молитвенного состояния, и благодатного тоже состояния, тоже будет уже такая вот мера. И здесь, мне кажется, очень интересный момент, когда вот, этот, вот эта емкость, говоря таким современным языком, она в человеке действительно может увеличиваться.
1: Угу.
0: Она не просто дана, да, вот там, скажем, как у батареечки, да, какая-то емкость определенная, а она действительно может расширяться, да, вот как некий такой мешок, да, вот там растягиваться, да, увеличиваться эта емкость. Ну, поэтому, да, давайте тоже действительно как-то по-другому относиться и к молитве, да, и вот этот опыт духовной жизни, такой его приобретать, чтобы наши близкие, не родные, нуждаются в этой поддержке, чтобы наша емкость увеличилась настолько, чтобы не только нам хватало, но и другим тоже людям, чтобы мы могли вот эту благодать Святого Духа тоже их, так скажем, вдохновить.
1: Но эта емкость, мне кажется, она все-таки, то есть это каждый раз все-таки новый труд. Это вот не так, что ты вот там прокачался до какого-то уровня, и тебе уже вот легко прям ты можешь входить так вот моментально в это состояние молитвы. Ну, может быть, кто-то может, но мне кажется, что вот для меня, например, это всякий раз вот как бы...
0: это труд.
1: Отдельная такое, да, отдельная задача, сложная, и не всегда это удается.
0: Поэтому были подвижники, которые для совершенства своего, они уходили в монастырь, чтобы посвятить, да, вот свою жизнь вот этому состоянию. И наши святые, да, такие там, допустим, как преподобный Сергий Радонежский, Серафим там Саровский, тот же там преподобный
1: Порфирий
0: Косоколевит. Увеличение вот этой емкости не только для себя, но вот это действительно это служение, да, в этом и заключается такая вот жертва, да, вот этих подвижников, в том, что они вот эту благодать еще и другим людям ее передавали. То есть в них самих была большая емкость, и они, вот часть, да, вот этих благодатных даров Святого Духа, они давали другим людям.
1: Да, продолжим читать преподобного Порфирия. Но чтобы остаться в этом состоянии и не потерять его, необходима божественная ревность, пламенная божественная любовь ко Христу. Любовь направляется к единому Всевышнему. Любящий, то есть Бог, любит возлюбленного, а возлюбленный желает достигнуть соединения с любящим. Высшая любовь к Богу выражается как благодарность. Нам необходимо любить. Любовь не как обязанность, а как жизненная потребность. Часто мы приходим к Богу из-за нужды, когда нам необходима опора, потому что нас не удовлетворяет ничто вокруг нас, а мы чувствуем одиночество. Чтобы Христос явил себя внутри нас, нужно, чтобы сердце наше было чистым». Ну, здесь вот несколько таких мыслей, но вот все-таки, наверное, мне вот как-то очень откликается, как говорят сейчас, вот эта фраза «высшая любовь к Богу» выражается как благодарность. Вот, наверное, действительно, вот как почувствовать вот эту любовь к Богу? Вот как определить, есть у тебя в сердце любовь к Богу или нет? Вот, наверное, чувство благодарности какое-то. Это действительно очень так... Ну, точно сказано.
0: Литургия, она у нас, да, вот в ключевой момент. Да, священник призывает, да, да. Евхаристия, да, это в чем заключается? Быть благодарными Богу, да, поблагодарим Бога за все эти великие благодеяния, которые Он нам посылает. И интересно, что святитель Иоанн Златоуст даже перечисляет как раз вот в молитве во время евхаристического канона, говорит о том, что ты возвал нас из небытия, да,
1: да,
0: в ежебытие, даже дал нам возможность быть. Это тоже мы должны благодарить. У нас есть возможность ощущать бытие, да, у нас есть возможность быть сотворцами, да, вот мы творим. И интересно, что по исследованиям где-то там порядка 80% мужчин, да, вот они являются нобелевскими лауреатами. Да, то есть они вот свою творческую

0: творческую способность они это проявляют.
1: В смысле, 80% нобелевских лауреатов – это мужчины.
0: Да, ага. Вот эта творческая способность, которую Бог даровал, когда сотворил Адама. Угу. Да, вот это, он должен был рай распространять на всю землю. Но и по другим исследованиям, 80% в тюрьмах, они тоже мужчины. Да, вот, вот эту, как бы так скажем, творческую способность можно как со знаком плюс использовать, так и со знаком минус. Угу. И когда человек понимает, что Господь ему даровал этот талант, возможность, да, вот реализовать все и реализовывать, да, себя через то, что он, горя божественным вот этой пламенем и божественной ревностью, да, божественной любовью, может быть сотворцом. Да, сотворцом. Человек может делать какие-то интересные проекты, да, то есть там больницы, какие-то благотворительные акции, да, для кого-то, помогать там больным людям. А может быть, да, вот лишён вот этого всего. И интересно, что в этом состоянии, когда человек не творит, ему может быть плохо. Угу. Он чего-то ищет, он не может понять, что пошло не так, где пошло не так. Угу. А вот здесь как раз вот эта божественная любовь, когда человек сам эту любовь отдает, да, то есть он горит. То есть делится. Что значит горит? Он делится, да, угу. Вот этим. Ему как-то неспокойно, пока он что-то там не делает, не творит. И в этом и заключается, да, такая интересная взаимосвязь, когда он сам горит, когда он сам пламенеет, да, каким-то делом, благом, которого он делает для людей, не, даже иногда не ожидая никакой от них благодарности, да, вот в обратную, да, как бы для какого-то своего такого эгоизма, да, развития какого-то. А он действительно понимает, что это как некая такая дань, да, благодарности Богу за то, что ему дает Господь. Угу. Да даже то, что он может это нести, он может это организовать, реализовать. Действительно, вот это горение, оно, мне кажется, и тоже преподобно обращает наше внимание. Возвращаемся, опять же, к состоянию человека. То есть в молитве, да, то есть когда человек творит, да, то есть мы можем сказать даже современным языком, что он, то есть бессознательно происходит некий анализ, насколько вот он, вот этот потенциал, который у него есть, он весь его реализовывает. И когда он ощущает, что творец, да, вот его дар, он его принимает, он видит, что для людей это приносит пользу. То, что он делает. Это могут быть какие-то, да, там, благотворительные акции, которые мы сказали, кто-то создает какие-то центры, кто-то еще какие-то проекты, да, там, созидает. Сейчас, Игорь, да даже деятельность священников, да, духовенства, когда вот на те же воскресные беседы, которые священник проводит, они же не, это же не какие-то там материальные, да, там, какие-то блага священники, они от этого ничего не получают. Это деятельность. И когда священник, благодаря вот этим беседам, там, чаепитиям, люди, они приходят в храм, они ощущают там любовь и поддержку, вот оно, конечно же, обратная такая связь, где священник понимает, что его вот эти труды, они, деятельность, она не напрасна. И священник, конечно, когда там приходит на пустой участок, да, который нужно еще оформлять и что-то делать, угу. И потом, когда через какое-то время там появляются прихожане, да, сначала их там 5, 10, 20, потом их там сотни, да, и когда там на Пасху, на Рождество там они приходят сотнями, вот, действительно вот эта благодарность, и священник, да, он благодарит искренне Бога, хотя начинало все с пустого места, действительно.
1: Добрый вечер еще раз всем, кто к нам присоединился. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы читаем вместе с отцом Анатолием преподобного Порфирия Ковсоколевита, его рассуждения о молитве, и продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Еще раз добрый вечер всем, кто к нам присоединился и кто с нами уже провел предыдущие полчаса. Это программа «Почитаем святых отцов», радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, еще раз добрый вечер.
0: Добрый вечер, отец Игорь.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И продолжаем читать преподобного Порфирия Ковсоколевита о молитве.
0: «Не будем молитвою насиловать Бога. Не будем просить у Бога избавить нас от чего-либо, от болезней и тому подобного, или разрешить наши проблемы. Но будем просить у Него силы и укрепления, чтобы перенести все. Как Он с благородством стучит в наши двери нашей души, так и мы будем благородно просить того, чего желаем. И если Господь не отвечает, будем прекращать просить о том. Если Бог не делает нам то, чего мы так усиленно просим, то для этого у Него есть своя причина. У Бога тоже есть свои тайны».
1: Вот мне эта мысль очень нравится, что не нужно молитвой насиловать Бога. И вообще дальше, по-моему, преподобный Порфирий даже говорит, что лучше вообще как-то поменьше всего просить, что молитва, она, в общем, ну, не должна сводиться к бесконечному «дай, подай».
0: «Отдай».
1: «Отдай», да. Молитва не об этом на самом деле.
0: Очень интересно, да, действительно. Такая какая-то формулировка, наверное, впервые, да, вот мы сколько читаем святых отцов, встречая такое, что не будем своей молитвой насиловать Бога. Да, действительно, требовать от Него того, что мы хотим. Когда апостолы подошли к Спасителю, попросили Его научить молиться, Он им дал молитву «Отче наш». Да, и там говорится: «Да будет воля Твоя».
1: Очень только часто в конце «хлеб наш насущный дашь нам днесь» последним, да, прошением, одним из последних.
0: Очень часто люди приходят к батюшкам и думают, что батюшки — это такие крупные специалисты, которые знают, как договориться с Богом, чтобы было, как я хочу. И, к сожалению, ну, оно же так не происходит. И каждый батюшка действительно обращает внимание людей на то, что нужно учиться творить волю Божью. Нужно учиться ее принимать. И сегодня преподобный очень интересно так вот подмечает, так очень, мне кажется, тоже так остроумно, говорит: если Бог не дает того, чего мы требуем, значит, у Него на то есть тоже свои причины. И у Него есть тоже свои тайны. Да, вот, хотя в кавычках здесь, да, то есть такие тайны, как бы его, такое, скажем, личное мнение, его личное видение, то, насколько на данный момент та или иная вещь, она нам полезна. То здесь он что рекомендует? Просить у Бога вразумления, да, о том, что мне нужно сделать. Даже если человек чего-то хочет, но это может быть вполне благое какое-то желание, и человек, ну, может быть, к нему просто не готов. Поэтому он и говорит, что вот здесь нужно просить, а почему, да, на данный момент там чего-то нет? Что человеку нужно сделать? Потому что человек очень думает, что очень часто думает, что та или иная вещь, та или иная должность сделает человека каким-то таким. Вот он будет потом таким. А это абсолютно не факт, что если человек это сейчас получит, а не дойдет до этого, он будет каким-то другим. Он будет добрым, внимательным и заботливым. А если сейчас человек в этих обстоятельствах является там эгоистом, то большая вероятность, что, получив больше возможностей, навряд ли этого эгоизма станет меньше. То есть практика, да, как таковая, да, показывает, что у человека, наоборот, этот эгоизм еще больше развивается. Да, интересно, что он чуть выше, как раз мы читали, где говорится о том, что не нужно так говорить, что «я сделал столько-то поклонов, да, вот теперь я застрахован, да, теперь мне благодать положена», да, вот такой как раз показатель эгоизма. Ага. А нужно вот сейчас это менять в себе, да, вот этот, ну, какая-то гордынька, надменность, которая в той или иной степени у нас есть. И в этих обстоятельствах, в которых мы находимся, как раз это обстоятельство, которое сдерживает развитие этого эгоизма. И когда мы только научимся правильно вот с этим эгоизмом своим им управлять, тогда нам и дано будет больше, чтобы этот эгоизм нас не поглотил.
1: Да. Мне вот вспоминается молитва, которая, ну, приписывается святителю Филарету Московскому. Он, кажется, ее позаимствовал у кого-то из пиетистов, если я не ошибаюсь, что вот «ты сам, Господи, лучше меня знаешь, о чем мне должно тебя просить, поэтому вот сам во мне молись, как бы не прошу, не буду ничего просить, вот подай мне то, что ты считаешь самым вот потребным, благопотребным для меня в этот момент. Такое это... правильное настроение, конечно.
0: Отец Игорь, ну это же самое сложное.
1: Да.
0: Принять волю Божью. Мне кажется, многие люди, они ищут волю Божью. Много кому интересно знать волю Божью. Даже некоторые люди иногда через там угодников Божьих эту волю Божью узнают.
1: Угу.
0: Но принять эту волю Божью – это уже совершенно другое. Готовность, да, принимать эту волю Божью. И еще другое, да, уровень – это когда ты готов исполнять эту волю Божью. Потому что некоторые там узнают волю Божью, потом ходят там у других батюшек, там спрашивают, а что же теперь с этой волей Божьей-то делать?
1: Ну, а Христос же говорит в Евангелии, что... точно сейчас не воспроизведу цитату, но смысл вот такой, что воля Божья открывается тому, кто готов ее творить. Это условие вообще познания истины. Вот тот, кто готов жить в согласии с этой истиной, тот и узнает.
0: Ну да, её. Пилат же тоже, когда спрашивает, что такое истина.
1: И
0: да?
1: Уходит, он, ему это он, так, это риторический вопрос.
0: Да, это же была философия, где это было такое, ну, по-разному можно было ее трактовать. Разные философские группы ее для себя понимали по-разному. Угу. Поэтому он-то и не дожидался никакого ответа, что есть истина. И многие люди, ну, к сожалению, нас тоже сейчас так же размышляют, да, о том, что, ну, вот... Что такое хорошо, что такое плохо, да, там по-разному можно относиться.
1: Да, в чем смысл жизни? Человек так обычно смеется, когда слышит такой вопрос,
0: вот.
1: Потому что, ну, понятно, что как об этом можно всерьез рассуждать, это же софистика.
0: Это да, у каждого это свое.
1: Да, у каждого свое, да, так и говорят, да. А штука в том, чтобы довериться Богу. И вот дальше об этом преподобный Порфирий как раз и пишет. «Если мы верим в благой промысел Божий, если верим в то, что Ему известно исключительно все в нашей жизни, и Он всегда хочет добра, почему нам не довериться Ему? Будем молиться просто и спокойно, без страсти и насилия. Мы знаем, что прошлое, настоящее и будущее все известно, обнажено и открыто перед Богом. Как говорит апостол Павел, нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». Послание к евреям, глава 4. «Мы не будем настаивать. Такое усилие приносит вред, а не добро. Не будем стремиться приобрести то, чего мы желаем, но оставим это на волю Божию, потому что есть такой закон, чем больше мы гоняемся за чем-то, тем дальше оно отдаляется. Значит, необходимо терпение, вера и спокойствие. И если мы забудем о том, Господь не забывает никогда, и если это нам на пользу, то Он даст нам то, что нужно и когда нужно. В молитве будем просить лишь спасения нашей души. Разве не сказал Господь, ищите же прежде Царствие Божие, и это все, то есть все прочее, что, о чем мы просим, это все приложится вам. Легко, наилегчайшим образом Христос может дать нам то, что мы желаем. Ну, это вот просто Евангелие, действительно, Евангелие от Матфея. Ищите прежде Царствие Божие, все прочее вам приложится. Вот.
0: Очень замечательные, да, такие слова, мне кажется, даже они применимы в нашей жизни, да, особенно когда мы просим то, что нам будет на пользу, да. То есть если мы будем просить у Бога и просить еще и то, что нам на пользу, да, вот это пойдет, да, ну, любое прошение. У кого-то это там достичь каких-то результатов в бизнесе, у кого-то это занять у человека какую-то там должность, да, то есть когда человек действительно ощущает в себе вот этот потенциал, который он может реализовать на благо, да, там, допустим, быть там главврачом, то почему бы нет? Но он говорит о том, что чтобы это было на пользу и людям, и самому человеку. То есть здесь важны, да, вот такие вот еще и условия, что здесь человек не просто должен, да, вот как технический такой термин, да, насилие Бога, вот дай мне и все, вот uh-huh. я хочу, вот дашь мне вот эту там должность, я тогда буду хорошим врачом, не дашь мне вот этой должности, ну, буду тогда плохим врачом, да, как бы так вот, какие-то Богу
1: и ставить. И ты будешь
0: условия.
1: В этом виноват еще.
0: Да. И потом, да, скажу, что вот Бог виноват, не дал мне, я бы был бы хорошим бы врачом. Конечно же, вот такие взаимоотношения с Богом, они, конечно, невозможны, они неуместны. Это такие вот построения таких отношений с Творцом, да, требования, каких-то своих там каких-то желаний. И, конечно же, наверное, такое как бы даже и еще когда люди иногда ставят какие-то условия Богу. Угу. Конечно же, вот такой момент на то, что обращает сегодня наше внимание преподобный Порфирий, конечно же, они невозможны. Действительно, здесь, мне кажется, вот эти цитаты, они показывают очень интересную, действительно, современность. То, что преподобный не просто служил на Афоне и там молился, и к нему приходили люди, там большое количество людей с разными там вопросами. А здесь действительно виден в нем такой пастырский, действительно приходской опыт, где он сталкивался вообще с огромнейшим количеством людей, с абсолютно разными там ситуациями жизненными. И вот то, что нам сегодня рекомендуют, да, это такой, можем сказать, такой резюме вот этой деятельности, да, вот такой пастырской десятилетней, где он действительно подчеркивает очень важные такие мысли, где он говорит, что нужно действительно с терпением, с доверием и со спокойствием просить то, что мне на пользу. Вообще замечательная цитата. Это же, ну, просто вообще можно, знаете, отец Игорь, просто как молитву себе. Угу. Не нужно там какую-то молитву особенную читать. А вот, да, о том, чтобы Господь дал терпение, укрепил веру, дал спокойствие и все, что мне на сегодняшний день действительно пойдет и мне, и моим близким, родным на пользу.
1: Научил ему доверять.
0: Да.
1: Отец Анатолий, ну, знаете, вот я о чем думаю, что одно дело, когда мы просим, там, ну, вот, как вы привели пример, там, какую-то должность, да, или там, ну, не знаю, какие-то там блага материальные, но вот очень часто ведь ситуация обстоит так, что мы просим, например, исцеления какому-то человеку. Вот человек тяжко болеет, страдает, или там в каких-то обстоятельствах находится тяжелых, там где-то вот, и мы просим, вот, Господи, помоги там, или в заключенные, да, находятся там в каких-то тяжелейших обстоятельствах. И вот мы о них молимся, и вот здесь трудно, конечно, может быть, это самый трудный такой, трудная ситуация, когда трудно довериться Богу, потому что кажется, что, ну, Бог в каком-то смысле, ну, обязан здесь помочь, обязан вот этому человеку дать облегчение, этому человеку мужество какое-то, да, чтобы претерпевать то, что вот ему выпало. И Господь не дает вот в этой ситуации. И вот здесь очень трудно как бы смириться с тем, что вот здесь вроде очевидная ситуация. Господь же, ну, благ, Господь, понятно, что Он ищет всякому человеку вот какой-то такой, ну, вот радости и мира, и спасения. А вот люди страдают. И наша молитва, она как-то это никак не меняет. Вот здесь, вот это, мне кажется, самое сложное.
0: У меня возник к вам вопрос. Да, ну, как бы из в этой формулировки. Вы говорите, что человек мучается и страдает, и Бог не дает ему блага. А не дает ли ему Бог блага? Может, это является Бог благом, то, что...
1: Ну вот, да, да.
0: То есть здесь же именно правильное... А почему говорит сегодня, о чем говорит сегодня преподобный? Что дает молитва? Да, вот он обращает такое большое внимание на молитву, как некое внутреннее состояние. А что это за состояние? И результат этого состояния именно видеть благо. То, что Бог делает, что это для человека, это благо. Другой вопрос в том, что человек не находится в таком состоянии, что он не видит вот этого блага. И опять же возвращаемся все к тому, что человек просит чего? Своего. Бог ему не дает чего? Не дает того, что он сам придумал. Вот если бы было бы так, да, вот если мы берем болезнь, что вы, если бы он не болел бы, он бы был бы таким бы. Большая вероятность. Если бы человек бы не болел бы, он навряд ли бы исповедовался, причащался бы, соборовался, ну, да, и вспоминал бы, в принципе, о Боге. Он бы жил бы совершенно другую, безбедную какую-то там жизнь совершенно по-другому. И такие люди очень часто спрашивают как раз, болезни у них нет, никто там, в общем-то, у них все среднестатистически хорошо. Зачем молиться?
2: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио Веры, дорогие друзья. Еще раз добрый вечер всем. Сегодня мы читаем преподобного Порфирия Ковсоколевита с дорогим отцом Анатолием Гловацким, клириком Свято-Никольского храма города Химки. Я диакон Игорь Цуканов. И продолжаем изучать ту мудрость, которой с нами поделился преподобный Порфирий.
0: В молитве, как в любом искусстве, тоже есть тайна. Тайна молитвы состоит в том, чтобы научиться совершенно не держать в уме прошение чего-либо конкретного. Таинство в том, чтобы бескорыстно и спрашивать нашего соединения со Христом, не говоря «дай мне это или то». Достаточно сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Богу нет нужды узнавать у нас, в чем мы нуждаемся. Он знает обо всем этом несравненно лучше нас с вами и подает нам свою любовь. Задача молитвы состоит в том, чтобы ответить на эту любовь единой постоянной энергией и хранением его заповедей. Будем просить, чтобы исполнилась воля Божья. Это самое полезное, самое безопасное для нас и для тех, о ком мы молимся. Христос все нам подаст в изобилии. И заметьте одну важную деталь. Когда, если хотя бы малейший эгоизм, то в молитве не бывает ничего. Мы должны идти к Богу в благостыне и простоте сердца. Ну вот, собственно говоря, отец да. Игорь, то, что мы поднимали, да, вот этот вопрос преподобный, вот видите, как бы нам отвечает на этот вопрос и говорит о том, что когда человек выпрашивает чего-то своего, пусть это даже касается здоровья, это ближе к эгоизму. А когда человек, находясь в этом состоянии, допустим, там болеет, он понимает, что для него это некое благо, как некоторые люди, да, вот тоже, вот возвращаясь к этой теме, отец Игорь, когда говоришь, ну, нездоровые люди, там все хорошо, когда говоришь, ну, вот надо в храм ходить, нужно исповедоваться, там, причащаться, говоришь, что зачем? Все как бы, что все же хорошо. Вот. Выйдем на пенсию, или когда что-то случится, тогда и будем молиться. То есть получается, что люди, они просят, чтобы были какие-то обстоятельства, в которых им нужно будет молиться.
1: И они молитву Господь воспринимают исключительно как выпрашивание конкретных как раз
0: вот, да. благ. Соответственно, и они, то есть так как по своей любви Бог хочет, чтобы люди нашли на время, на свою духовную жизнь, на общение с Ним, Он им дает такие условия, в которых им они будут молиться. Вот, соответственно, иногда это вот мы можем видеть именно развитие такого, к сожалению, сценария, что люди сами, говоря искусственно, да, в кавычках, они напрашиваются, да, выпрашивают именно вот какие-то такие обстоятельства, в которых они потом будут молиться. Поэтому здесь вот действительно такая должна быть мудрость, рассудительность такая пастырская, когда люди действительно приходят с какими-то тяжелыми обстоятельствами. К сожалению, понятно, что в таком состоянии, да, не благодарности Богу, не молитвенном состоянии, а действительно какого-то раздражения, какой-то обиды на Бога. Но, к сожалению, люди, они сами, как бы так скажем, сказали, что вот будут обстоятельства, и потом будем молиться. Вот нужно, чтобы что-то там произошло. Но раз вы сами так вот просите, к сожалению. Поэтому и здесь это один момент. Второй момент, когда человек понимает, что это на благо. Да, вот он должен успокоиться. Да, вот то, когда человек там лежит, скажем, в больнице. Вот, ну, бывают люди, они лежат там в больнице, да. Там, допустим, там, ну, какая-то слабость, да. Они же могут про себя вот эту молитву, которую преподобные советуют, да, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но этот человек может, да, там как-то вот, скажем, не нужны какие-то особые изучения, да, там, знания молитв. Но человек как проводит время? Он смотрит там новости, смотрит какие-то там сериалы, смотрит какие-то триллеры, да. Соответственно, вместо того, чтобы собрать себя, когда он там, да, растерзан на множество каких-то кусочков, да, там, и результат болезни тоже в силу вот этой его изнеможденности, да, какой-то, Бог ему на благо дает это время, чтобы он себя собрал. Человек это время, допустим, убивает, да, его просто там перед телевизором, да, или ходит там с недовольством, да, там, кто чем занимается, иногда там, кто бывал, да, там, в больнице, кто там бывает, больные там тоже еще недовольные, тоже потом там, так скажем, ходят, какие-то отношения там выясняют и с врачом, и главврачом, там, и с медсестрами. И это время-то, видите, как бы, казалось бы, которое должно было пойти на пользу, а человек все равно не использует его во благо себе же.
1: Ну, потому что нет навыка еще.
0: Так вот, в этом преподобный как раз и говорит, для того, чтобы приобрести этот навык, чтобы развивать этот навык, его приобрести и развивать, нужно первый шаг с чего начинаем? С молитвы, а молитва начинается с благодарности.
1: Да.
0: И вот это очень важный момент, когда человек с благодарностью принимает то, что ему сдает любящий и заботливый отец. Вот здесь очень важная, да, такая вот последовательность таких условий для правильного отношения к событиям, которые происходят в жизни у человека. И если вот этого последовательности нет, то есть нет молитвенного состояния, нет благодарности Богу, нет любви к Богу, то, соответственно, человек будет всем недоволен. А это как раз показатель эгоизма.
1: Я еще думаю о том, что очень, конечно, способствует такой настоящей молитве какая-то простая жизнь. Потому что в простой жизни ты умеешь ценить очень простые вещи. Вот то, что ты сегодня утром вообще проснулся, то, что у тебя в окошко солнышко светит, то, что у тебя есть что покушать сегодня, то, что у тебя вот дети там вообще в принципе есть, даже не то, что вот там благополучно, неблагополучно, болеют, здорово, они есть, вот они, Господь их призвал к бытию. Вот, вот ну, то, о чем вы сказали, отец Анатолий, вот какое-то время назад, да, уметь ценить просто свое собственное бытие, то, что я вот могу сказать себе, я есть, я причастен к тому вот бытию, которое, источник которого вот, вообще-то Господь, а не я и не кто-то. Вот. Вот если, ну, как-то жить просто, да, вот в некотором смысле, то это вот можно почувствовать. В отдельные моменты нашей жизни мы это, наверное, все чувствуем, но мы как-то слишком захламлены, наша жизнь захламлена вот какими-то бесконечными делами, нуждами, вот всякими какими-то новостями в том числе. И мы это вот, вот эти простые вещи, но самое главное, мы их на самом деле не чувствуем и не умеем поэтому ценить и за них благодарить не можем.
0: А это с чего начинается? То, с чего мы начали сегодняшний эфир. С внутреннего состояния,
1: ну, да,
0: да. И обстановки, в которой живет человек. То есть когда он, да, да, у него, да, есть вот это состояние, да, вот он встает, и он действительно ощущает. Ощущает радость того, что у него есть дети, о том, что у него есть там вторая половина, о том, что у него там есть жилье.
1: То есть есть общение, есть с кем,
0: конечно,
1: общаться вообще.
0: Да, и когда вот это есть некая, да, вот такая атмосфера, созвучность, то, что создал человек. Ведь очень часто это же не Бог нам дает какие-то там отношения, да, а мы их сами строим. Это является тоже неким определенным результатом. Как и здоровье. Это же тоже определенный результат, да, безусловно, есть люди, которые там, допустим, родились уже там с какими-то болезнями. Но какая-то часть болезни, она приобретенная.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Приобретенная не то, чтобы она дана Богом, как некое наказание. То есть Бог сидел там и думал, чем бы вот, вот такое вот, да, вот наказать человека.
1: Жало в плоть, да.
0: Да. Угу. А это результат некой деятельности человека. И вот проблема в этом и заключается, что человек не берет ответственность за то, что происходит в его жизни, да, то, как он к этому относится, как он, да, пытается себя там какими-то там средствами порадовать. Вот, как, допустим, там сахарный там диабет, еще какие-то моменты. Человек такой, ну, как и так вот болею, да, и так все скучно, грустно, да, вот, ну, порадую себя тортиком. Ну, если тебе нельзя, да, вот тортик, ну, как вот. То есть человек решит, что ему можно, да. И вот человек потом говорит, что Бог его наказывает, да, там, инсультом. То есть, подожди, у тебя был сахарный диабет, да? То есть ты знаешь, что, да, есть вот такая как бы специфика, да, в силу тех или иных там обстоятельств. Ну, зачем ты нарушаешь, да, диету? Да, диета должна быть такая очень строгая человека. Для чего? Для того, чтобы не было никаких более худших последствий. А потом, когда уже у человека инсульт, когда у человека на инвалидной коляске, тогда человек говорит, ну вот Бог там наказал. Да не Бог наказал. Очень часто человек сам, да, доводит уже до какого-то такого состояния сам себя, что он уже потом, ну, по-другому просто не может. Даже прям вынужден уже совершенно в жестких, да, там, таких рамках находиться. Поэтому действительно обращаем внимание наших сегодняшних радиослушателей на изучение вот этих глав о молитве преподобного Порфирия, потому что они очень полезные. Удивительно, когда читаешь вот эти такие размышления преподобного, рекомендации, советы, но сложно себе представить, что у человека не было такого, скажем, образования, да, вот какого-то классического, системного. Когда читаешь, да, вот это действительно такие рекомендации, советы, даже какие-то, говоря современным языком, лайфхаки духовной жизни, понимаешь, что там, ну, человек как минимум, да, там одно или несколько высших образований-то есть. Вот это и показатель, да, такой очень интересный, когда в человеке есть благодать Святого Духа, как преподобная, да, там Мария Египетская тоже никогда ничему не училась и потом цитировала преподобному Зосиме отрывки из Священного Писания. Поэтому давайте, да, действительно, благодаря молитве тоже учиться у святых этому искусству молитвы.
1: Ну, а завершая уже передачу, вот мы, наверное, прочитаем все-таки еще фрагмент, который как раз является, отец Анатолий, вот к тому, что вы только что сказали, ну, вот как-то ту же самую мысль фактически и повторяет преподобный Порфирий, пишет: «Ключ к духовной жизни – молитва. Молитве никто не может научить, ни книги, ни старец, никто». Единственным учителем является божественная благодать. То есть, вот действительно этот вот опыт, личный какой-то опыт такого вот соединения с Богом, прикосновения к Богу. «Если я расскажу вам, что мед сладок, — пишет дальше преподобный, — что он текуч, он такой-то и такой-то, то вы не поймете, пока не вкусите его. То же самое и в молитве. Если я вам скажу, что это так и так, чувствуешь так и так далее, то вы не поймете, не научитесь молиться как нужно, как только Духом Святым. Только Дух Святой, только благодать Божия может вдохновить на молитву». То есть тоже, ну, замечательная мысль, что вот можно много всего прочитать, можно много таких полезных советов как бы сложить себе в ум, но если ты не будешь сам молиться, если ты не будешь, собственно, общаться с Богом, то, ну, ты не научишься молитве. Только лишь читать, только лишь как-то вот складывать это все себе в ум, это недостаточно. Нужно, ну, опять, молитва дается молящемуся.
0: Да, мне понравился термин, который сегодня применяет преподобный Порфирий, это состояние. То есть еще нужно понимать внутреннее состояние, да, и не с духовником что сверять, если есть какие-то там моменты раздражения, да, они там, или еще возникают, то есть это не то, что молитва не такая, это у нас что-то там, да, какой-то момент эгоизма, и здесь нужно понимать, что действительно нужно понимать себя, анализировать, и если мы чувствуем, как эта благодать, она нас, ну, скажем так, захватывает, да, когда мы в ней пребываем, когда нам в ней хорошо, благодатно, мы там умеем простить, понять и помолиться за наших врагов, это и является неким показателем действительно действия благодати Святого Духа.
1: Да, дай Бог нам в этом хоть потихонечку учиться. Спасибо большое, дорогой отец Анатолий, за то, что вот провели этот час вместе с нашими радиослушателями, и за то, что вот вы предложили такой замечательный текст для обсуждения. А мы напоминаем, что это были слова преподобного Порфирия Ковсоколевита о молитве, которые мы читали сегодня вместе со священником Анатолием Гловацким, клириком Свято-Никольского храма города Химки. Вот у микрофона был также диакон Игорь Цуканов. Еще раз благодарим дорогого отца Анатолия. И,
0: да, слава Божию.
1: И будем надеяться, что услышимся с вами в это же время на этих же волнах радио «Вера» через неделю. Храни всех Господь. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева Ксении Деникиной, супруги генерала Антона Деникина после его смерти. 1947 год, Париж. Дорогая Ксения Васильевна, мир душе вашей. Горе постигло вас, постигло и многих-многих нас, русских. Об нем, об утрате неизбывной, незамещаемой, я пытался высказаться, сколько хватило разумения и чувства. Сказать о ныне пока еще неизмеряемой полностью потере. Антон Иванович Деникин — русское историческое лицо. Но он и в мировой истории. Мир утратил его еще в те страшные годы. Утратил по слепоте своей. Но мы, в сущности, не утратили его и не утратим. Он в русской великой памяти, в русской душе, в русской истории незабвенно. Урок и укор держателям власти в мире. И пример нам, России. Сознание сего ослабит остроту горя вашего. Слова утешения бессильны. Да и не нужны вам. Утраты неизбежны, но они облегчаются заменой отшедшего, его бессмертием, национальным признанием, его служением Родине. Служением, исторически закрепленным, бесспорным. Генерал Деникин живет и будет жить исторически как олицетворение русской национальной славы, чести, долга. Всегда на страже. Это вам и всем нам умягчение острой боли и сиротства. Ныне в бесчеловечии и в безгеройстве особенно. Будьте же покойны духом. Дай вам Бог сил и воли хранить это общее достояние. Низко вам кланяюсь. Душевно ваш, Иван Шмелев.

Я наклоняюсь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Роман Богдасаров. Отрывок из статьи «Исторические уравнения Юрия Шмелева». Картина Шмелева является пока наиболее достоверным портретом реконструкции автора слова о полку Игореве. На запястье игумена изображена жемчужная вервица.
2: Вервица от слова «вертеть», «вить». Так называют разновидность четок, приспособлений, помогающих сосредотачиваться на молитве. Вервица представляет собой тонкую, замкнутую в круг веревку с плотно прилегающими друг к другу узелками. Молясь, верующий перебирает узелки рукой, определяя таким образом количество прочитанных молитв. Согласно преданию церкви, первым молитву по вервице ввел в монашеский обиход святой IV века преподобный Пахомий Великий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Максим Первозванский.
1: Сразу после рукоположения в священники мне поручили исповедовать в Богоявленском кафедральном патриаршем соборе в пасхальную ночь. И этот опыт оставил в моем сердце неизгладимые впечатления. Никогда не бывает в храме столько радостных людей, как на Пасху. Несмотря на тесноту, духоту, длинную службу, все радуются, кричат «Христос воскресе!» И даже люди, которые ходят в храм только на Пасху, знают, как правильно отвечать «Воистину воскресе!». У преподобного Иустина Поповича есть замечательные слова о причинах этой радости. Хочу поделиться с вами этими замечательными строками. «На земле не существует истинной радости без победы над смертью, а победа над смертью не существует без воскресения, а воскресение без Христа. Воскресший Бога человек Христос, основатель Церкви, непрестанно изливает эту радость в души своих последователей через святые таинства и добродетель. Наша вера наполнена этой вечной радостью, поскольку радость веры во Христа – это единственная истинная радость для человеческого существа».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Теплым весенним утром 1860 года практически никто из жителей Ставрополя не смог остаться дома. Едва рассвело, горожане устремились к Соборной горе, чтобы стать свидетелями грандиозного события. На царь-звонице Казанского собора должен был заговорить новый колокол. Огромный, в 500 с лишним пудов, он таинственно темнел в сводчатых прорезях колокольни. Но вот рассветную тишину прорезал его первый удар, гулкий и торжественный. Потом еще один и еще. Колокол благовестил к литургии, а люди восторженно ахали, хлопали в ладоши и подбрасывали вверх шапки. Многократно превосходящий по размеру все остальные колокола в Ставрополе, этот сразу же окрестили местным царь-колоколом. Шепотом сообщали друг другу, отлит он на деньги Лавра Ермоловича Павлова, известного и уважаемого в городе человека, служащего, имеющего, кроме того, еще и собственное дело. Только это секрет. Сам Павлов никакой огласки, а тем более славы, не желает. Лавра с юных лет привлекала предпринимательская деятельность. Он видел в ней далеко не только способ обогащения, а прежде всего тонкую и интересную науку. Однако с успехом окончив Московское коммерческое училище, молодой человек не смог сразу применить полученные знания на практике. Началась Крымская война, и Павлова призвали в армию. Служить ему, правда, из-за крайней болезненности пришлось недолго, но даже за короткое время он сумел проявить себя и возвратился с фронта с медалью за храбрость. Вернувшись в Ставрополь, Павлов открыл контору по сделкам с землей, но одним лишь частным бизнесом ограничиваться не захотел и поступил на государственную службу. Помимо прочего, в его обязанности входил контроль над продовольственным обеспечением губернских тюрем и больниц. Специфическая направленность работы очень скоро заставила успешного предпринимателя и умного, тонко чувствующего человека задуматься о том, что рядом всегда есть кто-то, кому необходима помощь. А он, Лавр Ермолович Павлов, слава богу, имеет и силы, и средства, чтобы эту помощь оказать. Так началась новая жизнь Лавра Павлова. Жизнь подлинного благотворителя, человека, способного поставить нужды ближнего выше своих собственных. И колокол для Ставропольской царь-звонницы был далеко не единственным его благодеянием. В 1849 году Лавр Ермолович оказал большую поддержку только что открывшемуся Александровскому институту благородных девиц. Строительство двухэтажного каменного здания – 5 тысяч рублей на первые нужды, еще 10 тысяч рублей на брачный капитал для беднейших выпускниц. Другой дом Павлов выстроил и пожертвовал Владимиро-Андреевскому православному братству. При его поддержке было организовано убежище для беспризорных детей. 200 бездомных подростков нашли там и кров, и пищу, и заработок. В этом же здании чуть позже открылась бесплатная столовая для бедных и народная читальня. Поистине замечательным было усердие Лавра Ермоловича к церкви. Для строящегося Софийского храма он заказал в Московской академии художеств несколько икон. На нужды Троицкого собора, Варваринской и Георгиевской церквей он открыл на вечное пользование специальный капитал в 12 тысяч рублей, проценты с которого храмы могли использовать по своему усмотрению на ремонт или приобретение необходимой утвари. По сей день хранится в Ставропольском государственном архиве завещание Лавра Павлова, которое красноречиво свидетельствует о неизмеримой доброте его сердца. В свои последние минуты он не забыл ни о храмах, ни о бедных студентах и гимназистах. Он вспомнил даже о чернорабочих, приезжающих в Ставрополь на заработки из других губерний. Павлов завещал средства на открытие для них бесплатной амбулатории. Отдельным пунктом оговаривалась безвозмездная передача городу участков 20 с лишним квадратных сажений. Непременным условием ставилось строительство на нем домов для беднейших семейств города и церкви во имя Преображения Господня, а также бесплатного двухклассного училища. Воля Лавра Ермоловича была исполнена. Сам же он нашел свой последний приют неподалеку, обеспечив при этом одного из бедных жителей города заработком. В своем завещании он назначил пожизненное ежемесячное жалование в 150 рублей тому, кто возьмется выращивать цветы и читать псалтырь на месте его упокоения.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Около Волчьего хутора не было деревни с бывшими крепостными, сохранявшими традиционные отношения с помещиком. Вместо деревни рядом располагалась экономия, службы и домики, в которых жили наши служащие со своими семьями. В соседнем селе находилась церковь, а в нашей экономии – школа, где зимой училось около 30 детей. В специально устроенной аптечке ежедневно принимала больных моя мать. Больных с серьезными заболеваниями вел земский врач, который приезжал приблизительно раз в месяц. А всех остальных лечила мать. Сестра моя, по задумке матери, должна была руководить кружком вышивания. Я же придумала устроить детскую библиотеку. Все началось с того, что я стала давать детям почитать свои собственные книги. Но спрос оказался так велик, и я сама так заинтересовалась этим делом, что мне на именины мать выписала целый ящик детских книжек. Ко мне ежедневно приходило 12-15 детей, и я увлеклась. Мне всегда было дорого общение с деревенскими ребятами. Учась дома, я была лишена общения со школьными товарищами, в котором очень нуждалась.
0: Голоса

Светлое радио. Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре. Все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны, семейный дом в Казани, и этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультурой Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о, слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирно, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою. Оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о, слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет усмирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. 1924 год. Глубокая, неразрывная связь была у отца Алексия с оптинским старцем Анатолием. Оба они виделись в жизни только однажды, но между ними было всегда внутреннее сообщение, которое близкие называли беспроволочным телеграфом. «Мы с ним одного духа», — многократно говаривал он об отце Анатолии. И потому у них было полное взаимное доверие и передача друг другу духовных детей. Другой оптинский старец, отец Нектарий, однажды сказал одному из посетителей: «Зачем вы едете к нам? У вас есть отец Алексий». Действительно, Моросейская община была по духовному своему смыслу дочерью оптинской пустыни. Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своею жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому, хотя община и не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия, духовные дети отца Алексия, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, тем не менее нуждающихся или обращающихся за помощью одевали, обували, кормили. Тут не было никакой внешней организации, но это не мешало быть всем объединенными единым духом.
0: Голоса

Радио «Вера». По тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних вот пропели петухи. И за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет –

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шла Вторая мировая война. Арсений служил радистом. В свободные минуты между боями он читал Евангелие, которое полюбил с юных лет. Слова Святого Писания помогали не падать духом и не терять надежды. Как-то перед боем к Арсению подошел незнакомый солдат и, смущаясь, попросил его дать почитать Евангелие. Арсению нелегко было расставаться с самым дорогим, что у него было. Однако он с готовностью отдал книгу, понимая, как она сейчас нужна солдату. Прошло некоторое время.

0: время, и молодой радист почувствовал, как остро ему не хватает умиротворяющих евангельских слов. «Ах, если бы у меня было Евангелие, как бы оно мне помогало!» Все чаще и чаще повторял он в своих молитвах. Накануне Рождества солдатам привезли посылки. Арсению в подарок досталось Евангелие. Он не мог поверить в случившееся. Из 200 с лишним посылок, привезенных в часть, та, в которой было Евангелие, досталась именно ему. Много лет спустя Арсений стал известным своей духовной мудростью старцем Паисием Святогорцем. Вспоминая фронтовую историю с Евангелием, отец Паисий говорил своим ученикам: «Еще до того, как мы сами подумаем о нашей нужде, о ней подумает Бог и даст нам все необходимое. Если мы уповаем на Бога, Он подает свои благословения в тот час, когда они особенно остро нам нужны».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Очень часто люди задаются вопросом, да и сам я часто им задаюсь. Вот задумал что-то сделать, например, помочь кому-то или посоветовать. И вроде бы все делаешь правильно, стараешься, все рассчитал, но ничего не получается. Иногда даже становится еще хуже, чем было. В чем же дело? Хочу поделиться словами святого преподобного Паисия Святогорца. Когда дело предваряется молитвой, то в работу вступает не интеллектуальная шелуха, не легкомыслие, но просвещенный духом разум.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1909 год. Ростов-на-Дону. Хочу вспомнить ту ночь, когда родился мой брат Леонид, в ожидании которого, как я узнала потом, и жила у нас акушерка Надежда Абрамовна, ночевавшая на диванчике в гостиной у двери маминой спальни. Конечно, я ничего не знала об этом ожидании, не могла знать и значения того шума и беготни, которые поднялись в доме в ту далекую ночь 1909 года. После беготни стало тихо, и в детскую вдруг вошел папа. Никогда прежде не бывало, чтобы он входил ночью, а тут вдруг вошел. Горели две лампадки перед иконами, я поднялась, стояла в кроватке. Папа подошел ко мне и сказал: «Верочка, у тебя родился брат». «Родился брат, и мама здорова. Скажи, слава Богу». Я сказала и поцеловала его, потому что он поцеловал меня. Но опять ровно ничего не поняла. От непонимания было страшно. Пришла няня Марья Алексеевна, велела мне стать в кроватке на колени и прочитать Богородицу «И спаси, Господи, папу и маму». Я повторяла за ней знакомые слова, и мне стало спокойнее.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Накопление богатства – самый худший из всех придуманных человечеством идолов. Если я сосредоточусь исключительно на зарабатывании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение, говорил американский миллионер Эндрю Карнеги. Он появился на свет в 1835 году в небогатой семье ткача. О том, что такое социальная несправедливость, мальчик знал не понаслышке. Его отец остался неудел, а мама трудилась швеей и пропадала на трех работах. Да еще брала на дом заказы, которые выполняла по ночам. Но денег все равно не хватало, и родители Эндрю продавали даже личные вещи, чтобы прокормить двух сыновей. Потеряв всякую надежду на сносную жизнь, Карнеги перебрались в американский город Питтсбург. Там Эндрю устроился работать кочегаром. Первое жалование будущего миллионера составляло $1.5 в неделю. В свободное время Эндрю учился на курсах телеграфистов, а по их окончании показал такие способности, что вскоре стал начальником отделения связи небольшой компании и получал приличный оклад. У Карнеги не было задачи разбогатеть. Он хотел одного – успеха в делах, и усвоил железное правило – работа должна быть сделана на отлично. Было и второе правило – ничего не бояться. Несколько раз Эндрю закладывал и перезакладывал имущество своей семьи и смог купить акции компании, занимавшейся строительством железных дорог. Это была большая удача. Вложенные в дело $50 000 через полтора года превратились в 630 тысяч, а еще через несколько лет в 2 миллиона. Карнеги не остановился на этом. Он приумножил свои богатства, скупая землю, леса, водоемы, болота, фермы. Стал владельцем металлургических предприятий и сталелитейных заводов, объединил их и основал крупнейшую корпорацию в мире. В 1901 году, сколотив фантастическое состояние, король стали, как называли Карнеги, отошел от дел. Один из самых богатых людей планеты посвятил себя благотворительности и делал это с размахом. Карнеги говорил, что каждый человек, став состоятельным, обязан отдавать, чтобы улучшить участь бедных собратьев. В Америке к концу XIX века стремительно развивались и росли учебные заведения. Эндрю, которому так и не удалось получить высшее образование, счел своим долгом помочь просвещению США. Каждый десятый американец того времени учился в школе, построенной на деньги Карнеги. Он открыл по всей стране публичные библиотеки, а это 2500 книжных залов и хранилищ. Создал институты и университеты, музеи и театры, бесплатные детские центры. Знаменитый концертный зал «Карнеги-холл» появился в Нью-Йорке на средства филантропа, так же, как и здание Международного трибунала в Гааге. Многие американские студенты, преподаватели, спортсмены, полицейские не знали нужды благодаря щедрым дотациям Карнеги. Он финансировал исследования в области экономики и медицины, основал бесчисленное количество благотворительных фондов. В 1910 году меценат Карнеги, которого в Америке прозвали Санта-Клаусом, сделал то, что считал главным достижением своей жизни – создал фонд мира, который был призван спасти человечество от Первой мировой войны. Карнеги организовывал мирные конференции, встречался с президентом Рузвельтом и кайзером Вильгельмом. Когда, несмотря на все усилия, война все же разразилась, Эндрю счел это своей личной трагедией и серьезно заболел. Однако пример благотворительной деятельности Карнеги оказался вдохновляющим для американских миллионеров. Может быть, следуя тезису Эндрю «Кто умрет богатым, умрет позорно», Рокфеллеры, Форды и еще 10 династий основали собственные благотворительные фонды. Своей единственной дочери Карнеги оставил по завещанию $10 000 000, а на добрые дела израсходовал $350 000 000, показав всему миру, на что должно тратить деньги.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Пришел один человек в монастырь и, увидев, что братья работают, заметил настоятелю словами из Писания: «Старайтесь не о пище тленной, Мария же избрала благую часть». Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Настоятель велел дать ему книгу и отвезти в пустую келью. Когда наступил 9-й час, гость стал прислушиваться у дверей, не посылают ли за ним к трапезе. Но так как его никто не звал, то он сам поднялся, пошел к настоятелю и спросил: «Ава, разве братья сегодня не ела?»
2: «Ела», — отвечает настоятель.
1: «Почему же меня не позвали?»
2: «Потому что», — ответил ему настоятель, — «ты человек духовный и не имеешь нужды в пище, а мы, плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, для чего же тебе пища?»
1: Человек все понял, поклонился старцу и попросил прощения.
2: «Так и Мария имеет нужду в Марфе», — сказал ему настоятель, — «ибо и Марию восхваляют из-за Марфы».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил Ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от Тебя в них сошедшую, Тебе на службу посвятить, тех Ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил Ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, Ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен Тебя в себе познавший и дающий Тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить Ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди, я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Все скиты по Черноморскому побережью закрыты. Все монашество и все мирские православные наши друзья привезены пароходами в Новороссийск, в тюрьму. И тут я сказала: «Чего еще дожидаться? Благословите меня ехать, носить передачу». Приехала я в Новороссийск, остановились у знакомых. В те времена особых строгостей не было, передачи принимали ежедневно. Вот как-то получила я ответ от матери Рафаилы, и в корзинке, кроме записки, была еще какая-то кофточка. Пришла я с этой кофтой на квартиру, распорола пояс. О, Боже! Там была зашита узкая холщовая полоса, вся разделенная на кусочки, исписанные разными руками. Это были прощальные письма заключенных, уходивших завтра на этап в хабаровские лагеря. Вот такие письма. «Дорогие деточки, завтра с этапом еду на 10 лет в Сибирь. Не ропщу, и вы не ропщите. Воля Божья». И так далее. Я должна была все эти слезные слова переписать и разослать по адресам. Что и сделала.
0: Голоса

Радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка –

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел бой. Батальон, в котором молодой Арсений служил радистом, оказался в окружении неприятеля. Бежать было некуда. Все пути для отступления оказались закрытыми. Внезапно Арсений поднялся с земли и встал в полный рост. Вокруг свистели пули, падали осколки. Лежащий рядом со служителем

0: Живец схватил его за рукав и стал тянуть вниз. Но Арсений и не думал ложиться. Он неотрывно смотрел вверх и делал крестообразные движения. Вдруг в небе показались самолеты. Это прилетела авиация, которая скоро расчистила батальону путь к отступлению. Как только солдаты начали покидать поле боя, сослуживец с недоумением спросил Арсения:
1: «Слушай, голубь-то мой, а почему ж ты не ложился?»
0: «Я молился», — просто и буднично ответил Арсений. Сослуживец не поверил своим ушам. Какую же нужно было иметь силу веры и молитвы, чтобы не бояться свистящих вокруг пуль? Когда, вернувшись с войны, Арсений уедет на Афон и примет там монашество, молитва станет для него делом жизни. Был случай, когда он молился, стоя в лесу на коленях, и его укусил скорпион. Но даже тогда молитвы он не прервал. Нельзя лениться творить молитву. Господь в любое время снисходит до разговора с нами. Так почему же мы проявляем равнодушие? Говорил своим ученикам бывший радист Арсений, ставший великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем.
2: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Часто вижу людей, что называется «душа нараспашку». Это и в повседневной мирской жизни не приносит пользы, а тем более вредно в духовной жизни. Об этом я прочел у святых отцов и хочу поделиться с вами святоотеческой мудростью. Святитель Василий Кинешемский. Хранение тайны внутренней жизни имеет и воспитательное значение. Этим путем религиозное чувство человека и его любовь к Богу становится сосредоточеннее и горячее. Открытая печь жара не держит. Или, как говорила преподобная Синклитикия, если в бане часто отворяют двери, то скоро выпустят весь пар. Так и душа, слишком открытая для посторонних взоров, скоро теряет свою сосредоточенность. Чувство, доступное многим, легко распыляется. Духовная сила тратится и исчезает бесполезно.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Елена Андреевна Воронова была привлечена княжной Марией Михайловной Дондуковой-Корсаковой и митрополитом петербургским Антонием Ватковским к тюремной благотворительной деятельности. И здесь ее великодушное сердце и явило во всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. В числе спасенных Еленой Андреевной для вечности был один чахоточный вор-рецидивист Александр. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена Андреевна, его в живых уже не было. Он умер в петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом, и с совестью, напутствованный всеми таинствами церкви, о представлении которых умирающему позаботилась глубоко верующая Елена Андреевна. После его смерти осталась маленькая тетрадка, что-то вроде автобиографических заметок. И частью из нее, частью из его слов – поведала Елена Андреевна мне следующее. «Вот я вор», — говорил мне Александр. «Позорным именем я заклеймен и судом, и людьми, облечен и своей совестью. А каково мне досталось это проклятое звание, мало кто из вас и подумает. Утром чуть зорька, есть хочется, а в кармане ни гроша ломаного. Выглянул из-под моста, а там идет какая-то модница, в руках маленький мешочек, а я уж знаю, что в нем такие-то деньги носят. Я нацелился из-под моста прямо к ней, хвать за мешок, и стал вырывать. И только я его коснулся, как хлестнет тут из меня горлом кровь фонтаном. Так я тут же, как сноп, на панели свалился. И что же вы думаете? Добрая та душа не за городовым побежала, а за извозчиком, и на нем сама привезла и сдала в Обуховскую, где теперь и помираю. Не велел мне святитель Николай воровать, не послушался».
0: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Московские булочники Иван и Дмитрий Филипповы состояли поставщиками двора Его Императорского Величества. В России выпечка хлеба всегда считалась почетным делом. Пекарей было великое множество. Но первыми булочниками империи середины XIX века считались именно Филипповы. Иван Максимович был вторым в династии Филипповых. Его отец, бывший крепостной крестьянин, перебрался в Москву из деревни, приобрел крошечную пекарню, записался в купечество и со временем сумел стать заметным лицом на хлебном рынке города. Своего сына он с раннего детства обучал премудростям трудного ремесла пекаря. Ваня умел и тесто замесить, и, отстояв у горячей печи, вынуть из нее готовый хлеб. Поэтому, когда отца не стало, Иван Максимович не только сохранил, но и приумножил фамильное наследие. Он одним из первых в стране открыл хлебную лавку прямо при пекарне. Она стала прообразом популярной сегодня системы «пекарня-магазин». Ассортимент продукции Ивана Филиппова радовал глаз. Хлеб множества сортов, булочки, ватрушки, сайки, калачи, пироги с разной начинкой. Филипповские изделия не черствели, даже если несколько дней лежали на открытом воздухе. Их поставляли в самые знатные дома Москвы и Петербурга. Ухитрялись продавать даже в далеком Иркутске, привозя туда в замороженном виде. В булочных Ивана Максимовича не было отбоя от покупателей. И если одной из визитных карточек Петербурга считались магазины купцов Елисеевых, то в Москве таковой стали булочные Филиппова. Иван Максимович стоял у печи наравне со своими работниками. Лично проверял качество теста и готовый хлеб. Накрывал его чистым полотенцем и со всего маху бил рукой, превращая пышный каравай в тонкий блинчик. Если через полминуты хлеб поднимался и восстанавливал первоначальную форму, Иван Максимович произносил свое традиционное «с Богом» и отправлял выпечку на прилавок. Особенно любил Филиппов простой черный хлеб. Говорил: «Хлебушка черненький, труженику первое пропитание». Простые люди хорошо знали о доброте и отзывчивости богача Филиппова. Он постоянно отправлял большие партии своей продукции арестантам Бутырской тюрьмы. И в отличие от многих торговцев, никогда не посылал туда лежалый товар, а только самый свежий. Иван Максимович жертвовал осужденным крупные суммы денег. Он заботился о бедных вдовах, о детях-сиротах, опекая московские приюты и отправляя им в больших количествах продукцию своих пекарен. Сын Ивана Максимовича, Дмитрий, продолжил дело отца, не уронив фамильной чести. Жил по совести, по-христиански, и оказался предпринимателем еще более удачливым, чем его отец. Так же, как Иван Максимович, Дмитрий посылал в тюрьмы подаяния арестантам, или, как их тогда называли, несчастненьким. Так же, как отец, никогда не сбывал с рук испорченную продукцию. Дмитрий Иванович был владельцем не только пекарен и булочных. Он открыл в Москве кофейни, ресторан, гостиницу. А на Тверской улице построил фабрику, где для рабочих были созданы приличные условия. Люди получали хорошее жалование, трудились посменно, пользовались перерывами на обед и чаепитие, имели выходные и праздничные дни. При фабрике Филиппов выстроил для рабочих бесплатное общежитие с отоплением, освещением, горячей водой, баней и питанием. Дмитрий Иванович не дожил до смутных времен. Он умер за несколько лет до революции. Понимая, что она неизбежна, говорил своим наследникам: «Не бросайте отечество. Без филипповского хлебушка простому мужичку не выжить». Большевистский переворот не пощадил династию. Кого-то ждала эмиграция, кого-то репрессии. Предприятия были национализированы. Когда-то Иван Максимович Филиппов завещал своим детям ни в коем случае не давать разрушить пекарню на Тверской улице. Сегодня по этому адресу нет ни пекарни, ни булочной, но осталась добрая память о добрых людях и их добрых делах.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаеши». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущаеши» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаеши» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаеши» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Деревянный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия в селе Зоркальцево Томской области устоял в советские годы гонений на церковь, но сгорел в наши дни. В 2020 году в него ударила молния. Во время пожара настоятель, отец Максим и несколько прихожан успели забежать в пылающее здание и спасти некоторые святыни. Сам храм сгорел дотла. Чудом на пепелище прихожане нашли сохранившуюся бумажную икону Смоленской Божией Матери, покровительницы храма. Несмотря на то, что стены церкви сгорели, община в селе продолжает собираться на молитву. Сейчас верующие ходят в часовню, которую огонь не тронул. Но на богослужениях в ней помещаются не все. Некоторым сельчанам приходится молиться под открытым небом, либо в небольшом вагончике, куда транслируется звук. Прихожан в Зоркальцево по сельским меркам много. К чаше на воскресной божественной литургии подходит около 100 человек. Приход во главе с отцом Максимом старается возродить храм. Что-то им удается восстановить после пожара. Тогда в огне расплавились колокола церкви, но верующие вручную перебрали, промыли и просеяли угли, пепел и грунт с колокольным металлом. Им удалось собрать около тонны бронзы. Из нее отлили новые колокола. Их установили на временную звонницу, и храм снова обрел голос. Но формирование колокольного ансамбля имеет свои законы. Колокола должны гармонировать между собой по тону. Поэтому необходимо приобрести еще 3 колокола. На один из них, 150-килограммовый, собирает средства фонд Архангела Михаила. Вы тоже можете помочь храму Смоленской иконы Божией Матери Адигитрия в селе Зоркальцево на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.